0: Живших там говорили им.
1: Что делаете? Зачем отвязываете осленка?
0: Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали:
2: «Осанна!
3: Благословен грядущий во имя Господне!
2: Благословенно грядущее во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна вышни!»
0: И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус:
4: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек».
0: И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря:
4: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?»
0: Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему:
5: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла».
0: Иисус, отвечая, говорит им:
4: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
0: Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему:
6: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?»
0: Иисус сказал им в ответ:
4: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне».
0: Они рассуждали между собою:
6: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?»
0: А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу:
6: «Не знаем».
0: Тогда Иисус сказал им в ответ:
4: «И я не скажу вам, какую властью это делаю.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: «Нет иного».
1: «Нет иного».
0: Размышления о личности и качествах Бога.
1: Бог ревнивый.
2: «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он Бог Ревнитель». Книга Исход, глава 34. Когда Писание говорит о ревности Рахили и Лии или братьев Иосифа, речь идет о сильной страсти, которая выражается в любви и гневе. Однако мы знаем, что Бог, будучи безграничным, вечным и неизменным, не испытывает страсти, которые испытывают люди. Человеческая ревность, как правило, разрушительна и укоренена в грехе. Но существует и праведная ревность. Такая ревность пылает для Бога, желает распространять Слово Божье и побуждает к поклонению. Мы видим пример такой ревности, когда Иисус взял бич и выгнал торгующих из храма. Таким образом, слово «ревность» может иметь положительный смысл. Сам Бог говорит: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Мы можем сказать, что ревность Бога — Его безграничное пламенное стремление прославить Себя в жизни Своего народа. Ревность Бога — пылающая сила Его святости. Ревность Бога, движимая Его святостью, воспламеняет и Его любовь, и Его гнев к решительным действиям. Бог говорит: «Возревную по святом имени Моем, явлю в них святость Мою перед глазами многих народов, и узнают, что Я Господь Бог их». Мы рассмотрим три иллюстрации, которые даны нам в Писании, чтобы мы могли лучше понять идею ревности Бога. Первая иллюстрация — муж, который желает сохранить отношения со своей женой. Иезекииль приводит две иллюстрации, в которых Израиль представлен неверной женой. Народ Божий стал поклоняться идолам и полюбил других мужчин. Это вызвало ревность и негодование Господа. Пророк использует яркие образы, через которые Господь предупреждает свой народ, чтобы они не поклонялись идолам. Бог говорит, что Он пылает ревностью и не позволит своему народу блудить с другими богами. Народ Бога связан с ним отношениями завета. Следовательно, мы должны полностью принадлежать Господу. Никакое творение или образ не имеет права вмешиваться в священные отношения людей с Господом. Ревность Бога охраняет Его исключительное право на наше поклонение и полную преданность. Вторая иллюстрация ревности Бога — воин, который рвется в бой. Исаия писал: «Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих». Бог подобен воину, который одет в праведность, спасение, мщение и ревность. Этот военный образ показывает неутомимое рвение и мощную мотивацию, присущую славной природе Бога, побуждающую Его победить своих врагов. Третья иллюстрация ревности Бога — огонь. Это может быть огонь любви, или чаще всего огонь гнева. Огонь ревности — то, что Писание приписывает самому Богу. «Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Огонь соединяет ревность Бога с другими известными образами присутствия Бога. Огненный столб — облако славы. Образ огня указывает на безграничную мощь энергии, которая присуща чувствам Бога, пребывающего со своим народом. Ревность Бога часто проявляется в Его гневе на грешников. Хотя это прежде всего относится к неверным членам заветного народа, но Бог также обещает, что огонь Его ревности пожрет все народы. Еще ревность Бога проявляется в спасении своего народа. Ревность Господа Саваофа гарантирует, что народ Божий будет свободен и будет наслаждаться вечным царством. Бог решил проявить ревность по своему имени, показав свою славу в Христе. Бог сокрушил своих врагов и искупил себе народ, который в ответ на его ревностную любовь проявит рвение к добрым делам. Учение о ревности Бога показывает нам, что любовь и гнев Бога безгранично решительны и сильны. Мы никогда не должны думать, что Бог нерешителен в том, что Он желает. Сам Бог — вечный акт безмерной любви. Давайте обратимся к 4 главе послания Иакова, чтобы увидеть, как учение о ревности Бога должно повлиять на нашу христианскую жизнь. Во-первых, мы должны покаяться в греховных желаниях и стремлениях. Иаков говорит о проблеме, которая может присутствовать в любой церкви. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Церкви и семьи были разрушены из-за похоти и грехов, которые укоренились в них. Вражды, алчности и дружбы с миром. Далее мы видим пылающую святую ревность Господа к своему народу, которая произносит обвинение «прелюбодеи и прелюбодейцы». Иаков спрашивает, «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, которого Бог поселил в вас?» Святая ревность Господа обличает нас, призывает отвернуться от мирского разврата и обратиться к Богу, посвятив себя Ему. Святой Дух сильно желает, чтобы мы имели общение с Богом и не допусти, чтобы в нашей жизни был компромисс с миром. Во-вторых, мы должны стремиться к святости и смирению. Иаков дает наставление и призывает покаяться в дружбе с миром. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Когда мы сознаем, как сильно Святой Бог ревнует о нашем поклонении, наших чувствах, наших решениях и нашей посвященности Ему, мы понимаем, что святость должна проявляться во всей нашей жизни. Давайте со смирением обратимся к Богу и попросим Его о благодати, которая нам нужна, чтобы достигать святости и любить Бога более последовательно и осознанно. Но наше смиренное прошение не должно сделать нас пассивными. Мы должны активно покориться Богу и противостать дьяволу. Нужно приблизиться к Богу, очистить свои руки, сокрушаться, плакать и рыдать. Вместе с тем Бог дарует нам ободрение, которое вдохновляет нас. Смиритесь перед Господом и вознесет вас. В-третьих, мы должны стремиться к единству с другими верующими. Иаков призывает нас, осознав ревность Бога, смиренно покаяться в том, что между нами вражды и распри, что мы злословим и судим брата своего. Пламенная ревность Господа пылает против нас не только, когда мы перестаем любить Господа, но и когда мы движимы мирскими похотями, плохо поступаем по отношению друг к другу и не проявляем любви.

Псалом 25. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы его в скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Давайте откроем первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 4 главу. Мы обратим внимание на фрагмент послания апостола Павла этой церкви и будем изучать этот небольшой фрагмент с 9 стиха. 4 глава с 9 стиха по 12 стих. Фессалоникийцам, 4 глава с 9 стиха. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Я уверен, что каждый из нас подтвердит такую мысль, что знать Евангелие легче, чем жить по нему, правда? Жить по Евангелию намного сложнее, чем знать Евангелие. И для этого нам в Священном Писании оставлено много руководства. Вот почему столько посланий. И на примере ранних поместных церквей, которым адресовались эти письма от апостолов, мы верим и знаем, что они богодухновенные, то есть это была воля Божья в них изложена. Эти письма являлись руководством для благочестивой жизни, для жизни, которая бы радовала Господа, возвеличивала Его. И там, где не хватает слов, образ жизни приносил славу Господу. Правда, это уникальная жизнь христиан, которых Бог избрал ко спасению, которых Бог преобразил их жизни, и теперь дает руководство. Мы нуждаемся в этом руководстве, потому что наша сущность греховная продолжает нас подводить, не так ли? Мы многие вещи забываем, и это греховно перед Богом. Мы многие вещи где-то как-то нивелируем и выбираем другие приоритеты, хотя знаем умом, что приоритет ради славы Бога, но мы где-то идем на попятную и выбираем какие-то свои вещи. Ну и так дальше. Вот почему мы нуждаемся в руководстве. Вот почему столько много повелений и указаний, как жить богоугодной жизнью, которая бы прославляла Господа. Но мало того, что эта жизнь будет прославлять Господа, она будет утверждать и укреплять церковь как общину, съединяя ее, скрепляя вот этими взаимными, всякого рода скрепляющими связями, укреплять веру и, конечно, будет добрым свидетельством для неверующих людей, для тех, кого Бог призывает ко спасению. Разве не знаете, апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, помните? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Поэтому это действительно уникальная жизнь, которая дарит Христос, которая радует нашего Господа. И мы нуждаемся, чтобы Господь нас вел дальше, поучал, чтобы нам жить, прославляя Его имя. К сожалению, есть и проблемная сторона. Проблемная сторона состоит в том, что не всегда, далеко не всегда случается так, что мы находимся или оказываемся на духовной высоте. Правда. Вот поэтому мы вместе. Поэтому Бог так дал и устроил свою церковь, что любящие Его собираются вместе и друг на друга влияют. Друг другу поддерживают в вере, провозглашают истину и утверждают, помогая жить ей. Итак, мы здесь, в этом тексте, мы посмотрим с вами вот на эти особенности. Тему я назвал как «Святые обязанности». Конечно, это не единственные, если мы говорим уже об ответственностях и обязанностях, но тем не менее, этот фрагмент хочу предложить нам для изучения, чтобы увидеть вот эти вот нормы жизни, святые нормы жизни, которые действительно прославляют нашего Господа прежде всего. Ведь каждая верующая душа, она живет прежде всего для славы Христа. и для доброго свидетельства окружающим о Христе. Если мы посмотрим на это послание, первое послание Фессалоникской церкви, то мы увидим, дорогие, здесь, что в 4 или с 4 главы начинается такая более практическая сторона жизни. Вообще, если вы обратите внимание, и наверняка вы не раз обращали внимание, у апостола Павла, у него есть особенность некая. У него всегда где-то первые начальные главы послания, это всегда мощная доктрина, всегда богословское обоснование. Вот. А затем он переключается к практическим вопросам, которые руководят нашей жизнью, которые побуждают, воодушевляют. Это письмо, так же, как и другие, было адресовано церкви, людям, такие, как мы, только жившие вот тогда раньше нас. И, конечно, они также были отравлены грехом, как и мы. Они также нуждались в святости и благочестии, как и мы. Вот поэтому мы обращаемся к ним, мы смотрим, мы идентифицируем себя с Господом, с теми святыми, и мы учимся, как же нам преодолевать в наших теперь обстоятельствах те вещи, которые мешают нам жить свято и благочестиво. И вот в этой главе мы читаем вот эти практические рекомендации. Вот, и апостол говорит, что он с 4, начало с 4 главы, посмотрите, он говорит: «За этим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Смотрите, как он поощряет их. Он приводит их к тому, что вы живете святой жизнью? Да. Нам хорошо, но, дорогие, этого недостаточно. Завтра должно быть лучше, чем вчера. Так ведь? Мы должны возрастать в благочестии. Это наша ответственность, и это замысел Божий. Поэтому он и говорит, что ибо воля Божья в конечном итоге есть что? Освящение ваше, преображение в образ Христа. И этот процесс нескончаемый, пока мы на земле. И этот процесс не только нужен нам, но этот процесс славит Христа. Вот почему нам нужно прогрессивно расти в святости. И дальше он подходит и говорит о призваниях, о призвании верующих. Смотрите, 7 стих, он говорит: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вот эта святость, что такое святость? Мы знаем, это отделенность от греха. И вот эта отделенность от греха, она должна пронизывать теперь все области жизни верующих людей. Вот поэтому мы вместе. Вот поэтому есть особенный день поклонения Господу, где мы не только превозносим нашего Спасителя, но и учимся, так ведь? Учимся благочестивой жизни, учимся влияя друг на друга, в любви, в заботе. Это важная составная часть христианской жизни. И вот мы подходим к нашему тексту с 9 стиха. И апостол Павел здесь будет обращать внимание на таких вот три фактора. Мы обозначим их как три побуждающих повеления для церкви, которые определяют нормы жизни верующих. Кажется, достаточно простая и часто повторяющаяся тема. Но каждый раз очередной текст приводит нас в понимание, как лучше я могу упорядочить свою жизнь ради Христа. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто скажет: «Ну, на сегодняшний день я упорядочил свою жизнь и живу свято, у меня до вечера нет проблем». А там будет видно, да? Ну, вряд ли такое будет. У нас каждый день мы закончим собрание, мы выйдем за дверь, и у нас сразу же появятся те атаки, которые будут требовать, естественно, благочестивой реакции. Так ведь? Для этого мы здесь, чтобы утверждать святую жизнь и славить нашего Господа. Мы нуждаемся в этом, поэтому у нас есть Слово. И мы посмотрим на вот эти повеления, которые апостол Павел делает в Фессалоникской церкви, чтобы действительно упорядочить святую жизнь верующих людей. Мы посмотрим на первое. Первое здесь, вот, обратите внимание, 9-10 стихи. Назовем это «преуспевание в отношениях с любовью». «Преуспевание в отношениях с любовью». И вот здесь Павел говорит: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». И вот это преуспевание, братолюбие, вообще слово, оно известное, «филадельфия» буквально звучит, как два составных слова. «Филос» — это отношения, и «аделфос» — братья. Так вот, вот в этих отношениях выражаются святые отношения с Богом, наши наши горизонтальные отношения в отношениях друг с другом – это отражение наших вертикальных отношений, отношений с Богом, не так ли? Поэтому мы нуждаемся в этом. И это не просто, знаете, хорошие, добрые, такие приятные чувства, нам хорошо быть вместе, это само собой. Но это не только слова «я тебя люблю, брат, сестра, мы вместе во Христе», не только объятия какие-то, похлопывания там по спине дружески. Это как бы все на своем месте. Но не в этом суть, не в этом соль. Это привязанность друг к другу. И не на первом месте эмоциональная привязанность. Это духовная привязанность, это единство во Христе. Это, знаете, это дети Божьи одной природы. Вот что это значит. Так вот, апостол Павел говорит, о братолюбии нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Вы научены Богом. У вас этот опыт есть, у вас этот опыт уже вы переживали. Дети мои, в первом послании Иоанна мы читаем, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Галатам мы читаем, 5 глава, 13 стих, свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом или причиной к угождению плоти, любовью служите друг другу. Поэтому братолюбие – это действительно братолюбие, как он говорит здесь, о братолюбии же нет нужды писать вам, кажется, вы прошли эту школу, у вас есть этот опыт. Почему? Потому что вы научены Богом, у вас был хороший пример. Вы переживаете этот опыт изо дня в день. Вы на хорошем духовном уровне. Кстати, фессалоникийское послание фессалоникийцам, оно не содержит в себе таких вот сильных обличений, которые, например, содержатся в других посланиях, к другим церквам. То есть это одна из образцовых, можно сказать, церквей, фессалоникийская церковь. И вот это действительно братолюбие, это выражение внутреннего вот этого наполнения отношений, братолюбие, когда мы действительно, ну и понятно, сестринолюбие, да, как сказать, просто в греческом тексте нет слова «сестра», есть одно слово «аделфос», это и брат, и сестра, но окончание определяет или мужской, или женский род. Поэтому это не значит, что, дорогие сестры, вы исключены каким-то образом, нет. Поэтому, дорогие, это действительно это выражение внутреннего наполняемости, внутренней наполняемости сердца. Это сущность, это проявление мира. Так вот, о братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. У вас был опыт, Бог вас приводил. И говоря об этом, мы можем увидеть несколько текстов, которые помогают нам это осмыслить и понять. Посмотрите, например, Иоанн пишет в 13 главе, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанн 13 глава, 34 стих и 35. То есть это главный признак, главный показатель. И вот преуспевание в этих отношениях – это важная забота. Апостол Павел переживает об этом. И он говорит о братолюбии, вот о той любви, которую вы испытываете. Он говорит, нет нужды писать, у вас нет этой проблемы. Вы исполнены этой любовью, хочет сказать апостол Павел, обращаясь к фессалоникам. Ибо вы так поступаете, дальше он продолжает, со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю вас, братья, более преуспевать. И кажется, ну куда ж больше, да? Ну уж такая любовь преисполнена. Павел хвалит их за это, за эти характеристики. Но он говорит, преуспевайте в этом. Так вот, апостол Павел поощряет верующих действительно стремиться в этом быть ревностными в этом устремлении. Например, Римлянам 12 глава, вы знаете хорошо этот стих, «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Посмотрите, как Павел превозносит эту любовь к Христову. Это не просто эмоциональное напряжение. Это выражение зависимости от Бога, которое распространяется для моих братьев и сестер. Я хочу подражать в этой любви. И апостол Павел побуждает к этому. И вот он говорит, что о братолюбии нет нужды писать. Вы представляете, насколько эта фессалоникская церковь обладала примером любви. Поэтому, если вы хотите иметь пример любви, давайте обращаться в эту церковь. Давайте учиться у них. Это единственное послание, где нет, по сути, укора никакого. Где нет никакого призыва раскайтесь в этом, вы здесь не правы. Он поощряет их, он побуждает их так продолжать жить. Петр пишет, первое послание Петра, 1 глава, 22 стих, «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Этот же Петр продолжает во втором послании. Он говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот это известная так называемая лестница Петра, как мы знаем. Таким образом, мы видим, что действительно апостол, обращаясь в церкви в Фессалониках, он дает вот эти побуждающиеся повеления, точнее, побуждающие повеления, которые определяют нормы жизни верующих. Нормы жизни верующих. И первое – это преуспевание в братолюбии, или же преуспевать в отношениях с любовью, в отношениях в любви. Вы знаете, братолюбие – это, ну, опять же, интересно, хочу оговориться, братолюбие – это одно слово, оно подразумевает и сестролюбие. Почему? Потому что слово «аделфос» там – это и брат, и сестра. Речь идет об окончании только. То есть окончание определяет, или речь идет о мужчинах, или речь идет о женщинах. Поэтому это снова-таки, это одно слово – братолюбие. Вот. И оно и является как генератор, который производит сердце, вырабатывает сердце, вот эту силу, любовь. Поэтому вот он и говорит, что вот это братолюбие должно быть нелицемерное. Так вот, братолюбие – это состояние сердца. И я перечислю некоторые аспекты, которые нам лучше помогут. Например, это заповедь Христа, которая лежит в основе христианских взаимоотношений. Не так ли? Любовь – это основа христианских взаимоотношений. Больше того, это отличительный признак верующих христиан. Это отличительный признак. Это отличает верующих от неверующих. Это не просто чувственная любовь, а это любовь жертвенная. Возможно, вам приходилось слышать характеристику или определение любви, библейского определения. Это агапао, да, агапе, то есть любовь, которая категоризируется как духовная любовь, филео, то есть это чувственная, больше душевная любовь. Вот. Поэтому здесь апостол Павел подчеркивает, что любовь, которая от Бога, любовью, которой вы связаны, или братолюбие, которое он использует, два слова таких, оно исходит действительно от любви к Богу. То есть это генератор духовной любви, не чувственной, просто душевной. Так вот, возвращаясь к нашей мысли, к нашей идее. И он говорит, что о братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Смотрите, можно успевать, а можно преуспевать. И кажется, здесь акцент еще более сильный, правда? То есть это еще больше, чем просто успеть. Ну, если вы можете представить себе. Это побуждение, призыв апостола к этой церкви. И вот еще раз продолжу перечислять. Итак, смотрите, это генератор любви. Дальше. Это отличительный признак верующих христиан – любовь. Не так ли? Это способ свидетельства о принадлежности Господу Иисусу Христу. Не так ли? Когда человек исполнен любовью, любовью к Богу, он не будет проявлять такую, знаете, просто эмоционально-душевную какие-то вещи. У него будет приоритет богоугодническая любовь или угодить Богу. Во всяком случае, своим образом отношения засвидетельствовать о том, что я люблю Господа, и Господь любит тебя. Это норма отношений. Еще раз подчеркну, это не чувственные вещи. Это побудительная причина, это руководство, это, если хотите, мотивация уже от Святого Духа для созидания всей церкви. Это основание для церковной дисциплины, вот что это такое. И так дальше. Тут можно перечислять весь этот список. И в конечном итоге братолюбие или любовь – это сдерживающий фактор, который удерживает распространение греха в церкви или между верующими. К сожалению, мы продолжаем быть носителями этих греховных явлений. Так вот, братолюбие или любовь, которую мы выражаем друг другу, это то средство, которое покрывает, которое сдерживает, удерживает. И вы знаете, если бы не Божья любовь, которую производит Святой Дух в сердцах верующих, то мы бы с вами очень далеко друг от друга были, правда? Это уникальный связующий элемент в отношениях верующих. Братолюбие. И сестролюбие, конечно, тоже. Просто, опять же, в греческом слове «аделфос» и «аделфоса» — это и брат, и сестра. У нас брат и сестра — два разных слова. В греческом тексте это одно слово. Окончание только определяет, мужской или женский род. Поэтому апостол Павел, обращаясь к фессалоникам, фессалоникийцам и к той церкви фессалоникийской, мы можем увидеть, что из этих побуждающих повелений он обращает внимание как бы преуспевать в братолюбии, преуспевать в отношениях, в любви, в отношениях. Кстати, любовь, она действительно будет сдерживать многие греховные вещи. Поэтому здесь апостол Павел увещевает. И вот он говорит, о братолюбии нет нужды писать вам. Представляете, насколько церковь была высокого, скажем, такого духовного уровня. Нет нужды писать о братолюбии. И если в других церквах, особенно в Коринф, почитайте послание, там просто изобилует эта нужда, то здесь говорит, у вас нет проблем. Вы очень избыточны в любви. И избыток этой любви исключал нужду. Поэтому эта церковь фессалоникская, делая вот такое наблюдение, она действительно, она является во многом примером и образцом для современных верующих. И вот здесь апостол дальше продолжает. О братолюбии нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг другу. Эта школа у вас есть, вас Бог учил. Действительно, это то, что он по сути, он как бы восхищается этим духовным состоянием. Нет нужды. Представьте, найдите послание, где Павел говорит, нет нужды писать о любви. Это единственное. Это, по сути, является одной из образцовых таких вот, одна из образцовых церквей, что ли, на того времени. Почему? Потому что здесь мало очень, здесь, по сути, нет обличений. Итак, вы научены Богом, он говорит. Вы сами научены. Ваша школа от Бога. Посмотрите, первое послание Иоанна, мы читаем 2 глава, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Это, по сути, ответ в первом послании Иоанна на их состояние, если мы хотим понимать, как так? Что? Вот, есть Божье помазание. Мы без Бога не можем исполняться любовью. Божьей любовью. Поэтому он говорит, ибо вы научены Богом. У них была школа. Они учили. И это действительно, это наука, превосходящая человеческим. Мы не можем по-человечески любить. Ну, как бы мы можем, но это не Божья любовь. Итак, апостол Павел призывает, действительно, он говорит, сам Бог вас учил практически, вы научены любить, и Бог доказывает эту любовь не однажды и не раз. Апостол Павел, действительно, он признает их духовные, скажем так, образования в любви, полученное от самого Бога, их школа от Бога. Дух Святой производил сам в них эту любовь. Вот. Поэтому он поощряет их в какой-то мере. Дальше мы находим следующее. Тут важно отметить. Дальше он говорит, 10 стих. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем же вас, братья, более преуспевать». То есть, по сути, так, как вы живете, преуспевать, это важное слово для нас здесь, оно говорит преуспевать. Вот что вам, какой ваш возникает, вот что какая мысль, слово преуспевать? То есть, это, наверное, чуть больше, чем успел, да? Делать это еще как бы быстрее, чем я бы мог. Ну, если так можно объяснить, да? Так вот, умоляем же, он говорит, это не просто, ну, я прошу тебя. Умоляем, это очень сильное напряжение. То есть это просто радикальная просьба. Успевайте в этом, работайте вперед, это, проявляйте эту любовь. Умоляем более преуспевать в этой любви. И дальше он говорит, ибо вы так и поступаете. И это еще он поощрительный такой вот аргумент апостола Павла. Он действительно еще раз говорит, вы так и делаете, это важно. Римлянам 5 глава 5 стих. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И действительно, этот ресурс, он присутствует. Это не что-то я сам себе впорождаю, в самом себе. Нет, Дух Святой. Присутствие Святого Духа, вот что происходит. Он выражает эту любовь. Поэтому вы так и поступаете, вы так и делаете. Это практика, это ваша действительность, он говорит. Вы так... Но я умоляю вас более преуспевать. Ну, Павел, ну мы же так уже вот такие любвеобильные, кажется, да? Нет, это будет славить Бога еще лучшим образом. Поэтому, дорогие, вот здесь вот мы можем увидеть и заметить для себя этот важный элемент преуспевания в братолюбии. Это первое побуждение в повелении для церкви, которое делает апостол Павел. Преуспевайте в этом братолюбии. Преуспевайте в этом братолюбии. 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стихи. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, он поощряет верующих в Фессалониках, он побуждает к этому братолюбию. Ну, конечно, опять же, здесь интересная ситуация. Братолюбие не исключает сестролюбие, так ведь? Потому что мы наверняка знаем, что слово, которое используется в отношении брата, аделфос, оно и мужского, и женского, то есть там определяет окончание. Это не разные слова. И вот это окончание, оно как раз-таки и показывает эту идею. Итак, любовь – это, мы понимаем, не эмоциональное состояние, и поэтому здесь мы видим первое важную особенность. Второе, на что мы обратим внимание, это отношение к повседневной жизни, к повседневным обязанностям. То есть старательное отношение к житейским обязанностям, что мы здесь видим. Итак, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свой 11 стих. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Это второе, на что мы обратим внимание. И мы увидим, что святая жизнь выражается в отношениях вот с такими повседневными обязанностями, правильными. То есть это жизнь, которая действительно, ну, отделяет жизнь христиан, посвященных Богу, от жизни обычных людей или людей, которые без Бога. Мы все обычные люди, да, не хочу каким-то образом отделить, разделить. Поэтому он говорит, умоляем вас, это очень сильная просьба, это просьба с большим убеждением, это здесь продолжайте так, не ослабевайте, действуйте таким вот образом, более преуспевать и усердно стараться. Эти слова выражают действительно такое, знаете, напряжение. Будьте в фокусе, целеустремленно, в ясном определенном стиле жизни – больше, чем успевать делать. Вот к чему призывает апостол Павел. И вот он говорит, жить тихо, без возбуждения, без беспокойства, наслаждаться вот этим миром, сохранять покой, иметь уравновешенность и терпеливость. Это определяет понятие, что значит жить тихо. Итак, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, как мы и заповедовали вам. То есть это в полном доверии Богу, в полном доверии Божьей суверенной власти. Вот что хочет передать апостол Павел. Жить, другими словами, не привлекая к себе внимания. Не привлекая к себе внимания. Не заботьтесь, что о вас подумают люди, но довольствуйтесь тем, что думает о вас Господь. Вот что хочет сказать апостол Павел. Не создавайте шума, не участвуйте в шумных, громких событиях, другими словами. То есть, если мы будем применять эту истину, каким образом апостол Павел побуждает жить. Итак, есть интересная мысль здесь. Возможно, вам приходилось слышать цитату. Позаботьтесь о духовной глубине отношений, а Бог позаботится о ширине применений этих отношений. Еще раз повторюсь. Позаботьтесь о духовной глубине отношений, а Бог позаботится о ширине применения этой глубины. Поэтому апостол Павел побуждает верующих в Фессалониках жить таким образом жизни. Делать свое дело – это часть увещевания, по сути, говорит, ограничьтесь сферой собственных ваших ответственностей, сферой собственных ваших обязанностей, занимайтесь своим собственным делом и будьте в этом правильными, честными и порядочными. Работать своими руками и так дальше. Таким образом, мы видим, апостол Павел призывает верующих, это чтобы старательные или отношения повседневной жизни к своим обязанностям, они были действительно прославляющими Господа, прославляющими Бога. И еще на что мы обратим внимание, вот несколько примеров текстов. 1 Коринфянам 4:12. Писание говорит: «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим». Во втором послании Фессалоникийцам мы читаем еще эту мысль подтвердить, увидеть. «Ибо вы сами знаете, как должно вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». И так далее. Одним словом, апостол призывает верующих в Фессалониках, я еще раз прочитаю эти тексты, эти стихи выше, «О братолюбии нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать в этом». Далее мы увидели в 11 стихе: «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам». То есть жизнь христиан, она отличается спокойной, доверительной, тихой, без возмущения жизнью, доверии Богу. Такой образ жизни, это имидж жизни христиан. И вот апостол Павел, он призывает верующих жить таким вот образом жизни. Таким вот образом жизни. И последнее, третье, на что мы обратим внимание, это 12 стих. Свидетельство по отношению к неверующим. Свидетельство по отношению к неверующим. 12 стих. Посмотрите, что пишет Павел. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ничем не нуждались. То есть святая жизнь выражается свидетельством теперь еще и для неверующих. Поступать благопристойно, прилично, честно, будучи

перед неверующими. 2 Коринфянам 4 глава 2 стих. «Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Итак, свидетельство по отношению к неверующим, 12 стих. Здесь очень ясно апостол Павел говорит, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Ни в чем не нуждались. То есть, что это значит? Ни в чем не нуждались. То есть, если способны работать, то не будете бременем для других. Нужда может действительно заставить, может быть, человек ленится, и он испытывает нужду, но не потому, что там он не может заработать. Он может работать, его благочестивое отношение в труде, оно должно свидетельствовать о Христе. Ни в чем не нуждались. То есть апостол Павел призывает, что способен – трудись. Пусть этот труд будет свидетельством. Свидетельство по отношению к неверующим через наше отношение к работе, через наше отношение к труду, через наши отношения вообще друг с другом, как верующие люди. Это фактор, который удостоверяет нашу принадлежность к Иисусу Христу, по отношению к Иисусу Христу, по отношению к благочестию и к святости. Вот несколько текстов. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». В первом послании Тимофея апостол Павел пишет об этом. Поэтому призыв, чтобы доброе свидетельство перед внешними оставалось сильным и значимым, конечно, это наша ответственность жить свято, или как здесь апостол Павел говорит, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Это была норма, это было учение от апостолов для церкви, чтобы они действительно перед внешними, то есть людьми неверующими, действительно были добрым свидетельством и ни в чем не нуждались. Итак, вот эти вот святые обязанности общины, вот эти вот нормы жизни, которые апостол Павел провозглашает здесь, они необходимы и актуальны остаются для наших дней, безусловно. И эти послания, и не только это апостола Павла, но оно провозглашает, дает нам принципы, дает нам направленность, как нам поступать, как нам строить жизнь. Это то, что богоугодно, это то, что славит нашего Господа, наши отношения к тем ответственностям, к тем обязанностям, которые возложены на нас. Итак, здесь мы видим три побуждающих повеления для церкви. Это преуспевать в братолюбии, как мы видим, или преуспевать в отношениях с любви, 9-10 стих, как мы посмотрели. То есть о братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Была школа, Бог учит. Учит отношениям, внутренним отношениям между верующими людьми. Научены Богом, вы так и поступаете. Вы так и поступаете. И еще одну хочу мысль привести. Важно отметить, что отождествлять любовь с Богом – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению значительной части нездоровой религиозной философии и целого потока пустой поэзии, современной, несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это то, что есть Бог, то нам бы пришлось допустить, что Бог – это то, что есть любовь. Понимаете разницу? Если Бог в буквальном смысле есть любовь, то любовь в буквальном смысле есть Бог. И тогда мы обязаны молиться любви как единственному Богу. Но это не так. Это заблуждение. Если любовь тождественна Богу, то Бог тождественна любви, и Бог и любовь идентичны. Таким образом, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного. И этот один атрибут мы выдвигаем в качестве просто общего такого вот заменителя Бога. В этом есть определенная опасность. Это важно отметить, дорогие. Поэтому мы не можем отождествлять любовь с Богом. Мы говорим о Боге любящем, который выражает Божью любовь, который учит любить христиан, строить отношения друг с другом, любить, как любит Бог, любить жертвенной любовью, любить посвященной любовью. Но это не значит, что любовь есть Бог. И вот в этой церкви, в послании апостол говорит о том, чтобы они были послушны этой Божьей любви и подражали этой Божьей любви. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Была какая-то школа, которая действительно принесла опыт отношений. «Вы научены любить друг друга, ибо вы так и поступаете со

всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать... То есть есть определенный образ или стиль жизни, который провозглашает Священное Писание. Жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними, ни в чем не нуждались. Поэтому вот эти вот обязанности общины или вот эти побуждающие повеления, которые определяют нормы жизни верующей, они важны для нас и значимы для нас. Это преуспевание в братолюбии, я перечислю, преуспевание в братолюбии, то есть посвященные отношения. И мы видим, что здесь есть школа от Бога. Это видно, что вы так и поступаете. Павел говорит, вы так и поступаете. Это ваша норма жизни. И дальше мы находим это отношение к повседневной жизни, к обязанностям, старательное отношение к житейским обязанностям. Мы видим, как правильно поступать. И последнее, в конце он говорит, свидетельство, 12 стих, по отношению к неверующим, чтобы вы поступали благоприлично перед ними и ни в чем не нуждались. Почему? Потому что внешние — это окружающие люди. Они видят норму нашей жизни, они видят образ нашей жизни, который прославляет Господа. Да будет ему слава, нашему Спасителю.

0: Радио настоящей жизни.
1: Послание к Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса. Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

«И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря, «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь, «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Аал-Перацим, и поразил их там Давид, и сказал Давид, «Сломил Бог врагов моих рукой моей, как прорыв воды». Поэтому и дали имя месту тому Ваал-Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог, «Не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых деревьев. И когда услышишь шум, как бы шагов на вершинах тутовых деревьев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог перед тобой, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов.

начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их. Разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы. Пусть они будут, как перестрелы.

переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие, и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

0: Библия является единственным, богодухновенным и аутентичным Словом Господа, единственным источником христианских доктрин, ясным и самоинтерпретируемым.
1: Библия говорит о себе нечто весьма важное. Это слово не просто издает звуки или дает уклончивые сведения. Напротив, Слово Божье есть сила, побеждающая истина, как подчеркивает Павел в послании к римлянам, 1 глава, 16 стих. Оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Вот почему не следует недооценивать Библию. Ее мощь неизмерима и безгранична. Всякий, кто относится к Библии с уважением, охраняет себя от кощунства небрежного с ней обращения. Слово Божье живо и действенно. Поскольку оно острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Оно судит мысли и сердечные намерения. Слово Божье может затронуть вас очень сильно. Оно может не только убедить вас, но и потрясти, и покорить себе. Однако, если вы сопротивляетесь ему, насмехаетесь над ним, тогда слово принесет вам проклятие и осуждение. Убедившись в силе Библии, вы почувствуете, что она все более и более увлекает вас. Удивительно, но это так. Возрастает ваше понимание истинного значения Библии, и одновременно возрастает ваша оценка ее впечатляющей истины. Не раз вы обнаружите, как могущественна и как истинна Библия. Все, что говорит Бог, оказывается истиной. Библия дает много примеров этому. Вот очевидный пример. Господь обещал израильскому народу, что он наследует Ханаан после периода его угнетения в Египте. И он сдержал свое обетование. Бог обетовал Аврааму, что его потомки будут многочисленны, как звезды. Хотя это казалось весьма невероятным, Бог исполнил свое слово. Аврааму сын был обетован в глубокой старости. И вот, Бог верен своему слову, весь народ Израиля произошел от Исаака. Да, Слово Божье подобно дождю. Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Книга пророка Исаии, 55 глава, стихи 10-11. Бог сам повторяет это в своей последней книге Библии, в которой описывается видение Иоанна. Слова сии истины и верны. Бог говорит это для того, чтобы и сегодня истина Библии могла убедить нас, и мы могли признать: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Итак, одни люди позволяют Слову Божьему убедить себя, другие отказываются и продолжают жить во мраке.

0: ТОС – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Книга пророка Иеремии, глава 49. «О сыновьях Амоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Раве сыновей Амоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Равы, опояжьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Амоновых, говорит Господь. О Эдоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Вассор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми, грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь. И будет Едом ужасом, всякий проходящий мимо изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он поставил об Эдоме, и намерение его, какие он имеет о жителях Фимана. Истина, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Вассором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске. Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им. Боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей. И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венедада. О Кедаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кедара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду. Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Ассора, говорит Господь, ибо Навуходоносор царь Вавилонский сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Ассор жилищем шакалов, вечную пустынью. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом перед врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь».

небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит

Джон Флавелл. Наш единственный источник. Видя свои благодатные принципы и наилучшие поступки, святые люди всегда заботились о том, чтобы отрицать собственную роль и признавать дарованную им благодать как единственный источник упомянутого. Поэтому и святой Павел, видя у себя начало святой жизни, самый драгоценный дар, который получает человек в этой жизни от Иисуса Христа, не признает свою роль и отрицает, что заслужил и малую толику адресованной ему похвалы и славы. «И уже не я живу, но живет во мне Христос» Галатам 2.20. И не признает собственные заслуги в наилучших делах, совершенных для Бога. А разве может простой человек сделать нечто большее для Господа? Тем не менее, когда появилась необходимость на законном основании выступить в свою защиту, Павел упомянул о своем труде, но говорил о нем весьма сдержанно, вовремя добавив слово «впрочем». «Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». 1 Коринфянам 15:10. Пусть ощущение собственного ничтожества по природе смирит нас и усилит чувство признательности Христу, от которого мы получаем все, что имеем.

пройдет. Да в этом жизнь мы знаем наперед.

смирить себя, твержу, что все пройдет. Да в этом жизнь мы знаем наперед.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Души верующих во время смерти становятся совершенными в святости и сразу же переходят в славу. А их тела, все еще соединенные со Христом, покоятся в могилах до воскресения. Евреям 12:22-23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». 2 Коринфянам 5:1. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». 1 Фессалоникийцам 4:14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Исаия 57:2. «Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих».

Признаки ложного апостола. Джон МакАртур. Сегодня мы обратимся к нашему исследованию второго послания к Коринфянам, 11 главы, 7 по 15 стихи, к наиболее примечательной и отчасти знакомой части Священного Писания и поговорим на тему «Остерегайтесь наивного доверия». Дело в том, что простая наивность людей – привела к тому, что они лишили своих денег, а иногда здоровья, и, что более важно, погубили свои вечные души. Ложные обещания здоровья, фальшивые благотворительные организации, мошенничество и всевозможные обманы приводят к обнищанию людей всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И когда дело доходит до религиозного и духовного обмана, наивное доверие падшего человека здесь особенно проявляется, потому что самый умный, самый искусный, самый соблазнительный и самый могущественный обманщик – это дьявол. Дьявол гораздо умнее, гораздо хитрее любого человеческого существа, и поэтому его замыслы самые соблазнительные и, в конце концов, самые разрушительные. Замыслы сатаны – это вся та духовная ложь, которую он пропагандирует через своих духов-обольстителей и человеческих лжеучителей. Это то, что нам нужно понять. Несмотря на все тонкости человеческого обмана, на все хитроумные системы, которые придумывают люди, которые заставляют людей становиться жертвами и добычами через их обнищение, существует тысяча других уловок, которые дьявол придумал, гораздо более тонкими, гораздо более умными, гораздо более хитрыми, гораздо более соблазнительными, которые вовлекают души людей в рабство тому, что диктуется адом. Откровенно говоря, нигде наивное доверие не является более серьезным и распространенным явлением, чем в религиозной сфере. И это потому, что именно там занимается своим ремеслом самый изощренный обманщик во Вселенной. И нигде легкое доверие не является такой проблемой, как в церкви. Церковь, которая должна быть оплотом, стандартом, основанием, столпом, почвой для истины. Церковь, которая должна быть в состоянии провести линию отвеса, установить стандарт того, что правильно, что прямо и что истина. Церковь, которая должна быть сущностью развлечения. Церковь, которая должна распространять истину среди всего соблазна и всего обмана, когда церковь становится наивной и доверчивой и теряет способность делать это, тогда все потеряно. Поэтому мы снова говорим, что нигде наивность не является большей проблемой, чем в церкви, потому что когда это происходит в церкви, тогда нет стандарта, по которому можно было бы измерить остальной обман. Там, где у вас есть невежество в церкви и безразличие к доктрине, у вас есть последующая незрелость и последующая поверхностность, что приводит к отсутствию проницательности, которая широко открывает двери для обманчивых соблазнов сатаны. Для того, чтобы сатана преуспел, все, что необходимо, это чтобы люди не понимали истину. И если у них нет истины, то у них нет возможности распознать заблуждение. И если человек объяснит заблуждение определенным языком, если он будет выражаться терминами, которые кажутся знакомыми и ссылаются на Бога, Христа, Библию и так далее, то соблазн для слушающих будет еще более сильным. И как мы видим, это было именно то, что происходило в Коринфе. На самом деле это происходило на протяжении всего служения апостола Павла. Куда бы он ни пошел, лжеучители следовали по его пятам с единственной целью – в действительности. Войти туда, куда пришла истина, отменить то, что сделала истина, и ввести на ее место заблуждение. И лжеучителя шли повсюду, где был Павел, приходя туда незадолго после того, как он ушел. Именно так было и в Коринфе. Он пришел туда, он проповедовал Евангелие, он основал там церковь. Он даже отправил в ответ пару писем, чтобы направлять и исправлять церковь.
И именно после этого пришли лжеучители, расстроили церковь и начали свои обольстительные сатанинские усилия. Отрывки, которые мы сейчас рассматриваем, 2 Коринфянам 11 глава, 7 по 15 стихи, Павел делает то, что было очень необходимым для церкви. Он противопоставляет здесь истинных апостолов лжеапостолам. Он противопоставляет себя как истинного человека Божьего, представителя Господа, лжеапостолам и лжеучителям, которые пришли в Коринф, утверждая, что они были апостолы Христа и посланники Бога, которые ими не были. И контраст, который он создает, строится вокруг трех областей и трех категорий – смирения, истины и любви. Это три признака истинного апостола, истинного пророка, истинного учителя и истинного проповедника. Смирение, истина и любовь будут отмечать их жизнь. Они будут смиренными в том смысле, что они будут скромными. Они будут жертвенными. Они отмечены истиной в том, что в них нет обмана. И это истина, ради которой они живут не только в том, что они говорят, но и в своей личной жизни. Это будет истина, которая не только исходит от них, но истина в них. И они будут отмечены любовью. То есть они будут гораздо более заботиться о других, чем о самих себе. И они будут желать и жаждать потратить себя ради других, потому что таков характер любви. Она жертвует собой. Настоящие учителя, просто отметьте это. Посмотрите на их жизнь. Видите ли вы явные свидетельства смирения? Видите ли вы явную истину и явную любовь? Это то, что их отличает. Действительно, не могло быть лучшего обобщения характера истинных апостолов и истинных учителей, чем эти три добродетели. И в стихах 7 по 11 Павел обсуждает эти три признака в своей собственной жизни, говоря: «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что я безмездно, то есть бесплатно проповедовал вам Евангелие Божье. Со мной что-то не так? Разве это грех, потому что я не взял у вас никаких денег, когда пришел?» И это была его политика, помните? Когда он отправлялся в город проповедовать, он отказался брать деньги у людей, которым он проповедовал Евангелие, у людей, с которыми он насаждал и открывал церковь. Он не брал никаких денег вообще. Он не хотел делать Евангелие платным. Он не хотел становиться для них обузой. Он не хотел, чтобы его считали просто еще одним длинным ряду философов, ораторов и учителей, которые занимались своим ремеслом на рынке, назначали цену за свои головы и брали плату со своих учеников. Он не хотел быть таким, и он хотел отличаться от всех обычных учителей, которые требовали вознаграждения за свое обучение. И он не хотел быть для них бременем. Он не хотел делать Евангелие корыстным для себя. Он не хотел, чтобы люди думали, что у него были корыстные мотивы. Он не хотел быть обузой для людей, которым он служил. Поэтому он не взял денег. Это была его стандартная политика, и именно это он делал в Коринфе. Поэтому он говорит: «Согрешил ли я?» Почему? Потому что лжеапостолы критиковали его за это. Они хотели, чтобы он взял деньги, потому что хотели, чтобы их считали равными ему. И я расскажу об этом позже. Но он этого не сделал, и поэтому они напали на это, пытаясь запугать его и как бы заставить его взять деньги. Они сказали: «Ну, он не берет у вас денег, потому что он не может назначить цену за свое учение, потому что его учение ничего не стоит». Другими словами, он сам оценил это, ничего не взяв, потому что оно ничего не стоит. Во-вторых, они сказали: «Он не хочет от вас денег, потому что деньги означают обязательства. И он не хочет никаких обязательств перед вами, потому что вы ему безразличны». Очевидно, что они солгали. Но это была попытка запугать Павла, чтобы он взял деньги. Но он бы этого не сделал. Поэтому он сказал Коринфянам: «Согрешил ли я тем, что ничего не взял? Безвозмездно проповедую я вам Евангелие». На самом деле в 8 стихе он говорит:
Я грабил другие церкви, метафорически, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, я никому не был обузой. Даже в то время, когда у него заканчивались ресурсы, очевидно, у него не хватало средств, хотя он работал своими руками, занимался кожаной работой и изготовлением палаток, чтобы зарабатывать себе на жизнь, ему не хватало. И в один момент, когда ему стало не хватать, ибо недостаток мой полностью восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Отметьте это. Он не стал бы брать деньги у церкви, где он служил, но он взял бы деньги у другой церкви, которая послала их из любви. И вот что произошло. Это была его стандартная политика. Это было свидетельством его смирения. Он работал своими руками на обычной черной работе по обработке кожи и изготовлению палаток, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы его не приравнивали к этим лжеапостолам, которые назначали цену за свое обучение, чтобы его не считали корыстолюбивым, чтобы он не ставил ценник на Евангелие, и чтобы он не был обузой для этих новых церквей, которые только что начинали. Он был человеком смирения, скромного смирения, который ничего не искал для себя. Во-вторых, он охарактеризован истиной. В 10 стихе он говорит: «Поистине Христовой во мне скажу, что похвала моя не отнимется от меня в странах Ахаи. Я не собираюсь менять свою политику нигде в Ахаи. Я собираюсь продолжать иметь возможность говорить, что я ничего ни от кого не получил в этом регионе, поскольку истина Христа во мне». Это небольшая заметка, которая напоминает нам, что он не только проповедовал истину, но жил истиной. У него была честность. Это была не просто истина Христа, которая исходила от него и которую он провозглашал, но эта истина Христа жила в нем. У него были убеждения, и он жил в соответствии с этими убеждениями. Он был отмечен истиной. И затем в 11 стихе он говорит: «Почему же так поступаю? Потому что не люблю вас». Они обвинили его в том, что он их не любит. И именно поэтому он не взял денег, потому что не хотел отношений или обязательств. Он говорит: «Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать». Истинный апостол отмечен смирением, правдой и любовью. И это был всего лишь краткий обзор. Теперь давайте перейдем ко второму разделу здесь, к лжеапостолам. И здесь мы увидим, что характеризует лжеапостолов. Три вещи: гордость, обман, ненависть или жестокое обращение. Лжеапостолов можно распознать. Их можно определить. Вы можете выделить их из толпы прежде всего по их гордости. 12 стих. «Но как я поступаю, так и буду поступать. Я не собираюсь менять свою политику». И он знал, что лжеапостолы пытались оказать на них давление, говоря, что он не любит коринфян, говоря, что он ценил свое служение как ничто, и если он хочет оценить свое служение, то он должен взять немного денег. И если бы он действительно любил их, тогда он взял бы у них деньги. И это было то давление, которое они хотели оказать на него, потому что они хотели, чтобы он изменил свою политику и взял деньги, потому что они брали от них деньги, что выглядело не очень хорошо. Но как я поступаю, так и буду поступать. Почему? Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Что это значит? Я не даю им никакой возможности считаться теми, кто мы есть. И что это значит? Что он там говорит? Что ж, мы знаем, что эти люди были горды. Мы знаем, что они были высокомерными, своекорыстными и жадными людьми. Все лжеучителя таковы. Еще в 10 главе 12 стихе они были настолько наглы, что классифицировали и сравнивали себя с самими собой. Они хвалили себя, они сделали себя эталоном,
Они хвалились сверх всякой меры. 13 стих. Они сильно переоценивали себя. 14 стих. Павел не сделал бы ничего из этого. Они называли себя высшими апостолами, то есть самыми выдающимися апостолами. Это в 11 главе 5 стихе. И снова в 12 главе 11 стихе Павел ссылается на это. Это было слово «суперапостолы». И вот они приходят в город. Мы от Христа, мы от Иерусалимской церкви, мы истинные апостолы, мы суперапостолы, мы высшие апостолы, мы измерение, мы эталон. И они рекомендовали себя таким образом. Они были хвастливыми, высокомерными людьми. И Павел обращается к их гордости своей политикой отказа от вознаграждения. «Но как поступаю, так и буду поступать». Что это? Не брать деньги. Почему? Потому что целью противников Павла было возвыситься до уровня истинного апостола, каким многие люди считали Павла. И он действительно был таковым. Они хотели быть возвышенными среди тех, кто считал Павла апостолом. Они хотели, чтобы их считали равными Павлу. И как они могли считаться равными Павлу среди тех, кто верил, что Павел был истинным апостолом? Как они могли добиться того, чтобы их считали равными Павлу, если сам Павел не брал никаких денег? Если бы Павел взял деньги, тогда они могли бы заявить: «Но мы просто делаем, как это делает Павел. Мы находимся на том же уровне, что и он». Поэтому они хотели заставить Павла взять деньги. Они хотели денег и хотели, чтобы их считали равными Павлу. Поскольку Павел не брал никаких денег, они рассматривали это как своего рода сохранение неравенства. И это ставило их в очень неловкое положение. Позиция Павла на самом деле была для них острым затруднением, потому что он проповедовал Евангелие безвозмездно, ничего не прося, а они настаивали на деньгах. И, конечно же, все лжеучителя делают это. И Павел не собирался обманываться их уловками. Он не собирался поддаваться их принуждению, запугиванию и манипуляциям, чтобы взять деньги и нарушить свою политику. Он бы ничего подобного не сделал в своем собственном сознании. Любым возможным способом он избегал бы предоставления им какого-либо уровня равенства. Поэтому он ничего не сделал бы, чтобы устранить очень очевидное неравенство, очевидное между его и их практикой в отношении денег. Теперь у них был выбор. Если бы они действительно хотели быть равными Павлу, то они тоже могли бы служить даром. Это не вариант. Их собственный выбор состоял в том, чтобы добиться равенства, отказавшись брать какую-либо плату за свои услуги. Но это было немыслимо и неприемлемо, и всегда является таковым для лжеучителей, потому что они занимаются этим только ради денег. Если вы посмотрите на гордыню лжеучителей в Писании, вы увидите ее по-разному. Если бы вы вернулись к Иеремии 5:31, то вы бы увидели, что для лжеучителей характерен авторитаризм. Они склонны быть властными, доминирующими, требовательными личностями и всегда правыми. И если вы с ними не согласны, у вас действительно серьезные проблемы. Вы получите их проклятие. Они авторитарны. Они не хотят, чтобы их допрашивали. Они правы. Они исходят от Бога. За ними остается последнее слово. Это типично для лжеучителей, и это проявление их гордыни. В то время как истинный учитель всегда смиряется перед Словом Божьим и видит себя просто слугой этой истины. Во-вторых, если вы изучаете Библию, вы обнаружите, что лжеучителя идентифицированы по их гордыне и самонадеянности. Они склонны быть самонадеянными, а также своевольными. Петр тоже пишет об этом. Они вторгаются в то, что свято, и просто в блаженстве они хаотично извращают истину и тому подобное в своих собственных целях. В-третьих, согласно Исаии 29:16, они являются идолопоклонниками. То есть они хотят, чтобы им поклонялись. Они хотят, чтобы их считали маленькими богами и чтобы все им кланялись. Они хотят быть великими героями,
Они любят светить своим именем. Итак, вы видите гордость лжеучителей в их авторитаризме, их самонадеянности и их идолопоклонстве. Вы также видите это в их жадности. И, возможно, это доминирующая их характеристика, когда вы смотрите на Писание, которая заключается в том, что они делают то, что они делают, чтобы разбогатеть, чтобы извлечь из людей жизненное благо. Вот поэтому они втираются в их доверие. Так вот, они в Коринфе, они хотят взять деньги и все, что они могут получить. Павел этого не делает, и это их смущает. Он ставит их в очень трудное положение. Павла давние устоявшиеся намерения и цель в служении были в том, чтобы быть как можно более непохожим на лжеучителей, и поэтому он не брал денег у людей, которым он служил. Он хотел продолжать это делать, потому что это лишало его противников возможности, о которой они так мечтали. Потому что, оглянитесь на 12 стих, они хотели, чтобы к ним относились так же, как и к нам, в том самом вопросе, которым мы хвастаемся. А это вопрос денег. Они хотели быть такими же, как и я. И они хотели, чтобы я брал деньги, чтобы казалось, что мы находимся в одном и том же служении с одной и той же базовой структурой. И Павел надеялся, что его финансовая независимость подчеркнет финансовую зависимость его соперников и заставит коринфян пересмотреть свое отношение к нему. Эти паразиты требовали полного вознаграждения. Они требовали полной поддержки. Я покажу вам это через несколько минут. И они действительно были бременем для церкви. В 9 стихе Павел говорит: «Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Но они этого не сделали. Они легли тяжелым, отупляющим грузом на церковь. Павел скорее умер бы, чем позволил бы, чтобы его считали равным им. Он не сделал бы ничего такого, что лжеучители могли бы использовать, чтобы поставить себя на его уровень. Они были горды, и их гордость видна в их жадности. У них был выбор. Они могли бы сделать это даром, если бы действительно были носителями истины, и они занимались бы этим только ради славы Божьей. И они действительно хотели бы, чтобы их воспринимали как равных апостолов. Они могли бы отказаться от всего этого вознаграждения. Но они ни за что бы этого не сделали, потому что их мотивировали деньги. Итак, вы видите их гордость, их жадность и их нежелание вообще признаваться в этом. То, что они собирались сделать, это попытаться манипулировать Павлом и заставить его изменяться, но не заботились о том, чтобы измениться самим. Гордыня лжеучителей проявляется, да, в их авторитаризме. Они всегда правы, и их никогда нельзя подвергать сомнению. И гордость проявляется в их самонадеянности. Они вступают в Царство Божье волей-неволей, беспорядочно занимаясь своим ремеслом, как будто Бога не существует, не обращая внимания ни на Него, ни на Его Сына, ни на Его Дух, ни на Его Слово. Они крайне самонадеянны. И в основном они отмечены жадностью. Хотя мы могли бы добавить, что они склонны к идолопоклонству и хотят, чтобы толпа поклонялась им, если бы правда действительно была известна. Они гордятся. Просто посмотрите, когда вы оцениваете, является ли кто-то истинным или ложным учителем. Вы видите смирение или вы видите гордость? Видите ли вы человека, жертвующего своей жизнью, чтобы рассказать людям истину, заботясь только о служении другим? Или же вы видите того, кто строит свою империю, строит свое состояние, становится богатым, того, кто выставляет нам пока свою власть, того, кто всегда прав, того, кто требует, чтобы вы преклонялись перед ним, того, кто почти хочет, чтобы ему поклонялись и обожали? Вот такие вопросы. Во-вторых, лжеучители отмечены обманом. И в этом и есть суть этого отрывка. Они отмечены обманом. И вот причина, по которой Павел не может сдаться. Вот причина, по которой он не может позволить себе опуститься до их уровня. Он не может этого сделать. Его ни в коем случае нельзя сравнивать с ними. И причина в том, что на карту поставлена истина.
Он прямо разоблачает здесь лжеапостолов, потому что он не желает жертвовать истиной ради единства. 13 стих. «Ибо таковые». Это относится к тем лжеапостолам. В этом послании они несколько раз упоминаются несколькими местоимениями. В 10 главе 2 стихе они называются «некоторыми». В 10 главе 12 стихе они называются «некоторыми» и «теми». 11 глава 4 стих «если бы кто, придя, начал проповедовать». Они там называются как «один». Они также называются «высшими апостолами». В 11 главе 5 стихе и в 12 главе, как мы видели. Это те люди, о которых он говорит. Все дело в этих лжеучителях. Церковь в Коринфе точно знала, о ком он говорил. Они знали их имена. Они знали их имена и знали их адреса. Они знали о них все, что только можно было знать. Это торгаши, многие из 2 главы 17 стиха, которые торгуют Словом Божьим, но не от Бога. Они торгуют Словом Божьим, но не от Бога. Они извращают его, они манипулируют им. Вот о ком он говорит. Вот кто здесь таковые. И все в Коринфе знали их имена. Они точно знали, кто они такие. И вот как он относится к ним. Они, кстати, не братья, они лжеапостолы. Лукавые делатели, выдающие себя за апостолов Христа. И некоторые критикуют Павла за использование здесь довольно сильных выражений. Мы бы согласились с тем, насколько эффективен этот язык. Если бы эти люди сидели впереди церкви, когда было прочитано это письмо, оно показалось бы им чрезвычайно эффективным. И, несомненно, все остальные слышали бы это. Потому что так оно и было. Павел нетерпим. Он даже неприятен, когда на карту поставлена истина. Когда речь идет о чести Бога, чести Христа, истине Евангелия и Писания, сейчас самое время проявить силу в выражениях. Сейчас не время для двусмысленностей. Так что он не удерживает себя. Он говорит: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Критикам сегодня даже в христианской церкви, в кавычках, не нравятся такие сильно действующие люди, как Павел. Павлу сегодня пришлось бы нелегко в нашем обществе, потому что в нем мало, очень мало убежденности и ужасно много терпимости. Но позвольте мне сказать вам, что истина всегда невыносима для тех, кто отличается заблуждением. Вам просто нужно это знать. Люди, которые больше всего суетятся из-за правды, это те, кому больше всего есть что терять, верно? И что вы теряете, когда вторгается истина? Ваше драгоценное защищенное заблуждение. Знаете, настоящий истинный, изучающий Священное Писание, настоящий истинный слуга Божий хочет услышать истину. Вы можете определить любовь человека к истине по тому, как он реагирует, когда сталкивается с ней лицом к лицу. Если это противоречит тому, во что они верят и чему они учат других, и они сопротивляются в гневе, тогда они попадают в ловушку этих заблуждений. И они любят заблуждения, потому что они служат их целям. А ложь всегда служит целям обманщиков, верно? Истина всегда невыносима для тех, кто отличается ересью. Она всегда невыносима для тех, кого отличает заблуждение, для тех, кто пытается защитить свой обман. Истина всегда невыносима для тех людей, которые терпят отклонение от нее, которые принимают это отклонение, которые хотят этого отклонения и которые допускают его. Сегодня кажется, что каждый, кричащий свои заблуждения, почти наверняка будет провозглашен посланником Бога и Христа, в значительной степени, думаю, невозрожденными и, конечно, часто неразличающими христианами. Если вы просто придете и скажете, что вы от Бога и Христа, вы можете сказать все, что угодно. Если вы попытаетесь внести власть и чистоту истины, то те, кто обманщики, ответят с яростью. Но в Писании нам предписано это делать. Поэтому Павел говорит, что такие люди – ложные апостолы, псевдоапостолос. Павел, вероятно, придумал это слово. Они утверждали, что равны Павлу, что они на самом деле апостолы.
Но в реальности он говорит в конце 13 стиха: «Они принимают вид апостолов Христа. Они утверждают, что равны Павлу и Петру и Иакову и Иоанну и Андрею и Филиппу и остальным». Я имею в виду, они входят, и вы скажете: «Это довольно нагло и дерзко». Но послушайте, за все годы истории искупления всегда были лжепророки. Они утверждали, что были пророками, но они ими не были. Были лжеапостолы, и они утверждали, что они апостолы, хотя на самом деле они ими не являются. Иисус в Евангелии от Матфея 24:24 говорит: «Ибо восстанут лжехристы». Наглость этих обманщиков просто поражает. Они не против того, чтобы называть себя пророками, они даже не против того, чтобы называть себя апостолами, и они даже не против того, чтобы называть себя Христом. Так что совсем не удивляйтесь их наглости. Есть те, кто называет себя Христом, кто называет себя апостолами Христа, и эти мужчины пришли в церковь и сказали: «Мы истинные посланники Иисуса Христа. Мы говорим от имени Бога. Бог говорит через нас. Он дал нам свое послание. Он дал нам свою власть. Он дал нам свои полномочия и свои дары. Вы не можете подвергать нас сомнению. Мы непобедимые апостолы Христа. Мы говорим истину». Они были чем-то вроде пап, утверждающих, что когда они говорят с места экс-кафедра, они говорят неоспоримую истину. По правде говоря, Иисус определил их в Евангелии от Матфея 7 главе как лжеапостолов, лжепророков и лжеучителей, которые приходили под видом пророков, но внутренне были хищные что? Волки. Они пришли, чтобы уничтожить, съесть и опустошить стадо. В Деяниях 15 главе есть предупреждение. Это было сделано на Иерусалимском совете. Грозное предупреждение. Послав письмо, 23 стих, старейшинам и братьям в Антиохии, Сирии и Киликии, во всех этих разных местах, где были верующие: «Поскольку мы слышали, что некоторые, вышедшие от нас, кому мы не давали никаких указаний, смутили вас своими речами и поколебали ваши души». Это не заняло много времени. Деяния, 15 глава, уже выходят лжеучителя из числа Иерусалимской церкви. Они утверждали, что являются иерусалимскими апостолами, утверждали, что являются представителями Иисуса Христа, посланными Иерусалимской церковью, и имеют все полномочия. Тогда апостолы, пресвитеры и братья из Иерусалима предупреждают верующих, говоря: «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, людьми, предавшими свои души за имя Господа нашего Иисуса Христа». Истинные апостолы всегда готовы рисковать своей жизнью, поэтому они говорят: «Мы отправим их к вам, чтобы вы могли отделить истину от заблуждения».

похоти и желания. И своими мягкими и льстивыми речами они обманывают сердца ничего не подозревающих. В этом и заключается их игра. Они входят, они делают все, что им велят их похоть и желания, они движимы своими собственными страстями, чтобы исполнять свои собственные желания за счет других людей. Они лже-апостолы, но они всегда делают эти грандиозные заявления. Они всегда делают такие высокие заявления о том, что они являются представителями Бога, потому что тогда вы не можете задавать им вопросы без того, чтобы вас каким-то образом не обвинили в том, что вы ставите под сомнение Бога. Далее он называет их лукавыми делателями, в 13 стихе. Они называли Павла обманщиком. Он ссылается на это в 12 главе, 16 стихе. Но на самом деле они были настоящими обманщиками, лживыми работниками. Они лжецы. Это те непокорные пустословы и обманщики из послания к Титу 1 главы 10 стиха. Каковым нужно заграждать уста? Потому что они развращают целые семьи, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Они входят в церковь и берутся за работу. Они утверждают, что являются работниками в Царстве Божьем, но в реальности они лжецы и обманщики. Они заявляют о своем апостольстве, потому что это закладывает основу для их обмана. Если люди верят, что они на самом деле апостолы, значит, они на крючке. Они злые обманщики. Жаль, что у нас нет времени, чтобы провести вас через Иеремию, 14, 17 и 23 главы, и показать вам, какими ужасными обманщиками были древние лжепророки. Они сперва устанавливали свои внушительные титулы. И на основании того, что люди верили, что у них есть эти титулы, они затем начинали использовать свой обман. В Новом Завете, в послании к Ефесянам 5:6, Павел говорит: «Никто да не обольщает вас пустыми словами. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Не позволяйте вас снова засосать обратно во тьму этих обманщиков». Послание к Колоссянам пишет об этом во 2 главе 8 стихе. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, и они повсюду вокруг нас». 1 Иоанна 4:1 говорит: «Но испытывайте духов, от Бога ли они?» Не просто принимайте, что вам кто-то говорит, как от Духа Божьего, но испытывайте это, соизмерьте со Словом Божьим, осознавая, что повсюду есть обманщики. «Сатана приходит со всяким неправедным обольщением», говорит второе послание к Фессалоникийцам 2:10. И Бог даже приспосабливается к этому, в конце концов, посылая вводящие в заблуждение влияние, чтобы они могли поверить в то, что является ложным. Это суд, когда Бог даже позволяет людям быть обманутыми. Обратите внимание на выражение в 13 стихе. «Принимают вид». Это глагол, означающий «маскироваться». Это маскарад. Вы не знаете, с кем вы разговариваете. Вы не можете видеть, и вы действительно не знаете. Это незаметно, это неочевидно, и это не то, за что выдается на поверхности. Все это хитрость сатаны. Он приходит в маске, прячась за ложью. Удивлены ли мы этим? 14 стих. И неудивительно. Потому что сам сатана принимает вид, маскируется под ангела света. Должны ли мы удивляться тому, что сатана приходит, чтобы соблазнить церковь? Нет, это то, кем он является. Он утверждает, что он есть ангел света. Что это значит? Тьма – это его царство. Свет – это царство Божье. Бог есть свет. В нем нет никакой тьмы. Христос – свет миру. В нем мы имеем свет жизни. Мы свет, ходим как дети света. Мы вышли из царства тьмы в царство его драгоценного сына, царство света. Мы находимся в царстве света, а он во тьме. Мы дети света, а его дети – это дети тьмы, дети лживой тьмы. Иоанна 8:44. И у нас нет ничего общего.
Но сатана приходит не как...

0: как ангел тьмы. Он приходит, притворяясь ангелом света. Он приходит, притворяясь, что пришел из Царства Божьего. И поэтому его демоны разработали соблазнительные доктрины, которые звучат как истина. И они распространяются лицемерными лжеучителями, которые утверждают, что представляют Бога и представляют Христа. Точно так же, как Бог проявляет свой характер в своих собственных детях, Он есть свет, и Его дети свет, так и сатана проявляет свой характер в своих детях. Он есть тьма, и его дети тьма. Но сатана – это замаскированная личность. Глагол «маскироваться» встречается в 13, 14 и 15 стихах. В 13 стихе сказано: «маскируются под апостолов света». Неудивительно. Сатана маскируется под ангела света. Поэтому неудивительно, что его апостолы также маскируются под служителей праведности. Вся сделка – это маскировка. Все это маскарад, все это иллюзия. Сатана наиболее эффективен в церкви, слушайте внимательно. Сатана наиболее эффективен в церкви, когда он приходит не как открытый враг, а как ложный друг. Он наиболее эффективен против церкви не тогда, когда нападает на церковь, а когда присоединяется к церкви. Не тогда, когда нападает на кафедру, а когда он стоит за ней. Вы знаете, я размышляю об этом. Христианство сегодня настолько доверчиво и так наивно. Евангельский мир так легковерен. Мы смотрим на мир, и это то, что мы видим. Мы видим аборты, и это всегда большая проблема. Мы видим гомосексуальность, мы видим безнравственность, мы видим распад семьи, мы видим порнографию, мы видим автаназию, мы видим множество подобных этических, культурных и моральных проблем. Мы видим, что движение за раскрепощение женщин разбивает структуру семьи и разрушает детей. Мы видим, как внешний материализм окружающей нас культуры лишает людей истинных жизненных ценностей. И поэтому мы все напрягаемся и расстраиваемся из-за того, что совершенно очевидно для всех нас. Я имею в виду, что в нападении на нерожденных детей нет ничего утонченного, не так ли? Когда Верховный суд принимает закон, чтобы сделать это законным, здесь нет ничего тонкого. Порнография не очень прячется. Вы можете взять любой журнал, и она повсюду. Вы можете включить телевизор, она везде. Вы можете ехать по улице, вы можете видеть это повсюду. Здесь нет никакой хитрости. Гомосексуальность тоже не прячется. Когда-то это скрывалось, сейчас же это нагло, вопиюще, вызывающе и прямо в лицо, вместе со всей остальной аморальностью в нашей культуре. Она есть и постоянно смотрит вам в глаза. В этом нет ничего утонченного. Здесь нет никакой хитрости. Поэтому церковь в своей легковерности беспокоится обо всех этих вещах. И да, все это грех. И у вас должен быть библейский взгляд на это. Мы согласны с этим. Но церковь очень обеспокоена этим и говорит: мы должны решить эту проблему с абортами. Мы должны победить этот гомосексуализм. Мы должны сорвать эти проекты порнографии. Мы должны делать все это на культурном уровне. Мы должны победить все эти гигантские битвы, чтобы спасти нашу культурную мораль. И для того, чтобы сделать все это, вы знаете, что мы должны сделать. Мы все должны собраться вместе. И чтобы все мы могли собраться вместе, мы должны сделать так, чтобы что-то не было проблемой. И что это такое? Истина. Итак, мы выигрываем эту маленькую очевидную битву, и в то же время мы полностью побеждены, потому что мы только что отказались от единственного, что у нас есть, от истины. Это и есть легковерие церкви. И поэтому мы говорим: хорошо, если мы собираемся выиграть эту битву, тогда мы не можем спорить о том, придерживаются ли католики другого Евангелия, чем мы. Мы просто должны принять их как братьев и сестер во Христе. Мы не можем беспокоиться об этом. И как говорит Питер Крифт в своей книге «Экуменический джихад», мы должны понять, что мусульмане тоже попадут на небеса, и конфуцианисты тоже попадут на небеса, и буддисты тоже попадут на небеса, и даже ортодоксальные евреи, которые верят в того же Бога, в которого верим мы, и они узнают, чего они не знали о Христе, как только доберутся туда. И даже атеисты, говорит он, которые ищут истину, ищут Бога, они просто не знают, что Бог есть истина, и поэтому они тоже доберутся туда. Если мы просто дальше будем воевать с этими людьми, тогда мы никогда не выиграем культурной войны. Итак, что нам нужно, так это выиграть культурную войну. И нам просто нужно всем собраться вместе и не делать эти доктринальные различия проблемой. И что мы сделали? Нас буквально съел рыкающий лев. Просто проглотил. Насколько мы доверчивы? Мы отказались от истины ради того, что называется толерантностью. Давайте не будем никого подвергать сомнению. И тогда нам не разрешается, особенно что касается телевизионной среды, нам не разрешается подвергать сомнению кого-либо из так называемых апостолов Христа, которые приходят со своими божественными посланиями для нас и которые несут всю эту предполагаемую божественную силу. Так что мы взяли истину и отложили ее в сторону. Мы попытаемся выиграть эту огромную культурную войну, попытаемся заставить всех прийти к единому мнению, устраним все эти социальные проблемы и в процессе потеряем христианскую веру. Позвольте мне сказать вам, что она может затеряться. Она была затеряна на 1000 лет, между 500 и 1500 годами. Остались только пережитки остатка. Мы должны знать, за что идет настоящая битва, и не быть слишком доверчивыми, так как приходят слуги сатаны, и мы смотрим на них и говорим: «Но у него нет вилки в руке, у него нет заостренного хвоста, он апостол, он говорит, что он апостол Христа». Но а чего вы ожидали? Он делатель в царстве? Да. Он выглядит как посланник Христа, и не только это. 15 стих. Он служитель праведности. Он служит праведным целям. Он беспокоится о мире во всем мире. Он заботится о добродетели. Он заботится о том, чтобы делать добро и поступать правильно. Конечно, конечно, конечно. В этом-то и все дело. Если есть какие-то повторяющиеся слова в этих стихах 13, 14 и 15, которые вы можете запомнить, так это «принимают вид». Этого не видно внешне. Вот почему неглубокие, незрелые, невежественные и равнодушные люди бывают обольщены ими. Есть еще один признак, отличающий лжеапостолов. И это ненависть или жестокое обращение. Мы уже говорили о том, что истинный апостол характеризуется смирением, истиной и любовью. А лжеапостол отличается гордыней, о чем свидетельствует этот отрывок, особенно из-за их нежелания отступить от своей жадности. Во-вторых, обманом. И в-третьих, ненавистью или жестоким обращением. Я должен позаимствовать параллельный третий пункт из 20 стиха. Не могли бы вы перейти к 20 стиху? Это удивительный стих, действительно удивительный. Этих коринфян было так легко обмануть. Пришли эти лжеучителя, он говорит в 20 стихе, «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Он говорит, что любого, кто появится, вы просто обнимаете. Вы просто терпите его. Все это замечательно, если он порабощает вас, если он пожирает вас, если он пользуется вами, если он возвышает себя, если он бьет вас по лицу. Дорогие, насколько вы доверчивы? Эти лжеучителя, на которых он ссылается, они приходят, как он сказал ранее, помните, в 4 стихе. Кто-то приходит, проповедует другого Иисуса, приходит в силе другого духа, проповедует другое Евангелие, и вы терпите это. Вы просто сидите и принимаете это. Вот приходит другой Иисус, другой Дух, другое Евангелие, и вы просто принимаете это. Что ж, вот пришли лжепророки, и вы просто терпите их. И что они делают? Они порабощают вас, они обольщают вас своей ложью, они обкрадывают вашу свободу во Христе. И затем он говорит, что по их ложной системе, а у них, вероятно, была какая-то система дел, как и у всех ложных религий. и они заманили их в систему дел, уведя их от свободы во Христе и сделали из вас рабов. И затем он говорит: «Когда кто объедает вас или охотится на вас, как дикое животное, жует вас и проглатывает вас». Может быть, здесь говорится о том же, что и в Луки 20:47, где речь идет о фарисеях, которые пожирали дома вдов, что значит, что они забирали все их деньги. Но если что действительно присуще лжеучителям, так это то, что они забирают все свои деньги, и часто это деньги вдов, которые они забирают. Они приходят, они отнимают у вас свободу, они забирают все ваши деньги, а затем пользуются вами. В 12:16 используется тот же термин, и там сказано: «Лукавством брал с вас». Они берут и засасывают вас внутрь. Вы пойманы, как рыба в сети. Они порабощают вас, они съедают вас и проглатывают, забирая все ваши ресурсы. Они ловят вас, как рыбу. И посреди всего этого они гордые и высокомерные, властвующие над вами. А потом они заходят так далеко, что бьют вас по лицу. Что вообще это значит? Это может означать то, что они физически издевались над коринфянами. Но это, скорее всего, используется здесь в метафорическом смысле, чтобы говорить об их унижении коринфян. Ударить кого-то по лицу было признаком презрения, признаком серьезного неуважения и презрения. Это же сделали с Иисусом, когда его ударили по лицу, в знак своего презрения к нему. В Евангелии от Луки 23:64. Деяние 23:2 снова упоминает об этом. Они относятся к вам с презрением. Они ненавидят вас. Они просто хотят надругаться над вами, использовать вас, забрать все, что у вас есть, и просто дать вам пощечину. Вы для них ничего не значите. И вы просто терпите это. Вас использовали. Вот это лжеучителя. Они охарактеризованы насилием. Они не любят людей, они не отдают себя ради людей, они ни от чего не отказываются. Они просто берут у людей все, что они могут получить. Они просто высасывают их досуха. Затем они порабощают их системе, пережевывают их и все, что у них есть, пользуются ими всеми возможными способами, а затем просто относятся к ним с неуважением и полным презрением. Я всегда думаю о мусорных корзинах, полных молитвенных просьб, которые поступали в то служение на юге. Они просто вскрывали конверты, вынимали все деньги и выбрасывали молитвенные просьбы в мусорные баки. Это просто презрение. Это лжеучителя. Поэтому вам нужно быть проницательным. И это те критерии, которые вы можете использовать. Мы часто задаемся вопросом. И мы должны завершить это послание, вернувшись к 15 стиху. Потому что в конце 15 стиха есть строчка, которую мы не читали. «Но конец их будет по делам их». Итог. Им это с рук не сойдет, верно? Ну, Господи, почему бы тебе не прекратить все это? Почему ты не можешь привести церковь к истине? Почему мы должны иметь с этим дело? Но им это с рук не сойдет. У Бога просто другое расписание, чем у нас с вами, верно? Это должно произойти. И судьба лжеучителей будет соответствовать их обманчивым деяниям. Есть несколько отрывков, в которых говорится о кончине этих лжеучителей. Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи является одним из них, где многие говорят: «Господи, Господи», и он отвечает: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, вы делающие беззаконие». Они будут судимы в соответствии с их деяниями. Они будут отмечены для осуждения, основанного на жизни полной обмана. Это суровое предупреждение лжеучителям, очень суровое. И во всем Писании есть множество таких суровых предупреждений лжеучителям. Это ни в коем случае не единственное. Время не позволяет нам обсуждать их, но только Второзаконие 13 главу, которая является одним из них. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: „Пойдем вслед за другими богами, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов этого пророка или этого сновидца снов, ибо через это искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, испытать вас, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. Если какой человек творит знамения, если он творит удивительное, творит чудеса и так далее, и так далее, и так далее, но он уводит вас от Слова Божьего, не идите. Это испытание. 5 стих. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить, отвернуться от Господа Бога вашего, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь, Бог твой. Итак, истреби зло из среды тебя. Бог говорит, выведите его и убейте. Бог довольно серьезно относится к заблуждениям, не так ли, оскверняющим истину. И лжеучители получат свое. Они получат свое осуждение. Они однажды предстанут на божественном суде, где Бог будет вершить суд в соответствии с их деяниями. И Бог судит всех по их делам, кстати, даже нас. Но наши поступки уникальны, потому что когда Бог смотрит на мою жизнь и мои поступки, Он видит жизнь Христа. Верно? Потому что Его праведность была вменена мне вместо вины. Плюс Он видит свидетельство преображенной жизни. Когда Бог смотрит на деяния невозрожденных, все, что Он видит, это грех, грех, грех, грех, грех. Особенно лжеучители, которые несут на себе огромный груз осуждения. Вот почему в послании Иакова 3:1 говорится: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Интересно просто в качестве примечания, что в двух центрах, где Павел проводил большую часть своего времени, одним был Ефес, другим Коринф, проявлялась деятельность сатаны. И в обоих местах Павла беспокоили лжеапостолы. Он предупреждает в Деяниях 20 главе ефесских старейшин об очень похожей ситуации. Везде, где Павел добивался успеха, сатана активно вмешивался со своей ложью. Каковы же уроки из всего этого? Ну, во-первых, просто общий урок заключается в том, что лжеучители известны своей гордостью, лживостью и жестокостью. Просто отметьте это. Истинные учителя демонстрируют смирение, истину и любовь. Но позвольте нам дать вам три урока, чтобы просто подвести итог. Во-первых, не обманывайтесь умными, духовно звучащими словами. Удивительно, как усердно люди будут действовать, чтобы продать свой обман. Лестивые слова, лживые слова могут замаскировать самого сатану, другого Иисуса, другого духа, другое Евангелие. Даже ортодоксальные термины могут замаскировать демоническую доктрину. Тот факт, что они говорят о Боге, о Христе, Евангелии и Библии, не делает это правдой. На самом деле сатана всегда будет так поступать, потому что это обман. Во-вторых, не упускайте из виду проблему денег. Не упускайте из виду проблему денег. Это было главной проблемой во всей этой дискуссии. Посмотрите на стиль их жизни. Посмотрите на их личное богатство. Посмотрите, как оно приобретается и как тратится. Посмотрите, что делает торговец поп-религией. Они часто проявляют расточительный материализм. Религия – это большой бизнес. Огромный бизнес. В-третьих, не превращайте терпимость в добродетель. Это не добродетель. Никогда не должно быть никакой терпимости к обману совсем. Никогда. Ни в какое время. Враги Павла были не просто другие братья. Они были не просто представители другой традиции. Они были слугами дьявола, замаскированными для осуществления сатанинского заговора, направленного на уничтожение дела Божьего. И Павел не мог просто преувеличивать эту опасность. христианскую любовь нельзя приравнивать к легковерной сентиментальности. На самом деле, я полагаю, что это может быть аксиомой, что те вещи, о которых люди согласны, не являются важными вещами, а важные вещи – это то, из-за чего они ссорятся. Достаточно справедливо. Вещи, о которых люди сходятся во мнении, не являются важными проблемами. Важными являются те вещи, из-за которых они воюют. Вот почему они воюют. И борьба за истину – это наивысшее призвание для человека. Сегодня мы живем в мире, где есть деноминации, проповедники, семинарии и школы, отрицающие священные писания. Экуменические советы, которые изрекают марксистские лозунги. Телевизионные евангелисты, многократно становящиеся миллионерами за счет людей. Псевдохристианские культы, претендующие на большую приверженность, чем некоторые деноминации. Сейчас не время обманываться словами. Сейчас не время наивно относиться к деньгам. Не время сентиментально относиться к терпимости. И не время быть легковерным. И вы можете защитить себя от всего этого, зная истину. Верно?
1: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
2: Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади, спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там Твоя рука поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобой. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя, нечестиво, суетное замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

«Sola gratia» – «Только благодатью». Доктрина о том, что спасение приходит только как Божья благодать, как незаслуженная милость, а не как что-то, заслуженное грешником. Это значит, что спасение – незаслуженный дар от Бога ради Иисуса. Кажется, что эта доктрина противоречит некоторым аспектам римско-католического догмата о заслужении прощения. Но на самом деле они слегка расходятся только в двух фактах. Что Бог является единственным субъектом благодати, другими словами, благодать всегда действительна без каких-либо действий со стороны человека. И второе, что человек не может какими-либо своими действиями заслужить благодать для себя. В послании к Ефесянам 1 главе с 3 по 8 стих Павел пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». Только благодатью – это основная доктрина, означающая, что люди могут быть приняты в вечную жизнь с Богом исключительно по Божьему желанию и милости через спасительную миссию Христа. Лютер был убежден в том, что сердце реформации – это доктрина благодати, и что доктрине «Sola Fide» – оправдание через веру – предшествует доктрина «Sola Gratia» – концепция оправдания только по благодати. Апостол Павел провозглашает: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился», что записано в Ефесянам 2 главе с 8 по 9 стих. Этот отрывок является одним из самых замечательных сжатых изложений благовестия Библии. Его называют лозунгом богословия реформации: «Только по благодати, только через веру, одному только Богу слава». Все другие религии основаны на человеческих заслугах, но Библия утверждает, что Бог милостив к недостойным, которые не делают, что могли бы делать, которым нечем оправдать себя, которые могут только взывать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Потом они получают Божью благодать, то, чего никогда не могли бы заслужить. Спасение по благодати не отрицает дела. Спасение воплощается в добрые дела. Добрые дела не могут восстановить наши добрые отношения с Богом. Мы не заслуживаем Его любви, но в то же время стараемся быть достойными ее. Добрые дела не производят спасения, но спасение производит добрые дела. «Тем прославится Отец мой, — сказал Иисус, — если вы принесете много плода и будете моими учениками». Иоанна 15 глава, 8 стих. Итак, дела – одно из доказательств спасения. Реформаторское богословие учит, что человек может осознать, что есть благодать, только тогда, когда она станет реальностью его жизни. Он понимает, что благодать перестает быть благодатью, если Бог сам не решает, кому ее являть, если она должна быть заслужена. Бог спасает человека не потому, что предвидит какие-то свойства или действия человека, а только потому, что сам решает явить человеку свое расположение. Ярче всего о всевластии Божьей благодати сказано в послании Павла к римлянам. Апостол пишет, что эта благодать и еврея, и эллина делается наследником Божьего Царства вместе с верным Авраамом. Она устанавливает мир между Богом и грешниками, его врагами. Поскольку только благодать могущественнее греха, то лишь она по-настоящему освобождает от его власти. Святая благодать снабжает верующих различными дарами для служения в Церкви Божьей.
Эта благодать в итоге восторжествует над смертью. Она же будет и гарантом вечной жизни для всех тех, кто принял ее. Потому что она начала действовать еще в прошлом, до начала времен, выбрав людей ко спасению, независимо от их заслуг. Все это оставлено нам в послании Павла к римлянам. Благодать призывает нас, возрождает нас, оправдывает нас, освящает нас и сохраняет нас. Нам нужна благодать для того, чтобы получить прощение, чтобы вернуться к Богу, чтобы исцелилось наше разбитое сердце и появилась сила пережить трудности духовной битвы. Только по благодати, незаслуженно данной нам всевластным Богом, мы можем иметь спасительные отношения с Ним. Только по благодати Бог призывает нас к покаянию. Сегодня в церкви мы просто обязаны провозглашать всевластную благодать, потому что только Евангелие благодати всевластного Бога в его первоначальном виде может захватить грешника и возродить его силой Слова и Духа Божьего. Понимаем ли мы, что благодать – это наше все?

Томас Бостон. Благодать возвышает привязанность. Благодать возвышает привязанности там, где они слишком низмены. Она помогает душе предоставить главное место Богу и не спровергает всех других соперников, будут ли это личности или предметы, заставляя все находиться у его ног. «Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле». Псалом 72, 25. Христа необходимо любить ради Него самого. И все остальное, включая и других людей, тоже следует любить ради Него. Все, что есть прекрасного в людях с обновленным сердцем, является лишь отблеском божественной доброты, ибо это прекрасное в их душах сияет только заимствованным светом. Этим и объясняется тот факт, что святые могут одновременно любить всех людей и все же ненавидеть то, что ненавидит сам Бог, презирая человеческие пороки и мерзости. Верующие ненавидят и презирают их порочность, ибо в пороке нет ничего от Бога, и, следовательно, в пороке нет ничего прекрасного и благородного. Однако верующие в то же время любят те похвальные качества или достоинства, моральные или природные, которыми обладают эти люди, потому что это от Бога и связано с Ним, как с источником.

0: Радио «Новая жизнь».
1: Любовь в каждом звуке.
2: Слово, которое оживит тебя.
3: Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим».

не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали предо мною яму, и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. Буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь. Псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

0: Наше оправдание происходит только через веру во Христа.
1: Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Послание к римлянам, 1 глава, 16 стих. И далее апостол Павел пишет: «В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Этот стих взят из книги Аввакума, 2 глава, 4 стих. Это написано в Ветхом Завете. И это же место трижды цитируется в Новом Завете. И Лютер останавливается и говорит: что же это значит, что есть праведность, которая дается по вере и от веры к вере? Что это значит, что праведный будет жить по вере? Это тематический стих для всего изложения Евангелия, которое Павел излагает в книге «Послания к римлянам». И вот здесь-таки зажигается свет для Лютера. Он начал понимать, что то, о чем Павел говорил здесь, была праведность, которую Бог по своей милости делает доступной для тех, кто принимает ее пассивно, а не тем, кто достигнет ее активно, но именно тем, кто получит ее по вере и благодаря которой человек может примириться со святым и праведным Богом. Здесь также использовалась лингвистическая хитрость. И заключалась она в том, что латинское слово «оправдание», которое использовалось в это время в истории церкви, было слово, от которого получается английское слово «justification», латинское слово «justificare». Оно пришло из римской судебной системы. А термин «justificare» состоит из слова «justus», которое означает «справедливость» или «праведность», и глагола инфинитива «facare», который означает «делать». Таким образом, латинские отцы понимали, что доктрина оправдания – это то, что происходит, когда Бог через таинство церкви и другие средства делает неправедных людей праведными. Но Лютер сейчас смотрел на греческое слово, которое было в Новом Завете, а не на латинское. И это слово «дикаиос», «дикаиосуне», которое означало не делать праведными, а скорее считать праведным, принимать праведным или объявлять праведным. И это был момент пробуждения для Лютера. Он сказал: «Вы хотите сказать, что здесь Павел говорит не о праведности, по которой праведен сам Бог, но о праведности, которую Бог свободно дает по своей благодати людям, у которых нет собственной праведности?» И тогда Лютер сказал: «Вау! Вы хотите сказать, что праведность, по которой я буду спасен, не моя?» Это то, что он называл «юстиция аленум», или «чужая праведность». Праведность, которая принадлежит кому-то другому. И это праведность «экстра нос», или праведность, которая вне нас, не от нас, а именно праведность Христа. И Лютер сказал: «Когда я открыл это, я родился свыше от Святого Духа. И двери рая распахнулись, и я вошел в него».
0: Реформатская теология. Библейские истины, на которых должно базироваться современное христианство.

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им:
2: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100».
1: И сказал им:
2: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им:
2: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи».
1: И говорит им:
2: «Не понимаете этой притчи? Как же вам разуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат.
1: И сказал им:
2: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: И сказал им:
2: «Замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
1: И сказал:
2: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва».
1: И сказал:
2: «Чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
1: И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им:
2: «Переправимся на ту сторону».
1: И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему:
3: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?»
1: И встав, он запретил ветру и сказал морю:
2: «Умолкни, перестань».
1: И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им:
2: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?»
1: И убоялись страхом великим, и говорили между собою:
3: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»

Нам важно знать, кто такой Иисус Христос. Кто же такой Иисус Христос? В отличие от вопроса о существовании Бога, очень немногие сомневаются в том, существовал ли на самом деле Иисус Христос. Общепризнано, что Иисус действительно был человеком, жившим в Израиле 2000 лет назад. Но когда затрагивается вопрос о том, кем был Иисус, начинаются жаркие дискуссии. Многие религии признают, что Иисус был пророком, великим учителем и праведным человеком. Но дело в том, что в Библии написано, что Иисус был больше, чем просто пророк, учитель или святой человек. Один из известных христианских писателей, Клайв Льюис, в своей книге «Истинное христианство» пишет следующее. «Я хочу остановить тех, кто говорит о нем, Иисусе Христе, следующий вздор. Я верю, что Иисус был великим пророком, но не верю, что он был Богом. Нам не стоит так говорить, ведь любой обыкновенный человек, провозглашая что-либо подобное сказанному Иисусом, не мог бы быть великим духовным учителем. Его бы восприняли либо как сумасшедшего на уровне человека, который считает себя вареным яйцом, либо как посланника дьявола. Выбирайте сами, во что вам верить. Или этот человек действительно был и есть Сыном Божьим, или он был сумасшедшим, или даже чем-то хуже. Вы можете считать его глупцом, наплевать на него и считать демоном. Или же вы можете упасть к его ногам и называть его Господом и Богом. Но не надо выдумывать такую снисходительную ерунду о том, что он был великим учителем человека. Он не оставил нам такого выбора. Этого не было в его планах. Так, кем же называл себя Иисус? Что написано в Библии по этому поводу? Сначала давайте посмотрим на слова Иисуса в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 30 стихе. «Я и Отец одно». На первый взгляд может показаться, что это и не является провозглашением собственной божественности. Но обратите внимание на реакцию иудеев на его слова. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иоанна, 10 глава, 33 стих. Иудеи сразу восприняли выражение Иисуса как утверждение о своей божественности. К тому же, в последующих стихах Иисус совсем не пытается переубедить их и не говорит: «Я не делаю себя Богом». То есть, это показывает, что он действительно имел в виду, что является Богом, говоря «Я и Отец одно». В пример можно привести еще один текст. Евангелие Иоанна, 8 глава, 58 стих. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». И опять, в ответ на это, иудеи собираются побить его камнями. Иоанна 8:59. Используя по отношению к себе словосочетание «я есмь», Иисус прямо сослался на старозаветное имя Бога. Исход, 3 глава, 14 стих. Только твердая уверенность в том, что Иисус богохульствует, а точнее провозглашает себя Богом, могла вызвать у иудеев желание закидать его камнями. В Евангелии от Иоанна 1 главе 1 стихе написано: «Слово было Бог», а в 1 главе 14 стихе «И Слово стало плотью». Это четко указывает на то, что Иисус – Бог во плоти. Один из апостолов, Фома, обратился к Иисусу так: «Господь мой и Бог мой». Иоанна, 20 глава, 28 стих. Иисус не поправил его.
Апостол Павел описывает его как «великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Титу, 2 глава, 13 стих. Апостол Петр вторит ему «Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Второе послание Петра, 1 глава, 1 стих. Бог Отец также свидетельствует, кем является Иисус, обращаясь к Нему. «Престол Твой, Боже, во век века! Жезл царствия Твоего, жезл правоты!» Евреям, 1 глава, 8 стих. В старозаветных пророчествах об Иисусе говорится так. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаия, 9 глава, 6 стих. Таким образом, как утверждает Клайв Льюис, вариант верить в Иисуса как в великого учителя человека не предусмотрен. Иисус четко и открыто назван Богом. Но если он не Бог, значит он врет, а потому точно не может быть пророком, великим учителем и святым человеком. Тем не менее, многие современные ученые пытаются утверждать, что настоящий исторический Иисус не говорил многих вещей, которые приписываются ему в Библии. Но кто мы такие, чтобы противоречить Божьему Слову относительно того, что говорил Иисус? Разве может современный ученый знать, что 2000 лет назад говорил или не говорил Иисус? Когда в Библии записаны слова очевидцев, тех, кто жил рядом с самим Иисусом, следовал за Ним и учился у Него. Иоанна 14:26. Почему же вопрос о том, кем на самом деле является Иисус, так важен? Почему такое большое значение имеет, является ли Он Богом или нет? Самая главная причина, почему Иисус должен быть Богом, такова. Не будь Он Богом, Его смерть не была бы достаточной платой за грехи всего мира. Иоанна, 2 глава, 2 стих. Только Бог мог заплатить такую безграничную цену. Римлянам 5:8, 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был быть Богом, чтобы заплатить наш долг, и Он должен был быть человеком, чтобы умереть. Итак, спасение возможно только через веру в Иисуса Христа. Божественность Христа является основанием того, что Он – единственный путь к спасению. Божественность Иисуса – основание тому, что Он провозгласил. «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через веру в Меня». Иоанна 14:6.

Альфа и Омега, ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Таков был знаменитый ответ Лютера иерархам церкви, которые на немецком конгрессе в Вормсе 18 апреля 1521 года требовали, чтобы он отказался от своих идей. «На том стою и не могу иначе».

0: радио «Новая жизнь».
1: Восклицайте Богу от радости, вся земля. Пойте славу Его имени, воздайте Ему хвалу. Скажите Богу, как устрашающи Твои дела. Столь велика сила Твоя, что враги Твои раболепствуют пред Тобою. Тебе поклоняется вся земля, Тебе воспевает славу имени Твоему. Придите, смотрите на Божьи дела, как устрашающие Его дела для сынов человеческих. Сушей Он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о Нем. Силой Своей Он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против Него не восстали. Славьте нашего Бога, народы, громко воздайте хвалу Ему. Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил, как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил всадникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе, обеты, что дали мои уста и язык мой, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжения, дым от лучших баранов, я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте все боящиеся Бога. Я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем я рассматривал грех, то Владыка не слушал бы меня. Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергший мою молитву, и милости меня, не лишивший.

день, когда придет зима и упадет на землю снег, согреет мысль меня одна, что длится той зимний век. Согреет мысль меня одна,

мчатся хладные ветра. Растопит солнце белый лед, и будет вся земля светла, весна тепло мне принесет. Растопит солнце белый лед, весна тепло мне принесет. Растопит солнце белый лед. Когда устану я от бед, так что вдруг стриг на пути, от боли той, что много лет в себе приходится нести, в себе приходится нести, от боли той, что много лет в себе приходится нести.

0: Молитва пуритан.
1: О Боже, моя преизобильная радость, когда я воспеваю Тебе хвалу, преображается сердце мое, ибо Ты источник радости и благословляешь душу, что радуется в Тебе. Но из-за противления сердца моего я не всегда могу восхвалять Тебя как должно. И все же я всегда буду находить покой в мыслях о Твоих совершенствах, благости и вечной любви. В Иисусе Ты — предмет невыразимой радости, и я испытываю великую радость при мысли о Тебе. Но, Господи, иногда я оказываюсь врагом Твоим. Мое естество восстает против Тебя и удаляется от Тебя. Хотя Ты обновил меня, порочное побуждение вызывает во мне противление Тебе. Помоги мне превозносить Тебя со всякой покорностью сердца, усердно исследовать и испытывать себя, вопрошать себя, истинно ли я рожден свыше, истинно ли дух мой есть дух чад Твоих, истинно ли печали мои те, от которых разрываются сердца в раскаянии, истинно ли мои радости суть радости веры, истинно ли упование мое на деяния Христовы действует любовью и очищает душу? Даруй мне пожинать сладостные плоды веры в тайниках души моей и в жизни моей среди людей. Обвяжи узами любви сердце мое, держи меня и не отпускай. Пусть раны Спасителя значат для меня больше, чем жезл владык. Дай мне любить Тебя любовью, которая все покрывает и все объемлет, дабы я не нарушал своего непорочного единства с возлюбленным. В моем естестве есть еще очень много незавоеванной земли. Изгони бичами покупающих и продающих из храма души моей. И дай мне вместо осквернения чистые желания и томление о совершенной святости.

0: Мессия.
1: В Библии встречается около 200 имен и титулов Христа. Все они отражают Его природу, Его положение в триединстве Бога и Его работу на земле за нас. Христос, Сын Божий. Луки 1 глава, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Мы также читаем о том, что Он единственный Сын у Отца в Иоанна 1 главе 14 стихе. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Это обозначение используется 42 раза в Новом Завете, утверждая божественность Христа.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о подделках Евангелия. Мы с вами уже рассмотрели Евангелие дел, Евангелие дешевой благодати и социальное Евангелие. Четвертая подделка истинного Евангелия, ее можно назвать терапевтическое Евангелие. Терапевтическое Евангелие – это весть о личностном росте. В отличие от социального Евангелия, которое делает акцент на делах и участии церкви в социально-политической жизни, терапевтическое Евангелие – это весть, то есть это проповедь, это провозглашение определенных истин. Однако эти истины, они не о Боге и не о центральном месте Христа во Вселенной и в нашей жизни. Это не истины об искуплении нашей моральной вины перед Богом через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Терапевтическое Евангелие – это весть о личностном росте. Грех в терапевтическом Евангелии понимается как неполноценная жизнь. Грех – это нереализованные способности, это неудовлетворенные потребности, это неосуществимая нужда быть любимым. Искупление, соответственно, это искупление твоих способностей, чтобы достичь полноты жизни. Рай – это достижение счастливой жизни на земле. Многие сторонники терапевтического Евангелия даже говорят: «Не говорите мне о том, что будет в будущем и о том, что будет на небе. Я хочу быть богатым и счастливым уже здесь и сейчас, потому что Евангелие уже сейчас входит в мою жизнь и отвечает на мои потребности». Таким образом, центр внимания перемещается сюда, на земное. Рай – это достижение счастливой жизни на земле. В центре такого Евангелия стоит человек и его потребности. Известный проповедник терапевтического Евангелия – это Джоэл Остин, один из самых популярных спикеров, автор бестселлеров, пастор мега-церкви в Америке. Так вот, Джоэл Остин отчетливо и недвусмысленно заявил в одной из своих проповедей: «Если бы у Бога был холодильник, на его дверце была бы твоя фотография. Если бы у него был компьютер, твое лицо было бы на его заставке». То есть это Евангелие, обращенное к потребностям человека, к его желанию чувствовать себя значимым и любимым. В терапевтическом Евангелии Бог становится преданным почитателем человека, не слишком разборчивым и совершенно не склонным к осуждению. Нет, Бог не осуждает тебя. Бог не слишком разборчив к твоей жизни. И даже если человек находится просто вот в разбитой жизни из-за своего греха, он является наркоманом, блудником и бесчестным человеком и так далее, все равно это будет звучать весть утешения, весть неосуждающая. Бог за тебя, Бог на твоей стороне, Бог как бы является твоим почитателем, твоим фанатом, твоим поклонником. Бог — это фанат человека. Недавно церковь Джоэла Остина посетил журналист газеты Financial Times Эдвард Люс. Это совершенно светский журналист, который никогда не был известен какими-то религиозными публикациями. Однако перед посещением этой церкви он сделал какую-то домашнюю работу, подготовившись к этому. И после проповеди Остина, заручившись согласием того дать интервью, он начал задавать Джоэлу Остину очень правильные вопросы. В центре внимания этого журналиста было богословие Остина, о котором Остин, в свою очередь, рассказывал с поразительной откровенностью. Люс спрашивает, как Остину удалось исключить из христианской проповеди упоминание о грехе и искуплении. И Остин отвечает, цитирую, это прямая цитата из статьи данного журналиста, из этого интервью. Остин отвечает: «Понимаете, я сын проповедника, поэтому я оптимист. Жизнь и так каждый день внушает нам чувство вины. Если вы продолжаете стыдить людей, это их отталкивает. Итак, чтобы людей не отталкивать, нужно не стыдить их, а значит, не говорить о грехе и искуплении. Нужно исключить из христианской проповеди вот эти негативные аспекты. Евангелие концентрируется на потребностях души человека, на потребности человека чувствовать себя хорошо. И вот эта вот проповедь Евангелия с маленькой буквы, да, терапевтического Евангелия, она направлена на то, чтобы как бы психологически исцелить человека, сделать его более довольным собой, довольным жизнью. Евангелие терапевтическое подменяет вечные блага искупительного Евангелия Иисуса Христа тонко завуалированной смесью современной психотерапии и позитивного мышления. Только вслушайтесь в следующее наставление от Джоэла Остина. Он говорит, цитирую, «Если ты сделаешь то, что зависит от тебя, Бог сделает то, что зависит от Него. Он возвысит тебя, Он даст тебе приумножение». Вновь даются обещания о земном благе, которые направлены на то, чтобы человека поддержать, подбодрить, заставить его чувствовать себя хорошо. Вновь, логика Писания просто выворачивается наизнанку. Библия ведь нигде не говорит, что если мы сделаем зависящее от нас, то Бог сделает зависящее от Него. Напротив, мы читаем, что Бог уже совершил все необходимое для нашего спасения через жизнь и смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Бога ни в коем случае нельзя уподобить дворецкому, готовому явиться на звон нашего колокольчика. «О, у меня есть такая нужда! Приди, помоги, чтобы моя жизнь достигла приумножения, процветания» и так далее. Однако самое ужасающее заявление во всей статье Financial Times о Джоэле Остине связано с последними словами, произнесенными Иисусом на кресте. С одним из последних слов «совершилось». Если верить объяснению Джоэла Остина, которое приводит журналист этой статьи, автор этой статьи Люс, Иисус вовсе не имел в виду свою близкую смерть. Напротив, когда он сказал «совершилось», он хотел сказать «конец вине», «конец депрессии», «конец низкой самооценки», «конец посредственности», «всему этому конец». Здесь мы наблюдаем, как библейская весть о смысле крестной смерти Христа полностью вытесняется вестью о личностном росте, которая, по сути, никак не связана с библейским богословием и является некой психологической мантрой, которая направлена на то, чтобы подстегнуть самоуважение и внутреннее чувство человека, заставить его чувствовать себя более позитивно. На самом деле, когда Иисус сказал «совершилось», он, конечно, имел в виду завершение своего искупления, искупительного труда на кресте. Он имел в виду, что жертва, принесенная им за грех, принесена в полной мере. Она абсолютна и совершенна. Вот почему, когда он произнес «совершилось», завеса в храме разодралась сверху донизу, возвестив тем самым конец системы жертвоприношений, потому что за грех было заплачено сполна. Завеса, которая отделяла людей от святого святых, была разорвана, причем разорвана сверху донизу, так как человек не мог бы разодрать. Это сделал сам Бог, символически показав, что открылся путь во святое святых через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Виновный перед Богом человек, отверженный из-за своего греха, ибо пред Богом не может предстать ничто нечистое, через веру в Иисуса Христа, искупленный, покрытый кровью Иисуса Христа, омытый Его кровью, покрытый белыми одеждами Его праведности, он может войти в само присутствие Бога, в престольный зал Царя всей Вселенной, потому что теперь он принят в славу Божью в Иисусе Христе. Иисус Христос – это центр и главное содержание благой вести. В этом смысле можно сказать, что сам Христос и есть благая весть. Поэтому Евангелие терапевтическое, оно сильно искажает подлинное Евангелие Иисуса Христа, ставя в центр не Христа, а человека, его самоощущения и его потребности. Во 2 Коринфянам 4 главе 3-4 стихи сказано: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа», который есть образ Бога невидимого. Обратите внимание на эти слова. «Благовествование о славе Христа». Благовествование – это и есть в греческом оригинале слово «евангелион», «евангелие». Евангелие – оно о чем? Евангелие – оно о славе Христа. В центре евангельской вести стоит не человек, не его нужды, потребности, не самореализация его способностей, не достижение лучшей жизни сейчас на земле. В центре спасительного Евангелия стоит слава Иисуса Христа. Какой великий Бог, что Он сошел на землю, прожил абсолютно святую жизнь и не только показал нам пример, но и умер за наши грехи, искупив нас ценой своей смерти. Благовествование Евангелия, оно о славе Христа. И вот в этом терапевтическое Евангелие кардинально расходится с благой вестью настоящей, спасительной, благой вестью о Христе. Дорогие друзья, позвольте спросить вас, если бы вы попали на небеса, где нет страданий, где отрет Бог всякую слезу с очей ваших, где нет болезни и смерти, где нет греха и связанных с этим мучений совести, где будут ваши друзья-христиане и умершие прежде верующие родственники, где никого не обижают, где нет войн или угроз. Но если при этом там нет Христа, были бы вы удовлетворены такими небесами? Не спешите отвечать, задумайтесь, задайте этот вопрос сами себе. Если бы мы попали на небеса, в которых было бы все, счастье, радость, изобилие всего, все ваши потребности были бы удовлетворены, не было бы скорби, страданий и греха, даже греха бы не было, но при этом не было Христа. Были бы вы удовлетворены такими небесами? Захотели бы вы провести вечность в таких небесах? Ответ на этот вопрос показывает в какой-то степени, что значит для нас Христос. Знать Евангелие — это значит прежде всего знать Иисуса Христа. Принять Евангелие — это значит увидеть славу Христа и быть увлеченным этой славой. Покориться Евангелию — это значит покориться Христу и Его учению. Благовествование — оно о славе Христа. Евангелие — оно не о человеке и о его личностном росте или самореализации. Евангелие — оно об искуплении наших грехов в Иисусе Христе. Оно о том, что сделал для нас Бог и что Он обещает нам через величайшую личность во всей Вселенной, перед которой преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, через личность Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Да поможет нам Бог держаться истинного Евангелия и избегать всех этих подделок.

0: Молитва пуритан.
1: О источник всякого блага, разрушь во мне всякое превозношение, сокруши гордыню в прах и развей ее по ветру. Уничтожь во мне все, что остается от мнимой праведности. Всели истинное смирение духа. Умоли, дабы я ненавидел самого себя, испытывал отвращение к себе самому. Открой во мне источник слез покаяния. Сокруши меня, а затем перевяжи мои раны. Так мое сердце станет подготовленным жилищем для моего Бога. Тогда Отец сможет сотворить обитель свою во мне. Тогда благословенный Иисус сможет приблизиться ко мне со своим исцеляющим прикосновением. Тогда Дух Святой сойдет ко мне с освящающей благодатью. О, Святая Троица, три лица и единый Бог, обитай во мне, как в храме, освященном к славе Твоей. Когда Ты рядом, зло не может пребывать в моей жизни. В общении с Тобою полнота радости. Твоя улыбка несет мир моей совести. Когда я рядом с Тобой, никакие страхи не нарушают моего покоя. Никакие тревоги не лишают меня душевного равновесия. С Тобою мое сердце расцветает, источая благоухание. Соделай меня посредством покаяния, достойной обителью, где бы Ты благоволил пребывать. Ничто не превозможет Твои силы. Нет ничего, что было бы слишком трудным для Тебя. Нет такого блага, которое Ты не мог бы дать. Бесконечна Твоя мощь, безгранична Твоя любовь, безмерна Твоя благодать. Славно Твое спасительное имя. Пусть ангелы поют для кающихся грешников, возвратившихся блудных сынов, исправивших пути свои отступников, выпущенных на свободу пленников сатаны, прозревших слепых, исцеленных от сокрушения сердец. Для тех, кто отказался от своей воображаемой праведности, религиозных формалистов, оставляющих прибежище лжи, невежд, просвещенных светом истины, и святых, назидаемых святейшей вере своей. У великого Бога я прошу великого. Аминь.

Спеши добром уладить свой спор с противником в самом начале. Иначе передаст тебя противник судье, а судья – страже, и окажешься ты в тюрьме. Поверь мне, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последнего гроша.

0: Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
2: «Он принимает грешников и ест с ними».
1: Но он сказал им следующую притчу.
3: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
1: Еще сказал:
3: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

только созерцание Бога, знание о Нем, любовь к Нему и общение с Ним может удовлетворить души людей вовеки.

0: Прошло 15 веков. Краски сгущались. Но во мраке потерянных истин засиял рассвет освобождения. Так зарождалась реформация.
1: Богословские движения в лютеранстве. После смерти Лютера Меланхтон, его самый авторитетный последователь, занимал в богословском отношении гораздо более мягкую и примирительную позицию по отношению к кальвинизму, чем Лютер, хотя к учению Цвингли он относился весьма неодобрительно. Богословская позиция Филиппа Меланхтона, соединяющая лютеранство с элементами кальвинизма, получила название «криптокальвинизм» и имела довольно широкое распространение после смерти Меланхтона в 1560 году. Особенную популярность это движение приобрело в Пфальце. Против этого движения выступали традиционные лютеране, оплотом которых стал Йенский университет. И в 1574 году им удалось добиться победы. Любую склонность к кальвинизму в Германии стали преследовать и изгонять. Для укрепления лютеранства в 1576 году было разработано новое «Исповедание веры», которое было опубликовано в 1580 году в качестве согласительной формулы «Формула Конкордия» вместе с Аугсбургским исповеданием, обоими катехизисами Лютера и другими документами. В этой книге согласия

0: Молитва пуритан.
1: О Боже, Дух Святой, от Отца и Сына исходящий, помилуй меня. Когда ты вначале парил над хаосом, явилось устроение мира этого. Красота облекла мир, родилась сила, производящая плод. Воздействуй, прошу тебя, на мое неустроенное сердце. Отними немощь непокорных желаний и ненавистных вожделений. Разгони туманы и тьму неверия. Озари душу мою чистым светом истины. Соделай ее благоуханной, как райский сад, богатой всякими приятными плодами, украшенной небесной благодатью, сияющей лучами божественного света. Возвеличь во мне славу своих божественных служений. Будь моим утешителем, светом, наставником, освятителем. Возьми от того, что принадлежит Христу, и яви это душе моей. Дай мне каждый день через тебя больше познавать Его любовь, благодать, сострадание, верность, красоту. Приведи меня к Христу и покажи мне раны Христовы, ненавистную сущность зла, силу сатаны. Дай мне там взирать на мои грехи, как на гвозди, которыми пронзили его, вервия, которые связывали его, тернии, которые жалили его, клинок, которым его пронзили. Помоги мне найти в его смерти силу и необъятность его любви. Открой мне дивные богатства истины, при вознесенном им слове «свершилось». Умножь мою веру ясным знанием того, что искупление уже совершилось, умилостивление обретено, удовлетворение принесено, вина заглажена, долг мой уплачен, грехи мои прощены, я выкуплен. Душа моя спасена, ад побежден, небеса открылись, вечность стала моей. О Дух Святой, глубоко запечатли в душе моей эти уроки спасения. Напиши их на скрижалях сердца, дабы я, совершая свой путь, ненавидел грех, удалялся от греха, любил Христа. И не дай никаким козням дьявольским ввести меня в заблуждение или обольстить меня. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Настоящая жизнь.
1: Голос мудрости.
2: Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавому. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его. Когда будет он падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, а беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его, и не нахожу. Наблюдай за непорочным, и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.

Оправдание – это юридическое провозглашение Богом человека праведным по отношению к закону Божию. Основанием для этого является совершенная праведность Христа, вменяемая только по вере и только во Христа.

Послание к Галатам, глава 6. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Видите, как много написал я вам своею рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.

Ричард Бакстер, прошу тебя, помни. Слушатель, прошу тебя, помни. Пусть хвала занимает большое место среди всех твоих дел, будь готов вознести хвалу во всякое время, равно как и исповедание свое. Изучай величие Бога и благость Его так же часто, как ты исследуешь собственное сердце, полученные милости и совершенные грехи. Радуйтесь, праведные Господи! Правым прилично славословить, славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Псалом 32, стихи с 1 по 4. Разве не обладал Давид самым высоким небесным духом, потому что много славил Бога? Не возносится ли сердце наше к небесам, когда мы читаем псалмы или песнь Моисея? О безумие юности, которая тратит много времени на мирские удовольствия и плотские похоти, а не на самый благородный труд хвалы. О безумие многих святых, которые угашают дух свой постоянной печалью и тратят дни свои в ропоте, делая себя неспособными к небесному труду. Вместо соединения с народом Божьим в хвале, они ставят под сомнение достоинство свое, обкрадывая таким образом Бога в славе Его и самих себя в утешении. Но наиболее разрушительно в труде сём – это возносить хвалу устами, но сердцем оставаться пустым, ибо внутренность наша играет в деле этом основную роль.

0: «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Послание к римлянам святого апостола Павла. Глава 14. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, а кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. И потому живем или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонятся всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не поддавать брату случая преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, кто служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дела Божьи. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, — грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умалчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому, премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь.

Элементы спасения. Сохранение. Это важнейший элемент спасения. Если спасает человека, Господь не обеспечит сохранение его спасения, тогда избрание, возрождение, призвание, усыновление, освящение, союз со Христом, обращение, покаяние и вера – все это совершено Богом напрасно. Если спасение может быть утрачено, значит, Божий план по спасению грешников неэффективен. Один из ключевых вопросов относительно спасения – может ли оно быть потеряно, отменено? Определенные утверждения Писания и определенный опыт христиан, которые позднее отвергли веру, стали основанием для возникновения мнения о потере спасения. И в связи с этим очень важно проанализировать доктрину вечной безопасности святых. Сохранение спасения – это признак истинного верующего, но это не его работа. Послушание – доказательство нашего спасения, а не путь его достижения. Неразрывная цепь. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого он призвал, тех и оправдал. А кого он оправдал, тех и прославил. Римлянам 8:29-30. Спасение защищено и утверждено Богом. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Иоанна 10:27-28. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений. 1 Петра 1:3-6. Желая утешить верующих, потерявших земные блага, наследство, Петр говорит о небесном наследстве, которое потерять невозможно. Сохранение – это плод спасения. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Евреям 3:14. Этот стих не говорит о том, что мы в будущем станем причастниками Христу, если сохраним начатую жизнь. Сохранение – это знак того, что произошло в прошлом. Сохранение – это не то, что зарабатывается или заслуживается для будущего. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Откровение 13:8. Те, кто были предопределены к спасению от создания мира, не поклонятся Антихристу, но поклонятся Богу и будут сохранены. От падения неверующих. Отпадение от Бога является признаком злого и неверующего сердца. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Евреям 3:12. Те, кто отошли от веры, не потеряли спасение. Они никогда не были в числе истинно верующих. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 1 Иоанна 2:19. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7:22-23. Обратите внимание, Иисус использует слово «никогда», указывающее на то, что отступники не входили с ним в личные отношения спасения. Сторонники учения о возможной погибели святых очень часто приводят жизненные истории о братьях и сестрах, которые якобы были прекрасными верующими, но затем потеряли спасение и стали жить как нечестивые в постоянном грехе. Библия говорит,
что такие люди никогда не были по-настоящему спасенными, но лишь временно внешне демонстрировали признаки спасения. Если бы верующий мог потерять спасение, это означало бы, что Бог не может достичь своих целей, Его сила недостаточна, а любовь временна и не вечна, и Его план по спасению грешников неэффективен. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:39-40. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Римлянам 8:30. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, чтобы послужить по хвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Иисуса». Ефесянам 1:11-12. «Силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра 1:5. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 8:38-39. Возможная погибель верующих означает, что Отец не достиг своих целей, не обладает достаточной силой, и Его любовь, явленная к спасенным, временна. Работа Сына в деле сохранения святых – Его смерть, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Освящаемые – это верующие, жертва Христа сделала их навечно совершенными. Его воскресение. Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Римлянам 4:24-25. Его ходатайство. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна 2:1. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Евреям 7:25. Его гарантии. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. «Уже перешел. Вопрос решен однажды и навсегда. Если бы верующий мог потерять спасение, это означало бы, что жертва Иисуса Христа, принесенная за все наши грехи, прошлое, настоящее и будущее, неэффективно. Его ходатайственное служение провалилось. Его гарантии и обещания оказались лживыми». Работа Святого Духа в деле сохранения святых. Его печать. В послании Ефесянам 1:13-14 сказано, что верующие запечатлены Духом Святым до дня искупления и что Дух Святой дан нам в качестве залога нашего наследия. Речь идет о печати. Представление греков о печати заключало в себе три тесно связанных друг с другом понятия – удостоверение подлинности, защиту от постороннего вмешательства и знак чьей-то собственности. Когда эти понятия применяются к запечатлению Духом Святым, тогда каждая из них ведет прямо к учению о сохранении верующего до конца. Дух Святой также изображается как залог, задаток, заклад или первый взнос. Мысль о том, что истинный верующий, у которого есть залог Духа, может полностью и окончательно лишиться благодати, означает буквально то, что Бог может не выполнить своих торжественных обязательств. Сама верность Бога
ставится на карту в учении о сохранении и стойкости святых, и она становится под сомнение учением о том, что люди могут отпасть от благодати. Обитание Духа Святого верующим. Иоанна 14:16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Рассматривая работу Троицы по спасению и очевидное продолжение искупления от вечности в прошлом до вечности в будущем, христианин может быть уверенным в том, что Бог совершит свою работу спасения в будущем. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6. Поэтому уверенность – это смиренная и радостная убежденность верующего, что он неизменно является Детем Бога и имеет вечную жизнь. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче!» Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам 8:15-17. «По сей причине и я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». 2 Тимофея 1:12. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5:13. Не существует такой работы, которую верующий мог бы сделать для того, чтобы заслужить спасение. Эта уверенность верующего основана на Божьей благодати, а не на заслугах верующего. Сохранение – это признак истинного верующего.

рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяния и бедствия посреди его. Посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его. Ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Не наставник мой величается надо мною. От него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Давайте откроем первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 4 главу. Мы обратим внимание на фрагмент послания апостола Павла этой церкви и будем изучать этот небольшой фрагмент с 9 стиха. 4 глава с 9 стиха по 12 стих. Фессалоникийцам, 4 глава с 9 стиха. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Я уверен, что каждый из нас подтвердит такую мысль, что знать Евангелие легче, чем жить по нему, правда? Жить по Евангелию намного сложнее, чем знать Евангелие. И для этого нам в Священном Писании оставлено много руководства. Вот почему столько посланий. И на примере ранних поместных церквей, которым адресовались эти письма от апостолов, мы верим и знаем, что они богодухновенные, то есть это была воля Божья в них изложена. Эти письма являлись руководством для благочестивой жизни, для жизни, которая бы радовала Господа, возвеличивала Его. И там, где не хватает слов, образ жизни приносил славу Господу. Правда, это уникальная жизнь христиан, которых Бог избрал ко спасению, которых Бог преобразил их жизни, и теперь дает руководство. Мы нуждаемся в этом руководстве, потому что наша сущность греховная продолжает нас подводить, не так ли? Мы многие вещи забываем, и это греховно перед Богом. Мы многие вещи где-то как-то нивелируем и выбираем другие приоритеты, хотя знаем умом, что приоритет ради славы Бога, но мы где-то идем на попятную и выбираем какие-то свои вещи. Ну и так дальше. Вот почему мы нуждаемся в руководстве. Вот почему столько много повелений и указаний, как жить богоугодной жизнью, которая бы прославляла Господа. Но мало того, что эта жизнь будет прославлять Господа, она будет утверждать и укреплять церковь как общину, съединяя ее, скрепляя вот этими взаимными, всякого рода скрепляющими связями, укреплять веру и, конечно, будет добрым свидетельством для неверующих людей, для тех, кого Бог призывает ко спасению. «Разве не знаете, — апостол Павел пишет в 1 Коринфянам, помните? — Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Поэтому это действительно уникальная жизнь, которая дарит Христос, которая радует нашего Господа. И мы нуждаемся, чтобы Господь нас вел дальше, поучал, чтобы нам жить, прославляя Его имя. К сожалению, есть и проблемная сторона. Проблемная сторона состоит в том, что не всегда, далеко не всегда случается так, что мы находимся или оказываемся на духовной высоте. Правда. Вот поэтому мы вместе. Поэтому Бог так дал и устроил свою церковь, что любящие Его собираются вместе и друг на друга влияют, друг другу поддерживают в вере, провозглашают истину и утверждают, помогая жить ей. Итак, мы здесь, в этом тексте, мы посмотрим с вами вот на эти особенности. Тему я назвал как «Святые обязанности». Конечно, это не единственные, если мы говорим уже об ответственностях и обязанностях, но тем не менее этот фрагмент хочу предложить нам для изучения, чтобы увидеть вот эти вот нормы жизни, святые нормы жизни, которые действительно прославляют нашего Господа прежде всего. Ведь каждая верующая душа она живет прежде всего для славы Христа и для доброго свидетельства окружающим о Христе. Если мы посмотрим на это послание, первое послание Фессалоникской церкви, то мы увидим, дорогие, здесь, что с 4 главы начинается такая более практическая сторона жизни. Вообще, если вы обратите внимание, и наверняка вы не раз обращали внимание, у апостола Павла, у него есть особенность некая. У него всегда где-то первые начальные главы послания, это всегда мощная доктрина, всегда богословское обоснование. Вот. А затем он переключается к практическим вопросам, которые руководят нашей жизнью, которые побуждают, воодушевляют. Это письмо, так же, как и другие, было адресовано церкви, людям, такие, как мы, только жившие вот тогда раньше нас. И, конечно, они также были отравлены грехом, как и мы. Они также нуждались в святости и благочестии, как и мы. Вот поэтому мы обращаемся к ним, мы смотрим, мы идентифицируем себя с Господом, с теми святыми, и мы учимся, как же нам преодолевать в наших теперь обстоятельствах те вещи, которые мешают нам жить свято и благочестиво. И вот в этой главе мы читаем вот эти практические рекомендации. Вот, и апостол говорит, что он с 4, начало с 4 главы, посмотрите, он говорит: «За этим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Смотрите, как он поощряет их. Он приводит их к тому, что вы живете святой жизнью? Да. Нам хорошо, но, дорогие, этого недостаточно. Завтра должно быть лучше, чем вчера. Так ведь? Мы должны возрастать в благочестии. Это наша ответственность, и это замысел Божий. Поэтому он и говорит, что ибо воля Божья в конечном итоге есть что? Освящение ваше, преображение в образ Христа. И этот процесс нескончаемый, пока мы на земле. И этот процесс не только нужен нам, но этот процесс славит Христа. Вот почему нам нужно прогрессивно расти в святости. И дальше он подходит и говорит о призваниях, о призвании верующих. Смотрите, 7 стих, он говорит: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». И вот эта святость, что такое святость? Мы знаем, это отделенность от греха. И вот эта отделенность от греха, она должна пронизывать теперь все области жизни верующих людей. Вот поэтому мы вместе. Вот поэтому есть особенный день поклонения Господу, где мы не только превозносим нашего Спасителя, но и учимся, так ведь? Учимся благочестивой жизни, учимся влияя друг на друга, в любви, в заботе. Это важная составная часть христианской жизни. И вот мы подходим к нашему тексту с 9 стиха. И апостол Павел здесь будет обращать внимание на таких вот три фактора. Мы обозначим их как три побуждающих повеления для церкви, которые определяют нормы жизни верующих. Кажется, достаточно простая и часто повторяющаяся тема. Но каждый раз очередной текст приводит нас в понимание, как лучше я могу упорядочить свою жизнь ради Христа. Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто скажет: «Ну, на сегодняшний день я упорядочил свою жизнь и живу свято, у меня до вечера нет проблем». А там будет видно, да? Ну, вряд ли такое будет. У нас каждый день мы закончим собрание, мы выйдем за дверь, и у нас сразу же появятся те атаки, которые будут требовать, естественно, благочестивой реакции. Так ведь? Для этого мы здесь, чтобы утверждать святую жизнь и славить нашего Господа. Мы нуждаемся в этом, поэтому у нас есть Слово. И мы посмотрим на вот эти повеления, которые апостол Павел делает Фессалоникской церкви, чтобы действительно упорядочить святую жизнь верующих людей. Мы посмотрим на первое. Первое здесь, вот, обратите внимание, 9-10 стихи. Назовем это «преуспевание в отношениях с любовью». «Преуспевание в отношениях с любовью». И вот здесь Павел говорит: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». И вот это преуспевание, братолюбие, вообще слово, оно известное, «филадельфия» буквально звучит, как два составных слова. «Филос» — это отношения, и «аделфос» — братья. Так вот, вот в этих отношениях выражаются святые отношения с Богом, наши, наши горизонтальные отношения в отношениях друг с другом – это отражение наших вертикальных отношений, отношений с Богом, не так ли? Поэтому мы нуждаемся в этом. И это не просто, знаете, хорошие, добрые, такие приятные чувства, нам хорошо быть вместе, это само собой. Но это не только слова «я тебя люблю, брат, сестра, мы вместе во Христе», и не только объятия какие-то, похлопывания там по спине дружески. Это как бы все на своем месте. Но не в этом суть, не в этом соль. Это привязанность друг к другу. И не на первом месте эмоциональная привязанность. Это духовная привязанность. Это единство во Христе. Это, знаете, это дети Божьи одной природы. Вот что это значит. Так вот, апостол Павел говорит, о братолюбии нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Вы научены Богом. У вас этот опыт есть. У вас этот опыт уже вы переживали. Дети мои, в первом послании Иоанна мы читаем, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Галатам мы читаем, 5 глава, 13 стих. «В свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом или причиной к угождению плоти. Любовью служите друг другу». Поэтому братолюбие – это действительно братолюбие, как он говорит здесь, о братолюбии же нет нужды писать вам. Кажется, вы прошли эту школу, у вас есть этот опыт. Почему? Потому что вы научены Богом, у вас был хороший пример. Вы переживаете этот опыт изо дня в день. Вы на хорошем духовном уровне. Кстати, фессалоникийское послание фессалоникийцам, оно не содержит в себе таких вот сильных обличений, которые, например, содержатся в других посланиях, к другим церквам. То есть это одна из образцовых, можно сказать, церквей, фессалоникийская церковь. И вот это действительно братолюбие, это выражение внутреннего вот этого наполнения отношений, братолюбие. Когда мы действительно, ну и понятно, сестринолюбие, да, как сказать. Просто в греческом тексте нет слова «сестра». Есть одно слово «аделфос». Это и брат, и сестра, но окончание определяет или мужской, или женский род. Поэтому это не значит, что, дорогие сестры, вы исключены каким-то образом. Нет. Поэтому, дорогие, это действительно это выражение внутреннего наполняемости, внутренней наполняемости сердца. Это сущность, это проявление мира. Так вот, о братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. У вас был опыт, Бог вас приводил. И говоря об этом, мы можем увидеть несколько текстов, которые помогают нам это осмыслить и понять. Посмотрите, например, Иоанн пишет в 13 главе: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанн 13 глава, 34 стих и 35. То есть это главный признак, главный показатель. И вот преуспевание в этих отношениях – это важная забота. Апостол Павел переживает об этом. И он говорит о братолюбии, вот о той любви, которую вы испытываете. Он говорит, нет нужды писать, у вас нет этой проблемы. Вы исполнены этой любовью, хочет сказать апостол Павел, обращаясь к Фессалоникам. «Ибо вы так поступаете», дальше он продолжает, «со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю вас, братья, более преуспевать». И кажется, ну куда ж больше, да? Ну уж такая любовь преисполнена. Павел хвалит их за это, за эти характеристики, но он говорит, преуспевайте в этом. Так вот, апостол Павел поощряет верующих действительно стремиться в этом быть ревностными в этом устремлении. Например, Римлянам 12 глава, вы знаете хорошо этот стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Посмотрите, как Павел превозносит эту любовь к Христову. Это не просто эмоциональное напряжение, а это выражение зависимости от Бога, которое распространяется для моих братьев и сестер. Я хочу подражать в этой любви. И апостол Павел побуждает к этому. И вот он говорит, что о братолюбии нет нужды писать. Вы представляете, насколько эта Фессалоникская церковь обладала примером любви. Поэтому, если вы хотите иметь пример любви, давайте обращаться в эту церковь. Давайте учиться у них. Это единственное послание, где нет, по сути, укора никакого. Где нет никакого призыва раскайтесь в этом, вы здесь не правы. Он поощряет их, он побуждает их так продолжать жить. Петр пишет, первое послание Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Этот же Петр продолжает во втором послании. Он говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Вот это известная так называемая лестница Петра, как мы знаем. Таким образом, мы видим, что действительно апостол, обращаясь в церкви в Фессалониках, он дает вот эти побуждающиеся повеления, точнее, побуждающие повеления, которые определяют нормы жизни верующих. Нормы жизни верующих. И первое – это преуспевание в братолюбии, или же преуспевать в отношениях с любовью, в отношениях в любви. Вы знаете, братолюбие – это, ну, опять же, интересно, хочу оговориться, братолюбие – это одно слово, оно подразумевает и сестролюбие. Почему? Потому что слово «аделфос» там – это и брат, и сестра. Речь идет об окончании только. То есть окончание определяет, или речь идет о мужчинах, или речь идет о женщинах. Поэтому это снова-таки, это одно слово «братолюбие». Вот. И оно и является как генератор, который производит сердце, вырабатывает сердце, вот эту силу, любовь. Поэтому вот он и говорит, что вот это братолюбие должно быть нелицемерное. Так вот, братолюбие – это состояние сердца. И я перечислю некоторые аспекты, которые нам лучше помогут. Например, это заповедь Христа, которая лежит в основе христианских взаимоотношений. Не так ли? Любовь – это основа христианских взаимоотношений. Больше того, это отличительный признак верующих христиан. Это отличительный признак. Это отличает верующих от неверующих. Это не просто чувственная любовь, а это любовь жертвенная. Возможно, вам приходилось слышать характеристику или определение любви, библейского определения. Это агапао, да, агапе, то есть любовь, которая категоризируется как духовная любовь, филео, то есть это чувственная, больше душевная любовь. Вот. Поэтому здесь апостол Павел подчеркивает, что любовь, которая от Бога, любовью, которой вы связаны, или братолюбие, которое он использует, два слова таких, оно исходит действительно от любви к Богу. То есть это генератор духовной любви, не чувственной, просто душевной. Так вот, возвращаясь к нашей мысли, к нашей идее. И он говорит, что о братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Заметьте, можно успевать, а можно преуспевать. И кажется, здесь акцент еще более сильный, правда? То есть это еще больше, чем просто успеть. Ну, если вы можете представить себе. Это побуждение, призыв апостола к этой церкви. И вот еще раз продолжу перечислять. Итак, смотрите, это генератор любви. Дальше. Это отличительный признак верующих христиан – любовь. Не так ли? Это способ свидетельства о принадлежности Господу Иисусу Христу. Не так ли? Когда человек исполнен любовью, любовью к Богу, он не будет проявлять такую, знаете, просто эмоционально-душевную какие-то вещи. У него будет приоритет богоугодническая любовь или угодить Богу. Во всяком случае, своим образом отношения засвидетельствовать о том, что я люблю Господа, и Господь любит тебя. Это норма отношений. Еще раз подчеркну, это не чувственные вещи. Это побудительная причина, это руководство, это, если хотите, мотивация уже от Святого Духа для созидания всей церкви. Это основание для церковной дисциплины. Вот что это такое. И так дальше. Тут можно перечислять весь этот список. И в конечном итоге братолюбие или любовь – это сдерживающий фактор, который удерживает распространение греха в церкви или между верующими. К сожалению, мы продолжаем быть носителями этих греховных явлений. Так вот, Братолюбие или любовь, которую мы выражаем друг другу, это то средство, которое покрывает, которое сдерживает, удерживает. И вы знаете, если бы не Божья любовь, которую производит Святой Дух в сердцах верующих, то мы бы с вами очень далеко друг от друга были, правда? Это уникальный связующий элемент в отношениях верующих. Братолюбие. И сестролюбие, конечно, тоже. Просто, опять же, в греческом слове «аделфос» и «аделфоса» — это и брат, и сестра. У нас брат и сестра — два разных слова. В греческом тексте это одно слово. Окончание только определяет, мужской или женский род. Поэтому апостол Павел, обращаясь к фессалоникам, фессалоникийцам и к той церкви фессалоникийской, мы можем увидеть, что из этих побуждающих повелений он обращает внимание как бы преуспевать в братолюбии, преуспевать в отношениях, в любви, в отношениях. Кстати, любовь, она действительно будет сдерживать многие греховные вещи. Поэтому здесь апостол Павел увещевает, и вот он говорит, о братолюбии нет нужды писать вам. Представляете, насколько церковь была высокого, скажем, такого духовного уровня. Нет нужды писать о братолюбии. И если в других церквах, особенно в Коринф, почитайте послание, там просто изобилует эта нужда, то здесь говорит, да, у вас нет проблем. Вы очень избыточны в любви. И избыток этой любви исключал нужду. Поэтому эта церковь фессалоникская, делая вот такое наблюдение, она действительно, она является во многом примером и образцом для современных верующих. И вот здесь апостол дальше продолжает. О братолюбии нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Эта школа у вас есть, вас Бог учил. Действительно, это то, что он по сути, он как бы восхищается этим духовным состоянием. Нет нужды. Представьте, найдите послание, где Павел говорит, нет нужды писать о любви. Это единственное. Это, по сути, является одной из образцовых таких вот, одна из образцовых церквей, что ли, на того времени. Почему? Потому что здесь мало очень, здесь, по сути, нет обличений. Итак, вы научены Богом, он говорит. Вы сами научены. Ваша школа от Бога. Посмотрите, первое послание Иоанна, мы читаем 2 глава, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Это, по сути, ответ в первом послании Иоанна на их состояние, если мы хотим понимать, как так, что? Вот, есть Божье помазание. Мы без Бога не можем исполняться любовью, Божьей любовью. Поэтому он говорит, ибо вы научены Богом. У них была школа, они учили. И это действительно, это наука, превосходящая человеческим. Мы не можем по-человечески любить. Ну, как бы мы можем, но это не Божья любовь. Итак, апостол Павел призывает, действительно, он говорит, сам Бог вас учил практически, вы научены любить, и Бог доказывает эту любовь не однажды и не раз. Апостол Павел, действительно, он признает их духовные, скажем так, образования в любви, полученные от самого Бога, их школа от Бога, Дух Святой производил сам в них эту любовь, вот. Поэтому он поощряет их в какой-то мере. Дальше мы находим следующее. Тут важно отметить. Дальше он говорит, 10 стих. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем же вас, братья, более преуспевать». То есть, по сути, так, как вы живете, преуспевать, это важное слово для нас здесь, оно говорит преуспевать. Вот что вам, какое ваш возникает, вот что какая мысль, слово преуспевать? То есть, это, наверное, чуть больше, чем успел, да? Делать это еще как бы быстрее, чем я бы мог. Ну, если так можно объяснить, да? Так вот, умоляем же, он говорит, это не просто, ну, я прошу тебя. Умоляем, это очень сильное напряжение. То есть это просто радикальная просьба. Успевайте в этом, работайте вперед, это, проявляйте эту любовь. Умоляем более преуспевать в этой любви. И дальше он говорит, ибо вы так и поступаете. И это еще он поощрительный такой вот аргумент апостола Павла. Он действительно еще раз говорит, вы так и делаете, это важно. Римлянам 5 глава 5 стих. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». И действительно, этот ресурс, он присутствует. Это не что-то я сам себе впорождаю, в самом себе. Нет, Дух Святой. Присутствие Святого Духа, вот что происходит. Он выражает эту любовь. Поэтому вы так и поступаете, вы так и делаете. Это практика, это ваша действительность, он говорит. Вы так... Но я умоляю вас более преуспевать. Ну, Павел, ну мы же так уже вот такие любвеобильные, кажется, да? Нет, это будет славить Бога еще лучшим образом. Поэтому, дорогие, вот здесь вот мы можем увидеть и заметить для себя этот важный элемент преуспевания в братолюбии. Это первое побуждение в повелении для церкви, которое делает апостол Павел. Преуспевайте в этом братолюбии. Преуспевайте в этом братолюбии. 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стихи. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Итак, он поощряет верующих в Фессалониках, он побуждает к этому братолюбию. Ну, конечно, опять же, здесь интересная ситуация. Братолюбие не исключает сестролюбие, так ведь? Потому что мы наверняка знаем, что слово, которое используется в отношении брата, аделфос, оно и мужского, и женского, то есть там определяет окончание. Это не разные слова. И вот это окончание, оно как раз-таки и показывает эту идею. Итак, любовь – это, мы понимаем, не эмоциональное состояние, и поэтому здесь мы видим первое важную особенность. Второе, на что мы обратим внимание, это отношение к повседневной жизни, к повседневным обязанностям. То есть старательное отношение к житейским обязанностям, что мы здесь видим. Итак, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое... 11 стих. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Это второе, на что мы обратим внимание. И мы увидим, что святая жизнь выражается в отношениях вот с такими повседневными обязанностями, правильными. То есть это жизнь, которая действительно, ну, отделяет жизнь христиан, посвященных Богу, от жизни обычных людей или людей, которые без Бога. Мы все обычные люди, да, не хочу каким-то образом отделить, разделить. Поэтому он говорит, умоляем вас, это очень сильная просьба, это просьба с большим убеждением, это здесь продолжайте так, не ослабевайте, действуйте таким вот образом, более преуспевать и усердно стараться. Эти слова выражают действительно такое, знаете, напряжение. Будьте в фокусе, целеустремленно, в ясном, определенном стиле жизни – больше, чем успевать делать. Вот к чему призывает апостол Павел. И вот он говорит, жить тихо, без возбуждения, без беспокойства, наслаждаться вот этим миром, сохранять покой, иметь уравновешенность и терпеливость. Это определяет понятие, что значит жить тихо. Итак, и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам, как мы и заповедовали вам. То есть это в полном доверии Богу, в полном доверии Божьей суверенной власти. Вот что хочет передать апостол Павел. Жить, другими словами, не привлекая к себе внимания. Не привлекая к себе внимания. Не заботьтесь, что о вас подумают люди, но довольствуйтесь тем, что думает о вас Господь. Вот что хочет сказать апостол Павел. Не создавайте шума, не участвуйте в шумных, громких событиях, другими словами. То есть, если мы будем применять эту истину, каким образом апостол Павел побуждает жить. Итак, есть интересная мысль здесь. Возможно, вам приходилось слышать цитату. «Позаботьтесь о духовной глубине отношений, а Бог позаботится о ширине применений этих отношений». Еще раз повторюсь. Позаботьтесь о духовной глубине отношений, а Бог позаботится о ширине применения этой глубины. Поэтому апостол Павел побуждает верующих в Фессалониках жить таким образом жизни, делать свое дело, это часть увещевания, по сути, говорит, ограничьтесь сферой собственных ваших ответственностей, сферой собственных ваших обязанностей, занимайтесь своим собственным делом и будьте в этом правильными, честными и порядочными. Работать своими руками и так дальше. Таким образом, мы видим, апостол Павел призывает верующих, это чтобы старательные или отношения повседневной жизни к своим обязанностям, они были действительно прославляющими Господа, прославляющими Бога. И еще на что мы обратим внимание, вот несколько примеров текстов. 1 Коринфянам 4:12. Писание говорит: «И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим». Во втором послании Фессалоникийцам мы читаем еще эту мысль подтвердить, увидеть. «Ибо вы сами знаете, как должно вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». И так далее. Одним словом, апостол призывает верующих в Фессалониках. Я еще раз прочитаю эти тексты, эти стихи выше. «О братолюбии нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать в этом». Далее мы увидели в 11 стихе: «Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам». То есть жизнь христиан, она отличается спокойной, доверительной, тихой, без возмущения жизнь, доверие Богу. Такой образ жизни, это имидж жизни христиан. И вот апостол Павел, он призывает верующих жить таким вот образом жизни. И последнее, третье, на что мы обратим внимание, это 12 стих. Свидетельство по отношению к неверующим. Свидетельство по отношению к неверующим. 12 стих. Посмотрите, что пишет Павел. «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ничем не нуждались. То есть святая жизнь выражается свидетельством теперь еще и для неверующих. Поступать благопристойно, прилично, честно, будучи украшением учения Господа Иисуса Христа. Это норма христианской жизни. То есть совершать свою жизнь в соответствии с призванием, в соответствии с Евангелием. Вот к чему призывает апостол Павел. Интересно, что фраза «перед внешними», то есть это, ну, слово «внешние» — это люди неверующие, это те, которые вне церкви. Так вот, свидетельство для них — это как раз и будет образ вот того, такого, таких поступков, таких отношений между верующими. Перед внешними, перед неверующими. 2 Коринфянам 4 глава 2 стих. «Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Итак, свидетельство по отношению к неверующим, 12 стих. Здесь очень ясно апостол Павел говорит, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Ни в чем не нуждались. То есть, что это значит? Ни в чем не нуждались. То есть, если способны работать, то не будете бременем для других. Нужда может действительно заставить, может быть, человек ленится, и он испытывает нужду, но не потому, что там он не может заработать. Он может работать, его благочестивое отношение в труде, оно должно свидетельствовать о Христе. Ни в чем не нуждались. То есть апостол Павел призывает, что способен – трудись. Пусть этот труд будет свидетельством. Свидетельство по отношению к неверующим через наши отношения к работе, через наши отношения к труду, через наши отношения вообще друг с другом, как верующие люди. Это фактор, который удостоверяет нашу принадлежность к Иисусу Христу, по отношению к Иисусу Христу, по отношению к благочестию и к святости. Вот несколько текстов. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». В первом послании Тимофея апостол Павел пишет об этом. Поэтому призыв, чтобы доброе свидетельство перед внешними оставалось сильным и значимым, конечно, это наша ответственность жить свято, или как здесь апостол Павел говорит, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Это была норма, это было учение от апостолов для церкви, чтобы они действительно перед внешними, то есть людьми неверующими, действительно были добрым свидетельством и ни в чем не нуждались. Итак, вот эти вот святые обязанности общины, вот эти вот нормы жизни, которые апостол Павел провозглашает здесь, они необходимы и актуальны остаются для наших дней, безусловно. И эти послания, и не только это апостола Павла, но оно провозглашает, дает нам принципы, дает нам направленность, как нам поступать, как нам строить жизнь. Это то, что богоугодно, это то, что славит нашего Господа, наши отношения к тем ответственностям, к тем обязанностям, которые возложены на нас. Итак, здесь мы видим три побуждающих повеления для церкви. Это преуспевать в братолюбии, как мы видим, или преуспевать в отношениях с любви, 9-10 стих, как мы посмотрели. То есть о братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Была школа. Бог учит. Учит отношениям, внутренним отношениям между верующими людьми. Научены Богом, вы так и поступаете. Вы так и поступаете. И еще одну хочу мысль привести. Важно отметить, что отождествлять, прочитаю цитату, отождествлять любовь с Богом – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению значительной части нездоровой религиозной философии и целого потока пустой поэзии, современной, несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это то, что есть Бог, то нам бы пришлось допустить, что Бог – это то, что есть любовь. Понимаете разницу? Если Бог в буквальном смысле есть любовь, то любовь в буквальном смысле есть Бог. И тогда мы обязаны молиться любви как единственному Богу. Но это не так. Это заблуждение. Если любовь тождественна Богу, то Бог тождественна любви, и Бог и любовь идентичны. Таким образом, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного. И этот один атрибут мы выдвигаем в качестве просто общего такого вот заменителя Бога. В этом есть определенная опасность. Это важно отметить, дорогие. Поэтому мы не можем отождествлять любовь с Богом. Мы говорим о Боге любящем, который выражает Божью любовь, который учит любить христиан, строить отношения друг с другом, любить, как любит Бог, любить жертвенной любовью, любить посвященной любовью. Но это не значит, что любовь есть Бог. И вот в этой церкви, в послании, апостол говорит о том, чтобы они были послушны этой Божьей любви и подражали этой Божьей любви. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Была какая-то школа, которая действительно принесла опыт отношений. «Вы научены любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать...» То есть есть определенный образ или стиль жизни, который провозглашает Священное Писание. Жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними, ни в чем не нуждались. Поэтому вот эти вот обязанности общины или вот эти побуждающие повеления, которые определяют нормы жизни верующей, они важны для нас и значимы для нас. Это преуспевание в братолюбии, я перечислю, преуспевание в братолюбии, то есть посвященные отношения. И мы видим, что здесь есть школа от Бога. Это видно, что вы так и поступаете. Павел говорит, вы так и поступаете. Это ваша норма жизни. И дальше мы находим это отношение к повседневной жизни, к обязанностям, старательное отношение к житейским обязанностям. Мы видим, как правильно поступать. И последнее, в конце он говорит, свидетельство, 12 стих, по отношению к неверующим, чтобы вы поступали благоприлично перед ними и ни в чем не нуждались. Почему? Потому что внешние – это окружающие люди. Они видят норму нашей жизни, они видят образ нашей жизни, который прославляет Господа. Да будет ему слава, нашему Спасителю.

0: дарованное Богом.
1: Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах.

0: Молитва пуритан.
1: О Всевышний, мне подобает быть смиренным в Твоем присутствии, и я ничто в сравнении с Тобою. Я не обладаю ни достоинством, ни силою ангелов, но Ты соделал меня тем, кем я есть, и поселил меня там, где я пребываю ныне. Помоги мне покоряться благоволению и всевластной воле Твоей. Благодарю Тебя за то, что в зачаточном состоянии моего бессмертного существа я способен возрастать во благодати, дабы я носил образ Твой не просто потому, что покоряюсь Тебе, но и потому, что таков был Твой замысел, и могу трудиться вместе с Тобою, возвеличивая Твое дело и славу. Но, увы, пал венец главы моей, и я согрешил. Я отчужден от Тебя. Сердце мое лукавое и злое. Помышления мои — враги закона Твоего. И все же, вопреки пагубности моего состояния, Ты явил мне помощь в сильном. И Он становится между нами, возлагая руки свои на нас обоих. Мой судья, посредник, ходатай, чья кровь мой мир, чья праведность моя крепость, чье осуждение моя свобода, чей дух моя сила, чьи небеса мое наследие. Даруй мне больше ощущать силу Твоей благодати в усмирении злого естества моего, в избавлении меня от настоящего лукавого мира, в поддержке меня пред лицом жизненных испытаний, в даровании мне способности пребывать с Тобою в моих долинах, во внушении мне стремления иметь непорочную совесть пред Тобою и пред людьми. Во всех делах моих даруй мне видеть разницу между долгом и бесплодным беспокойством. И дай мне помышлять прежде всего о моем духовном состоянии, а не о моих обстоятельствах.

Радио «Новая жизнь». Праведный верою жив будет.

Господство Христа в Церкви. Иисус Христос является главой Церкви. В Колоссянам 1 главе 18 стихе написано: «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Здесь используется очень метафорически греческое слово «кефале», что буквально означает «голова», «глава», «начальствующий», подчеркивая, что Христос является главой, начальником и управителем Церкви. Как голова в теле, так и Христос в Церкви является управляющим всеми ее действиями. Что бы то ни было, все, что делается внутри Церкви, должно быть подчинено Христу, как главе, как мыслительному центру Церкви, как ее начальнику и как ее руководителю. Во Христе все верующие объединены в одно тело. В 1 Коринфянам 12 главе с 12 по 13 стих написано: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Мы, Церковь, являемся телом Христа. И слово, использованное в этом контексте, абсолютно точно обозначает биологическое тело, чтобы показать, насколько взаимосвязаны процессы внутри Церкви и насколько важно, чтобы они работали в гармонии. Во всех аспектах Церкви Христос имеет абсолютную власть, как голова в теле. В Ефесянам 1 главе с 22 по 23 стих написано: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Здесь используется очень сильное греческое слово «хипотасо», что означает «покорять» или «подчинять», подчеркивая, что все покорено под власть Христа в Церкви, и это покорение или подчинение абсолютно. Господство Христа в Церкви показывает Его абсолютную власть и Его суверенитет, как Бога. Он является главой Церкви и объединяет всех верующих под собой, в одно тело, в самого себя. Осознание того, что Христос является главой Церкви, помогает нам жить в единстве и послушании Ему. Это также призывает нас к ответственной жизни в вере, стремясь к единству и служению друг другу. Как написано в послании Ефесянам 4 главе, с 15 по 16 стих: «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава, Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Это четкий призыв к нам жить в единстве и любви, как члены одного тела, тела Христа. Наша же роль, как членов тела Христа, быть послушными своей главе. Как все члены нашего тела слушаются нашего разума, как наши пальцы, наши руки, наши ноги, наши глаза слушаются головы, так и мы должны слушаться Господа, слушаться Христа, как начальника или главы Церкви. Ведь именно в этом послушании мы сможем расти в своих дарах, в своей сути и в своем предназначении.

начальнику хора, на музыкальном орудии шашан, учение сынов Кореев, песнь любви. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю песнь моя о царе. Язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши. Воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды. И десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алой, и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя. Стала царица, одесную у тебя в афирском золоте. Слыши, дщерь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он — Господь твой. И ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава дщери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в род и род. Посему народы будут славить тебя во веки и веки.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Послание к Галатам, глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Масштабы искупления. Три взгляда на эффективность искупления. Первое. Фактический универсализм. Этот взгляд утверждает, что искупление является спасающим, а Христос умер за все человечество. Следовательно, все люди спасутся. То есть все люди будут спасены независимо от их веры, так как Христос искупил весь мир. Это заблуждение. Гипотетический универсализм. Этот взгляд утверждает, что искупление не является спасающим, то есть искупление не приносит реального спасения никому, оно только лишь создает возможность для спасения. Иными словами, Христос умер за всех, но его смерть не обладает спасительной силой без веры и покаяния. Проблема гипотетического универсализма. Искупление имеет экономическую и юридическую составляющую. Экономическая. Христос заплатил за все грехи людей, включая неверующих прошлого, настоящего и будущего. Значит, освободил искупленных от нужды платить самим. Юридическая составляющая. Факт нарушения закона аннулирован тем, что Христос уже понес наказание за это нарушение. Тем, что Христос уже понес наказание за это нарушение вместо нас. Экономическая проблема гипотетического универсализма. Если Христос заплатил за грехи неверующих, искупив их, то как они могут платить за те же грехи вечно в аду? Получается, что грешник платит дважды. Юридическая проблема. Если факт нарушения закона аннулирован, так как Христос уже понес за него наказание, то как Бог может считать неверующих виновными, если Христос за них умер? И третий взгляд – ограниченное искупление. Этот взгляд утверждает, что искупление является спасающим. Иисус Христос умер за тех, кто уверует. Он уплатил за их грехи и освободил их от необходимости платить лично в аду. Все уверовавшие были искупленными Христом. Христос не платил за грехи неверующих, поэтому они будут вечно мучиться в аду, будут сами отвечать за свои грехи. Отбросив фактический универсализм как явное заблуждение, нам необходимо рассмотреть гипотетический универсализм и ограниченное искупление более подробно. Искупление достаточно для всех людей. То есть, если бы Бог решил спасти все человечество, не нужно было бы другой жертвы, дополнительной. Смерть Христа в своем потенциале способна спасти всех людей, но смерть Христа эффективна только для тех, кто уверует.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Как радоваться? Как прочувствовать и применить в реальной жизни Евангелие? Как начать им жить? Я также продолжаю бороться с похотью, с переменным успехом. Но замечаю, что молитвы стали пустыми, жизнь не наполнена радостью, а дьявол предлагает грех. Не соглашаться на грех, будто упускаешь счастье, а соглашаешься, теряешь и то, что имел. Нет никакой радости в итоге. Как жить Евангелием и получить удовольствие от спасения Богом?
2: Это очень важный вопрос, который становится центром христианской жизни для всех. Все, кто когда-то соприкоснулся со Христом, они рано или поздно приходят к этой центральной истине в их жизни. Суть заключается в том, что после грехопадения в нашем сознании сбились ориентиры относительно того, где счастье, где то, что принесет мне радость настоящую, принесет настоящую удовлетворенность. Дьявол постоянно предлагает нам свои версии. Они самые разные, но они все связаны с утверждением себя, то есть самоутверждением, и с самоудовлетворением, то есть какие-то формы похоти или какие-то формы самоудовлетворения, вернее, самоутверждения в разных формах. Иногда это гнев, иногда это властность, иногда это желание быть первым, иногда это желание подавить других, вот и так далее. Огромная палитра. У дьявола огромная палитра всяких разных инструментов, которые он предлагает людям, и он привлекает людей этими всякими инструментами. Так вот, когда Христос пришел, Христос принес радость совершенно иного типа. И вот это вот очень большая трудность для людей. Вот об этом много Христос говорит. Наверное, самое яркое место, которое я вспоминаю, это 16 глава Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос говорит: «Ибо кто хочет...» До этого он говорит: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Дальше говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня и Евангелия, тот обретет ее». Вот это слово «душа», когда он говорит: «Кто хочет душу свою сберечь», вот смысл этого слова – жизнь, это вот то, для чего я живу, или мое счастье в жизни, смысл моей жизни. Вот кто хочет его сберечь по-человечески, тот его сам разрушит. И дальше он говорит: «Кто откажется ради меня и Евангелия, тот обретет его». То есть Иисус Христос гарантирует удовлетворенность тогда, когда человек отказывается от мирских, от плотских путей обретения счастья и обращается к Евангелию, чтобы Евангелие стало инструментом его счастья. Что же это такое и как это практически работает? Кстати, Христос, говоря об этом, он говорил: «Кто хочет идти за мной, возьми крест свой и следуй за мной ежедневно». Это «отвергни себя ежедневно». Евангелие от Луки 9:23 написано это слово «ежедневно». То есть это регулярный ежедневный процесс. Как это практически действует? Сущность Евангелия заключается в том, что моя жизнь, она закончилась на Голгофском кресте. Мой грешный человек со всеми моими претензиями, он распят на Голгофском кресте. То есть я умер вместе со Христом. В этом суть Евангелия.

То есть, когда я стою перед крестом, когда я вспоминаю Евангелие, то Евангелие мне говорит, что мое место, настоящее заслуженное место на кресте, но Христос занял его. И когда Христос взял на себя мои грехи и умер за них, Он дал мне свою жизнь, Он дал мне свою праведность и свою жизнь. Смысл этой жизни, который мы получаем от Христа, заключается в том, что у Него совершенно другие цели и совершенно другой источник радости. Источник радости Христов заключается не в самоудовлетворении и самоутверждении, а в том, когда я становлюсь гармоничным сотрудником с Господом. Вот в этом огромная радость. Очень интересно, апостол Павел об этом говорит в Галатам, 5 глава, 22 стих, он говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие» и так далее. То есть речь идет вот о чем. Когда я через Иисуса Христа, через Евангелие, через то, что я признаю, что я умер на Голгофском кресте со Христом, что я теперь живу им и живу для Него, когда я соединяюсь с Господом, вот тогда мое сердце наполняется вот этими чувствами Божьими. Любовь, радость, мир, долготерпение. Это и делает меня счастливым. То есть, когда мы говорим о счастье, радости, удовлетворении, то вот подобно этому человеку, мы часто его видим в чем-то вне. То есть кто-то должен меня признать, и тогда я буду счастлив. Кто-то должен не обижаться на меня, и тогда я буду счастлив. Кто-то должен не угрожать мне, и тогда я буду счастлив. Пока вот все это есть, я не могу чувствовать себя счастливым. Христос говорит совершенно о другом. Христос говорит о том, что если ты отвергнешь себя, возьмешь крест и будешь следовать за Христом, то тогда ты откажешься от человеческих измерений счастья. И ты в каких бы обстоятельствах ни находился, ты сможешь быть наполненным, сможешь наполняться любовью, радостью, миром, долготерпением, кротостью, воздержанием и так далее. То есть вот этот источник внутренних чувств, он не зависит совершенно от окружающего мира и от того, что у меня есть, чего нет. И вот борьба за этот плод Духа и есть борьба за Евангелие. То есть каждый человек, каждый день, он всегда становится перед выбором. Или он будет искать источник счастья в том, что вне него кто-то должен сделать его счастливым. Или же он найдет источник счастья во Христе и в гармонии с Ним. Вот почему Христос жил, и самая большая его задача, самая большая цель, к которой он стремился, он хотел исполнить волю Отца. Почему он это делал? Потому что он знает, что Отец делает совершенную работу на земле. Он знает, что ничего лучше, точнее, интереснее, правильнее, качественнее, чем воля Отца, нет. И поэтому в каких бы обстоятельствах он ни был, с какими бы людьми ему не приходилось иметь дело, он всегда искал, как в этой ситуации проявить волю Отца. И он знал это, знал то, что если он поступит так, если он будет в гармонии с Отцом, он всегда будет победителем.

0: дарованная Богом.
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
2: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: При сем некоторые из книжников сказали сами в себе:
3: «Он богохульствует».
1: Иисус же, видя помышления их, сказал:
2: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи...»
1: Тогда говорит расслабленному:
2: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
2: «Следуй за мною».
1: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
4: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
1: Иисус же, услышав это, сказал им:
2: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
1: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
5: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?»
1: И сказал им Иисус:
2: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
1: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
6: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
7: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
2: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
2: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
8: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус:
2: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
8: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
2: «По вере вашей да будет вам».
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
2: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
9: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
4: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим:
2: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».

0: Молитва пуритан.
1: Семья. О всевластный Господь, Ты Творец и Отец всех человеков, ибо Ты создал и поддерживаешь их. Но наипаче Ты Отец тем, кто знает, любит и чтит Тебя, кто почитает иго Твое благом, бремя Твое легким, труд Твой достохвальным, заповеди Твои славными. Но как мало я воспринял Твоей ничем не заслуженной благости, как незначительно умножил дарованные мне духовные блага, как нерадив я был, делая добро другим людям. Я предстаю пред Тобою в беззакониях и грехах, помилуй же меня. И пусть благость Твоя приведет меня к покаянию. Помоги мне возненавидеть всякий ложный путь и оставить его, вникать в себя и бодрствовать над душой своею, обуздывать язык свой, со всем усердием хранить сердце свое, бодрствовать и молиться против искушения, умерщвлять грех, радеть о спасении других людей. О Боже, я не могу вынести погибели близких моих. Пусть те, кто связан со мной узами нежной любви, будут драгоценны в очах Твоих и посвящены славе Твоей. Освяти и облагодетельствуй в доме моем поклонение, наставление, воспитание, пример благочестия, дабы дом мой был школой, приготовляющей к жизни небесной, моя церковь садом Господним, где Ты щедро насадишь дерева праведности к славе Своей. Пусть же в итоге никто из моего семейства, кто отмечен печатью любезности, добронравия, благообразия, не лишится небес. Даруй, чтобы многообещающие проявления совестливости, мягкосердечия, восприимчивости к утешениям и предостережениям Слова Твоего не изгладились в душах всех любимых мною, но в конечном итоге восторжествовали в таковых».

Реформация – настолько многогранное и далеко идущее по своим последствиям явление, что его можно рассматривать с нескольких сторон. Прежде всего, это историческое событие состоялось 31 октября 1517 года. Католический монах Мартин Лютер прибивает к дверям Виттенбергского собора свои 95 тезисов, где выражает резкое несогласие с некоторыми богословскими постулатами, практикой и нравами современной ему католической церкви. Последующие за этим события привели к бесповоротному изменению религиозно-политического ландшафта Европы и сильно повлияли на развитие многих государств. Во-вторых, Реформация – это, безусловно, одно из важнейших событий в истории церкви. Появляется еще одна ветвь христианства – протестантизм. В-третьих, Реформация имеет и огромное духовное значение. Принципы протестантизма обычно формулируют через пять соло – «только», которые не только ясно обозначают позиции протестантов, но и выражают стремление к богословской определенности, объективности и четкости формулировок. Соло скриптура, только писанием. Возврат к богодухновенному, объективному, точному, уникальному высшему авторитету и признание Библии основой для веры и практики. Эта убежденность давала реформаторам смелость отстаивать свои убеждения перед лицом церковного суда и под страхом отлучения от церкви, что тогда автоматически означало поражение во многих гражданских правах и судебное преследование. Знаменитые слова Лютера на Вормском съезде церковных иерархов: «Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума, совесть моя пленена Словом Божьим». Это не просто теоретический манифест. Это готовность пожертвовать многим ради правды Божьей и страстное желание донести благую весть и заповеди Божьи до простого человека. Недаром Реформация сопровождалась переводом Библии на национальные языки. Следующие три принципа раскрывают богословскую суть Реформации – возвращение к строго библейской сотериологии, «sola fide» – «только верой», указывает на верховенство веры в Евангелии, противовес человеческим заслугам, как ответственность человека в деле спасения. «Sola gratia» – «только благодатью», утверждает Божью незаслуженную милость как условие спасения. «Solus Christus» – «только Христос», источник спасения в жертве Христа и его посредническом служении между Богом и человеком. Таким образом, Реформация обратилась к самому сердцу христианской веры, вопросу, который был задан еще апостолу Петру в день Пятидесятницы: «Что нам делать, чтобы спастись?» На первый план выходит не церковь как организационная структура, но судьба отдельного человека, его ответственность перед Богом и окружающими. Последний тезис «Soli Deo Gloria» – «Только Богу слава» – выражает поклонение только Богу, его превосходство над всем творением, первопричину и конечную цель существования человека и Вселенной, где все из него, им и к нему. Бог и его слово вновь становятся центром церковной жизни, стимулом для благовестия миру, а вся жизнь становится богослужением. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. 1 Коринфянам 10:31. Повседневность приобретает высший смысл, становится служением Богу.

Трудовая деятельность превращается не просто в способ заработать на кусок хлеба, но совершается достойно, не только из страха наказания, но и по совести. Все эти очевидные евангельские истины, сегодня многими забытые, надолго предопределили развитие тех государств, которые так или иначе были затронуты протестантской реформацией. Духовная реформация никогда не может остановиться. И призыв «Испытывайте самих себя, исследуйте» всегда будет актуальным.

Признаки ложного апостола. Джон МакАртур. Сегодня мы обратимся к нашему исследованию второго послания к Коринфянам 11 главы 7 по 15 стихи, к наиболее примечательной и отчасти знакомой части Священного Писания и поговорим на тему «Остерегайтесь наивного доверия». Дело в том, что простая наивность людей – привела к тому, что они лишили своих денег, а иногда здоровья, и, что более важно, погубили свои вечные души. Ложные обещания здоровья, фальшивые благотворительные организации, мошенничество и всевозможные обманы приводят к обнищанию людей всеми мыслимыми и немыслимыми способами. И когда дело доходит до религиозного и духовного обмана, наивное доверие падшего человека здесь особенно проявляется, потому что самый умный, самый искусный, самый соблазнительный и самый могущественный обманщик – это дьявол. Дьявол гораздо умнее, гораздо хитрее любого человеческого существа, и поэтому его замыслы – самые соблазнительные и, в конце концов, самые разрушительные. Замыслы сатаны – это вся та духовная ложь, которую он пропагандирует через своих духов-обольстителей и человеческих лжеучителей. Это то, что нам нужно понять. Несмотря на все тонкости человеческого обмана, на все хитроумные системы, которые придумывают люди, которые заставляют людей становиться жертвами и добычами через их обнищение, существует тысяча других уловок, которые дьявол придумал, гораздо более тонкими, гораздо более умными, гораздо более хитрыми, гораздо более соблазнительными, которые вовлекают души людей в рабство тому, что диктуется адом. Откровенно говоря, нигде наивное доверие не является более серьезным и распространенным явлением, чем в религиозной сфере. И это потому, что именно там занимается своим ремеслом самый изощренный обманщик во Вселенной. И нигде легкое доверие не является такой проблемой, как в церкви. Церковь, которая должна быть оплотом, стандартом, основанием, столпом, почвой для истины. Церковь, которая должна быть в состоянии провести линию отвеса, установить стандарт того, что правильно, что прямо и что истина. Церковь, которая должна быть сущностью развлечения. Церковь, которая должна распространять истину среди всего соблазна и всего обмана, когда церковь становится наивной и доверчивой и теряет способность делать это, тогда все потеряно. Поэтому мы снова говорим, что нигде наивность не является большей проблемой, чем в церкви, потому что когда это происходит в церкви, тогда нет стандарта, по которому можно было бы измерить остальной обман. Там, где у вас есть невежество в церкви и безразличие к доктрине, у вас есть последующая незрелость и последующая поверхностность, что приводит к отсутствию проницательности, которая широко открывает двери для обманчивых соблазнов сатаны. Для того, чтобы сатана преуспел, все, что необходимо, это чтобы люди не понимали истину. И если у них нет истины, то у них нет возможности распознать заблуждение. И если человек объяснит заблуждение определенным языком, если он будет выражаться терминами, которые кажутся знакомыми и ссылаются на Бога, Христа, Библию и так далее, то соблазн для слушающих будет еще более сильным. И как мы видим, это было именно то, что происходило в Коринфе. На самом деле это происходило на протяжении всего служения апостола Павла. Куда бы он ни пошел, лжеучители следовали по его пятам с единственной целью – действительности. Войти туда, куда пришла истина, отменить то, что сделала истина, и ввести на ее место заблуждение. И лжеучителя шли повсюду, где был Павел, приходя туда незадолго после того, как он ушел. Именно так было и в Коринфе. Он пришел туда, он проповедовал Евангелие, он основал там церковь. Он даже отправил в ответ пару писем, чтобы направлять и исправлять церковь.
И именно после этого пришли лжеучители, расстроили церковь и начали свои обольстительные сатанинские усилия. Отрывки, которые мы сейчас рассматриваем, 2 Коринфянам 11 глава, 7 по 15 стихи, Павел делает то, что было очень необходимым для церкви. Он противопоставляет здесь истинных апостолов лжеапостолам. Он противопоставляет себя как истинного человека Божьего, представителя Господа, лжеапостолам и лжеучителям, которые пришли в Коринф, утверждая, что они были апостолы Христа и посланники Бога, которые ими не были. И контраст, который он создает, строится вокруг трех областей и трех категорий – смирения, истины и любви. Это три признака истинного апостола, истинного пророка, истинного учителя и истинного проповедника. Смирение, истина и любовь будут отмечать их жизнь. Они будут смиренными в том смысле, что они будут скромными. Они будут жертвенными. Они отмечены истиной в том, что в них нет обмана. И это истина, ради которой они живут не только в том, что они говорят, но и в своей личной жизни. Это будет истина, которая не только исходит от них, но истина в них. И они будут отмечены любовью. То есть они будут гораздо более заботиться о других, чем о самих себе. И они будут желать и жаждать потратить себя ради других. Потому что таков характер любви. Она жертвует собой. Настоящие учителя, просто отметьте это. Посмотрите на их жизнь. Видите ли вы явные свидетельства смирения? Видите ли вы явную истину и явную любовь? Это то, что их отличает. Действительно, не могло быть лучшего обобщения характера истинных апостолов и истинных учителей, чем эти три добродетели. И в стихах 7 по 11 Павел обсуждает эти три признака в своей собственной жизни, говоря: «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что я безмездно, то есть бесплатно проповедовал вам Евангелие Божье. Со мной что-то не так? Разве это грех, потому что я не взял у вас никаких денег, когда пришел?» И это была его политика, помните? Когда он отправлялся в город проповедовать, он отказался брать деньги у людей, которым он проповедовал Евангелие, у людей, с которыми он насаждал и открывал церковь. Он не брал никаких денег вообще. Он не хотел делать Евангелие платным. Он не хотел становиться для них обузой. Он не хотел, чтобы его считали просто еще одним длинным ряду философов, ораторов и учителей, которые занимались своим ремеслом на рынке, назначали цену за свои головы и брали плату со своих учеников. Он не хотел быть таким. И он хотел отличаться от всех обычных учителей, которые требовали вознаграждения за свое обучение. И он не хотел быть для них бременем. Он не хотел делать Евангелие корыстным для себя. Он не хотел, чтобы люди думали, что у него были корыстные мотивы. Он не хотел быть обузой для людей, которым он служил. Поэтому он не взял денег. Это была его стандартная политика, и именно это он делал в Коринфе. Поэтому он говорит: «Согрешил ли я?» Почему? Потому что лжеапостолы критиковали его за это. Они хотели, чтобы он взял деньги, потому что хотели, чтобы их считали равными ему. И я расскажу об этом позже. Но он этого не сделал, и поэтому они напали на это, пытаясь запугать его и как бы заставить его взять деньги. Они сказали: «Ну, он не берет у вас денег, потому что он не может назначить цену за свое учение, потому что его учение ничего не стоит». Другими словами, он сам оценил это, ничего не взяв, потому что оно ничего не стоит. Во-вторых, они сказали: «Он не хочет от вас денег, потому что деньги означают обязательства, и он не хочет никаких обязательств перед вами, потому что вы ему безразличны». Очевидно, что они солгали. Но это была попытка запугать Павла, чтобы он взял деньги. Но он бы этого не сделал. Поэтому он сказал Коринфянам: «Согрешил ли я тем, что ничего не взял? Безвозмездно проповедую я вам Евангелие». На самом деле в 8 стихе он говорит:
Я грабил другие церкви, метафорически, получая от них содержание для служения вам. И будучи у вас, хотя терпел недостаток, я никому не был обузой. Даже в то время, когда у него заканчивались ресурсы, очевидно, у него не хватало средств, хотя он работал своими руками, занимался кожаной работой и изготовлением палаток, чтобы зарабатывать себе на жизнь, ему не хватало. И в один момент, когда ему стало не хватать, ибо недостаток мой полностью восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Отметьте это. Он не стал бы брать деньги у церкви, где он служил, но он взял бы деньги у другой церкви, которая послала их из любви. И вот что произошло. Это была его стандартная политика. Это было свидетельством его смирения. Он работал своими руками на обычной черной работе по обработке кожи и изготовлению палаток, чтобы заработать себе на жизнь, чтобы его не приравнивали к этим лжеапостолам, которые назначали цену за свое обучение, чтобы его не считали корыстолюбивым, чтобы он не ставил ценник на Евангелие, и чтобы он не был обузой для этих новых церквей, которые только что начинали. Он был человеком смирения, скромного смирения, который ничего не искал для себя. Во-вторых, он охарактеризован истиной. В 10 стихе он говорит: «Поистине Христовой во мне скажу, что похвала моя не отнимется от меня в странах Ахайи. Я не собираюсь менять свою политику нигде в Ахайи. Я собираюсь продолжать иметь возможность говорить, что я ничего ни от кого не получил в этом регионе, поскольку истина Христа во мне». Это небольшая заметка, которая напоминает нам, что он не только проповедовал истину, но жил истиной. У него была честность. Это была не просто истина Христа, которая исходила от него и которую он провозглашал, но эта истина Христа жила в нем. У него были убеждения, и он жил в соответствии с этими убеждениями. Он был отмечен истиной. И затем в 11 стихе он говорит: «Почему же так поступаю? Потому что не люблю вас?» Они обвинили его в том, что он их не любит. И именно поэтому он не взял денег, потому что не хотел отношений или обязательств. Он говорит: «Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать». Истинный апостол отмечен смирением, правдой и любовью. И это был всего лишь краткий обзор. Теперь давайте перейдем ко второму разделу здесь, к лжеапостолам. И здесь мы увидим, что характеризует лжеапостолов. Три вещи: гордость, обман, ненависть или жестокое обращение. Лжеапостолов можно распознать. Их можно определить. Вы можете выделить их из толпы прежде всего по их гордости. 12 стих. «Но как я поступаю, так и буду поступать. Я не собираюсь менять свою политику». И он знал, что лжеапостолы пытались оказать на них давление, говоря, что он не любит коринфян, говоря, что он ценил свое служение как ничто, и если он хочет оценить свое служение, то он должен взять немного денег. И если бы он действительно любил их, тогда он взял бы у них деньги. И это было то давление, которое они хотели оказать на него, потому что они хотели, чтобы он изменил свою политику и взял деньги, потому что они брали от них деньги, что выглядело не очень хорошо. Но как я поступаю, так и буду поступать. Почему? Чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы. Что это значит? Я не даю им никакой возможности считаться теми, кто мы есть. И что это значит? Что он там говорит? Что ж, мы знаем, что эти люди были горды. Мы знаем, что они были высокомерными, своекорыстными и жадными людьми. Все лжеучителя таковы. Еще в 10 главе, 12 стихе они были настолько наглы, что классифицировали и сравнивали себя с самими собой. Они хвалили себя, они сделали себя эталоном,
Они хвалились сверх всякой меры. 13 стих. Они сильно переоценивали себя. 14 стих. Павел не сделал бы ничего из этого. Они называли себя высшими апостолами, то есть самыми выдающимися апостолами. Это в 11 главе 5 стихе. И снова в 12 главе 11 стихе Павел ссылается на это. Это было слово «суперапостолы». И вот они приходят в город. «Мы от Христа, мы от Иерусалимской церкви, мы истинные апостолы, мы суперапостолы, мы высшие апостолы, мы измерение, мы эталон». И они рекомендовали себя таким образом. Они были хвастливыми, высокомерными людьми. И Павел обращается к их гордости своей политикой отказа от вознаграждения. «Но как поступаю, так и буду поступать». Что это? Не брать деньги. Почему? Потому что целью противников Павла было возвыситься до уровня истинного апостола, каким многие люди считали Павла. И он действительно был таковым. Они хотели быть возвышенными среди тех, кто считал Павла апостолом. Они хотели, чтобы их считали равными Павлу. И как они могли считаться равными Павлу среди тех, кто верил, что Павел был истинным апостолом? Как они могли добиться того, чтобы их считали равными Павлу, если сам Павел не брал никаких денег? Если бы Павел взял деньги, тогда они могли бы заявить: «Ну, мы просто делаем, как это делает Павел. Мы находимся на том же уровне, что и он». Поэтому они хотели заставить Павла взять деньги. Они хотели денег и хотели, чтобы их считали равными Павлу. Поскольку Павел не брал никаких денег, они рассматривали это как своего рода сохранение неравенства, и это ставило их в очень неловкое положение. Позиция Павла на самом деле была для них острым затруднением, потому что он проповедовал Евангелие безвозмездно, ничего не прося, а они настаивали на деньгах. И, конечно же, все лжеучителя делают это. И Павел не собирался обманываться их уловками. Он не собирался поддаваться их принуждению, запугиванию и манипуляциям, чтобы взять деньги и нарушить свою политику. Он бы ничего подобного не сделал в своем собственном сознании. Любым возможным способом он избегал бы предоставления им какого-либо уровня равенства. Поэтому он ничего не сделал бы, чтобы устранить очень очевидное неравенство, очевидное между его и их практикой в отношении денег. Теперь у них был выбор. Если бы они действительно хотели быть равными Павлу, то они тоже могли бы служить даром. Это не вариант. Их собственный выбор состоял в том, чтобы добиться равенства, отказавшись брать какую-либо плату за свои услуги. Но это было немыслимо и неприемлемо, и всегда является таковым для лжеучителей, потому что они занимаются этим только ради денег. Если вы посмотрите на гордыню лжеучителей в Писании, вы увидите ее по-разному. Если бы вы вернулись к Иеремии 5:31, то вы бы увидели, что для лжеучителей характерен авторитаризм. Они склонны быть властными, доминирующими, требовательными личностями и всегда правыми. И если вы с ними не согласны, у вас действительно серьезные проблемы. Вы получите их проклятие. Они авторитарны. Они не хотят, чтобы их допрашивали. Они правы. Они исходят от Бога. За ними остается последнее слово. Это типично для лжеучителей, и это проявление их гордыни. В то время как истинный учитель всегда смиряется перед Словом Божьим и видит себя просто слугой этой истины. Во-вторых, если вы изучаете Библию, вы обнаружите, что лжеучителя идентифицированы по их гордыне и самонадеянности. Они склонны быть самонадеянными, а также своевольными. Петр тоже пишет об этом. Они вторгаются в то, что свято, и просто в блаженстве они хаотично извращают истину и тому подобное в своих собственных целях. В-третьих, согласно Исаии 29:16, они являются идолопоклонниками. То есть они хотят, чтобы им поклонялись. Они хотят, чтобы их считали маленькими богами и чтобы все им кланялись. Они хотят быть великими героями,
Они любят светить своим именем. Итак, вы видите гордость лжеучителей в их авторитаризме, их самонадеянности и их идолопоклонстве. Вы также видите это в их жадности. И, возможно, это доминирующая их характеристика, когда вы смотрите на Писание, которая заключается в том, что они делают то, что они делают, чтобы разбогатеть, чтобы извлечь из людей жизненное благо. Вот поэтому они втираются в их доверие. Так вот, они в Коринфе, они хотят взять деньги и все, что они могут получить. Павел этого не делает, и это их смущает. Он ставит их в очень трудное положение. Павла давние устоявшиеся намерения и цель в служении были в том, чтобы быть как можно более непохожим на лжеучителей, и поэтому он не брал денег у людей, которым он служил. Он хотел продолжать это делать, потому что это лишало его противников возможности, о которой они так мечтали. Потому что, оглянитесь на 12 стих, они хотели, чтобы к ним относились так же, как и к нам, в том самом вопросе, которым мы хвастаемся. А это вопрос денег. Они хотели быть такими же, как и я. И они хотели, чтобы я брал деньги, чтобы казалось, что мы находимся в одном и том же служении с одной и той же базовой структурой. И Павел надеялся, что его финансовая независимость подчеркнет финансовую зависимость его соперников и заставит коринфян пересмотреть свое отношение к нему. Эти паразиты требовали полного вознаграждения. Они требовали полной поддержки. И я покажу вам это через несколько минут. И они действительно были бременем для церкви. В 9 стихе Павел говорит: «Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Но они этого не сделали. Они легли тяжелым, отупляющим грузом на церковь. Павел скорее умер бы, чем позволил бы, чтобы его считали равным им. Он не сделал бы ничего такого, что лжеучители могли бы использовать, чтобы поставить себя на его уровень. Они были горды, и их гордость видна в их жадности. У них был выбор. Они могли бы сделать это даром, если бы действительно были носителями истины, и они занимались бы этим только ради славы Божьей. И они действительно хотели бы, чтобы их воспринимали как равных апостолов. Они могли бы отказаться от всего этого вознаграждения. Но они ни за что бы этого не сделали, потому что их мотивировали деньги. Итак, вы видите их гордость, их жадность и их нежелание вообще признаваться в этом. То, что они собирались сделать, это попытаться манипулировать Павлом и заставить его изменяться, но не заботились о том, чтобы измениться самим. Гордыня лжеучителей проявляется, да, в их авторитаризме. Они всегда правы, и их никогда нельзя подвергать сомнению. Их гордость проявляется в их самонадеянности. Они вступают в Царство Божье волей-неволей, беспорядочно занимаясь своим ремеслом, как будто Бога не существует, не обращая внимания ни на Него, ни на Его Сына, ни на Его Дух, ни на Его Слово. Они крайне самонадеянны, и в основном они отмечены жадностью. Хотя мы могли бы добавить, что они склонны к идолопоклонству и хотят, чтобы толпа поклонялась им, если бы правда действительно была известна. Они гордятся. Просто посмотрите, когда вы оцениваете, является ли кто-то истинным или ложным учителем. Вы видите смирение или вы видите гордость? Видите ли вы человека, жертвующего своей жизнью, чтобы рассказать людям истину, заботясь только о служении другим? Или же вы видите того, кто строит свою империю, строит свое состояние, становится богатым, того, кто выставляет на показ свою власть, того, кто всегда прав, того, кто требует, чтобы вы преклонялись перед ним, того, кто почти хочет, чтобы ему поклонялись и обожали? Вот такие вопросы. Во-вторых, лжеучители – отмечены обманом. И в этом и есть суть этого отрывка. Они отмечены обманом. И вот причина, по которой Павел не может сдаться. Вот причина, по которой он не может позволить себе опуститься до их уровня. Он не может этого сделать. Его ни в коем случае нельзя сравнивать с ними. И причина в том, что на карту поставлена истина.
Он прямо разоблачает здесь лжеапостолов, потому что он не желает жертвовать истиной ради единства. 13 стих. «Ибо таковые». Это относится к тем лжеапостолам. В этом послании они несколько раз упоминаются несколькими местоимениями. В 10 главе 2 стихе они называются «некоторыми». В 10 главе 12 стихе они называются «некоторыми» и «теми». 11 глава 4 стих «если бы кто, придя, начал проповедовать». Они там называются как «один». Они также называются «высшими апостолами». В 11 главе 5 стихе и в 12 главе, как мы видели. Это те люди, о которых он говорит. Все дело в этих лжеучителях. Церковь в Коринфе точно знала, о ком он говорил. Они знали их имена. Они знали их имена и знали их адреса. Они знали о них все, что только можно было знать. Это торгаши, многие из 2 главы 17 стиха, которые торгуют Словом Божьим, но не от Бога. Они торгуют Словом Божьим, но не от Бога. Они извращают его, они манипулируют им. Вот о ком он говорит. Вот кто здесь таковые. И все в Коринфе знали их имена. Они точно знали, кто они такие. И вот как он относится к ним. Они, кстати, не братья, они лжеапостолы. Лукавые делатели, выдающие себя за апостолов Христа. И некоторые критикуют Павла за использование здесь довольно сильных выражений. Мы бы согласились с тем, насколько эффективен этот язык. Если бы эти люди сидели впереди церкви, когда было прочитано это письмо, оно показалось бы им чрезвычайно эффективным. И, несомненно, все остальные слышали бы это, потому что так оно и было. Павел нетерпим, он даже неприятен, когда на карту поставлена истина. Когда речь идет о чести Бога, чести Христа, истине Евангелия и Писания, сейчас самое время проявить силу в выражениях. Сейчас не время для двусмысленностей. Так что он не удерживает себя. Он говорит: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых». Критикам сегодня даже в христианской церкви, в кавычках, не нравятся такие сильно действующие люди, как Павел. Павлу сегодня пришлось бы нелегко в нашем обществе, потому что в нем мало, очень мало убежденности и ужасно много терпимости. Но позвольте мне сказать вам, что истина всегда невыносима для тех, кто отличается заблуждением. Вам просто нужно это знать. Люди, которые больше всего суетятся из-за правды, это те, кому больше всего есть что терять, верно? И что вы теряете, когда вторгается истина? Ваше драгоценное защищенное заблуждение. Знаете, настоящий истинный, изучающий Священное Писание, настоящий истинный слуга Божий хочет услышать истину. Вы можете определить любовь человека к истине по тому, как он реагирует, когда сталкивается с ней лицом к лицу. Если это противоречит тому, во что они верят и чему они учат других, и они сопротивляются в гневе, тогда они попадают в ловушку этих заблуждений. И они любят заблуждения, потому что они служат их целям. А ложь всегда служит целям обманщиков, верно? Истина всегда невыносима для тех, кто отличается ересью. Она всегда невыносима для тех, кого отличает заблуждение, для тех, кто пытается защитить свой обман. Истина всегда невыносима для тех людей, которые терпят отклонение от нее, которые принимают это отклонение, которые хотят этого отклонения и которые допускают его. Сегодня кажется, что каждый, кричащий свои заблуждения, почти наверняка будет провозглашен посланником Бога и Христа, в значительной степени, думаю, невозрожденными и, конечно, часто неразличающими христианами. Если вы просто придете и скажете, что вы от Бога и Христа, вы можете сказать все, что угодно. Если вы попытаетесь внести власть и чистоту истины, то те, кто обманщики, ответят с яростью. Но в Писании нам предписано это делать. Поэтому Павел говорит, что такие люди – ложные апостолы, псевдоапостолос. Павел, вероятно, придумал это слово. Они утверждали, что равны Павлу, что они на самом деле апостолы.
Но в реальности он говорит в конце 13 стиха: «Они принимают вид апостолов Христа. Они утверждают, что равны Павлу и Петру и Иакову и Иоанну и Андрею и Филиппу и остальным». Я имею в виду, они входят, и вы скажете: «Это довольно нагло и дерзко». Но послушайте, за все годы истории искупления всегда были лжепророки. Они утверждали, что были пророками, но они ими не были. Были лжеапостолы, и они утверждали, что они апостолы, хотя на самом деле они ими не являются. Иисус в Евангелии от Матфея 24:24 говорит: «Ибо восстанут лжехристы». Наглость этих обманщиков просто поражает. Они не против того, чтобы называть себя пророками, они даже не против того, чтобы называть себя апостолами, и они даже не против того, чтобы называть себя Христом. Так что совсем не удивляйтесь их наглости. Есть те, кто называет себя Христом, кто называет себя апостолами Христа, и эти мужчины пришли в церковь и сказали: «Мы истинные посланники Иисуса Христа. Мы говорим от имени Бога. Бог говорит через нас. Он дал нам свое послание. Он дал нам свою власть. Он дал нам свои полномочия и свои дары. Вы не можете подвергать нас сомнению. Мы непобедимые апостолы Христа. Мы говорим истину». Они были чем-то вроде пап, утверждающих, что когда они говорят с места экс-кафедра, они говорят неоспоримую истину. По правде говоря, Иисус определил их в Евангелии от Матфея 7 главе как лжеапостолов, лжепророков и лжеучителей, которые приходили под видом пророков, но внутренне были хищные что? Волки. Они пришли, чтобы уничтожить, съесть и опустошить стадо. В Деяниях 15 главе есть предупреждение. Это было сделано на Иерусалимском совете. Грозное предупреждение. Послав письмо, 23 стих, старейшинам и братьям в Антиохии, Сирии и Киликии, во всех этих разных местах, где были верующие: «Поскольку мы слышали, что некоторые, вышедшие от нас, кому мы не давали никаких указаний, смутили вас своими речами и поколебали ваши души». Это не заняло много времени. Деяния, 15 глава, уже выходят лжеучителя из числа Иерусалимской церкви. Они утверждали, что являются иерусалимскими апостолами, утверждали, что являются представителями Иисуса Христа, посланными Иерусалимской церковью, и имеют все полномочия. Тогда апостолы, пресвитеры и братья из Иерусалима предупреждают верующих, говоря: «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, людьми, предавшими свои души за имя Господа нашего Иисуса Христа». Истинные апостолы всегда готовы рисковать своей жизнью, поэтому они говорят: «Мы отправим их к вам, чтобы вы могли отделить истину от заблуждения». Римлянам 16 глава. Такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу. Видите ли, то, что происходило в церкви в Риме, было разногласиями, препятствиями и противоположным учением, людьми, отворачивающимися от истины. И это были люди, которые не были рабами нашего Господа Иисуса Христа. Они утверждали, что являются слугами Христа. Но, говорит он, они служат своему чреву. Они делают все, что велят им их собственные похоти и желания. И своими мягкими и льстивыми речами они обманывают сердца ничего не подозревающих. В этом и заключается их игра. Они входят, они делают все, что им велят их похоть и желания, они движимы своими собственными страстями, чтобы исполнять свои собственные желания за счет других людей. Они лжеапостолы, но они всегда делают эти грандиозные заявления. Они всегда делают такие высокие заявления о том, что они являются представителями Бога, потому что тогда вы не можете задавать им вопросы без того,
чтобы вас каким-то образом не обвинили в том, что вы ставите под сомнение Бога. Далее он называет их лукавыми делателями, в 13 стихе. Они называли Павла обманщиком. Он ссылается на это в 12 главе, 16 стихе. Но на самом деле они были настоящими обманщиками, лживыми работниками. Они лжецы. Это те непокорные пустословы и обманщики из послания к Титу 1 главы 10 стиха. Каковым нужно заграждать уста? Потому что они развращают целые семьи, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Они входят в церковь и берутся за работу. Они утверждают, что являются работниками в Царстве Божьем, но в реальности они лжецы и обманщики. Они заявляют о своем апостольстве, потому что это закладывает основу для их обмана. Если люди верят, что они на самом деле апостолы, значит, они на крючке. Они злые обманщики. Жаль, что у нас нет времени, чтобы провести вас через Иеремию, 14, 17 и 23 главы, и показать вам, какими ужасными обманщиками были древние лжепророки. Они сперва устанавливали свои внушительные титулы. И на основании того, что люди верили, что у них есть эти титулы, они затем начинали использовать свой обман. В Новом Завете, в послании к Ефесянам 5:6 Павел говорит: «Никто да не обольщает вас пустыми словами. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Не позволяйте вас снова засосать обратно во тьму этих обманщиков». Послание к Колоссянам пишет об этом во 2 главе 8 стихе. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, и они повсюду вокруг нас». 1 Иоанна 4:1 говорит: «Но испытывайте духов, от Бога ли они? Не просто принимайте, что вам кто-то говорит, как от Духа Божьего, но испытывайте это, соизмерьте со Словом Божьим, осознавая, что повсюду есть обманщики. Сатана приходит со всяким неправедным обольщением», говорит второе послание к Фессалоникийцам 2:10. «И Бог даже приспосабливается к этому, в конце концов, посылая вводящее в заблуждение влияние, чтобы они могли поверить в то, что является ложным». Это суд, когда Бог даже позволяет людям быть обманутыми. Обратите внимание на выражение в 13 стихе. «Принимают вид». Это глагол, означающий «маскироваться». Это маскарад. Вы не знаете, с кем вы разговариваете. Вы не можете видеть, и вы действительно не знаете. Это незаметно, это неочевидно, и это не то, за что выдается на поверхности. Все это хитрость сатаны. Он приходит в маске, прячась за ложью. Удивлены ли мы этим? 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид, маскируется под ангела света. Должны ли мы удивляться тому, что сатана приходит, чтобы соблазнить церковь? Нет, это то, кем он является. Он утверждает, что он есть ангел света. Что это значит? Тьма – это его царство. Свет – это царство Божье. Бог есть свет. В нем нет никакой тьмы. Христос – свет миру. В нем мы имеем свет жизни. Мы свет, ходим как дети света. Мы вышли из царства тьмы в царство его драгоценного сына, царство света. Мы находимся в царстве света, а он во тьме. Мы дети света, а его дети – это дети тьмы, дети лживой тьмы. Иоанна 8:44. И у нас нет ничего общего. Но сатана приходит не как ангел тьмы. Он приходит, притворяясь ангелом света. Он приходит, притворяясь, что пришел из Царства Божьего. И поэтому его демоны разработали соблазнительные доктрины, которые звучат как истина. И они распространяются лицемерными лжеучителями, которые утверждают, что представляют Бога и представляют Христа. Точно так же, как Бог проявляет свой характер в своих собственных детях, он есть свет, и его дети свет, так и сатана проявляет свой характер в своих детях. Он есть тьма, и его дети тьма.
Но сатана – это замаскированная личность. Глагол «маскироваться» встречается в 13, 14 и 15 стихах. В 13 стихе сказано: «маскируются под апостолов света». Неудивительно. Сатана маскируется под ангела света. Поэтому неудивительно, что его апостолы также маскируются под служителей праведности. Вся сделка – это маскировка. Все это маскарад, все это иллюзия. Сатана наиболее эффективен в церкви, слушайте внимательно. Сатана наиболее эффективен в церкви, когда он приходит не как открытый враг, а как ложный друг. Он наиболее эффективен против церкви не тогда, когда нападает на церковь, а когда присоединяется к церкви. Не тогда, когда нападает на кафедру, а когда он стоит за ней. Вы знаете, я размышляю об этом. Христианство сегодня настолько доверчиво и так наивно. Евангельский мир так легковерен. Мы смотрим на мир, и это то, что мы видим. Мы видим аборты, и это всегда большая проблема. Мы видим гомосексуальность, мы видим безнравственность, мы видим распад семьи, мы видим порнографию, мы видим автаназию, мы видим множество подобных этических, культурных и моральных проблем. Мы видим, что движение за раскрепощение женщин разбивает структуру семьи и разрушает детей. Мы видим, как внешний материализм окружающей нас культуры лишает людей истинных жизненных ценностей. И поэтому мы все напрягаемся и расстраиваемся из-за того, что совершенно очевидно для всех нас. Я имею в виду, что в нападении на нерожденных детей нет ничего утонченного, не так ли? Когда Верховный суд принимает закон, чтобы сделать это законным, здесь нет ничего тонкого. Порнография

беспокоиться обо всех этих вещах. И да, все это грех, и у вас должен быть библейский взгляд на это. Мы согласны с этим. Но церковь очень обеспокоена этим и говорит: мы должны решить эту проблему с абортами. Мы должны победить этот гомосексуализм. Мы должны сорвать эти проекты порнографии. Мы должны делать все это на культурном уровне. Мы должны победить все эти гигантские битвы, чтобы спасти нашу культурную мораль. И для того, чтобы сделать все это, вы знаете, что мы должны сделать. Мы все должны собраться вместе. И чтобы все мы могли собраться вместе, мы должны сделать так, чтобы что-то не было проблемой. И что это такое? Истина. Итак, мы выигрываем эту маленькую очевидную битву, и в то же время мы полностью побеждены, потому что мы только что отказались от единственного, что у нас есть, от истины. Это и есть легковерие церкви. И поэтому мы говорим: хорошо, если мы собираемся выиграть эту битву, тогда мы не можем спорить о том, придерживаются ли католики другого Евангелия, чем мы. Мы просто должны принять их как братьев и сестер во Христе. Мы не можем беспокоиться об этом. И как говорит Питер Крифт в своей книге «Экуменический джихад», мы должны понять, что мусульмане тоже попадут на небеса, и конфуцианисты тоже попадут на небеса, и буддисты тоже попадут на небеса, и даже ортодоксальные евреи, которые верят в того же Бога, в которого верим мы, и они узнают, чего они не знали о Христе, как только доберутся туда. И даже атеисты, говорит он, которые ищут истину, ищут Бога, они просто не знают, что Бог есть истина, и поэтому они тоже доберутся туда. Если мы просто дальше будем воевать с этими людьми, тогда мы никогда не выиграем культурной войны. Итак, что нам нужно, так это выиграть культурную войну. И нам просто нужно всем собраться вместе и не делать эти доктринальные различия проблемой. И что мы сделали? Нас буквально съел рыкающий лев, просто проглотил. Насколько мы доверчивы? Мы отказались от истины ради того, что называется толерантностью. Давайте не будем никого подвергать сомнению. И тогда нам не разрешается, особенно что касается телевизионной среды, нам не разрешается подвергать сомнению кого-либо из так называемых апостолов Христа, которые приходят со своими божественными посланиями для нас и которые несут всю эту предполагаемую божественную силу. Так что мы взяли истину и отложили ее в сторону. Мы попытаемся выиграть эту огромную культурную войну, попытаемся заставить всех прийти к единому мнению, устраним все эти социальные проблемы и в процессе потеряем христианскую веру. Позвольте мне сказать вам, что она может затеряться. Она была затеряна на 1000 лет, между 500-м и 1500-ми годами. Остались только пережитки остатка. Мы должны знать, за что идет настоящая битва, и не быть слишком доверчивыми, так как приходят слуги сатаны, и мы смотрим на них и говорим: «Но у него нет вилки в руке, у него нет заостренного хвоста, он апостол, он говорит, что он апостол Христа». Но а чего ожидали? Он делатель в царстве? Да. Он выглядит как посланник Христа, и не только это. 15 стих. Он служитель праведности. Он служит праведным целям. Он беспокоится о мире во всем мире. Он заботится о добродетели. Он заботится о том, чтобы делать добро и поступать правильно. Конечно, конечно, конечно. В этом-то и все дело. Если есть какие-то повторяющиеся слова в этих стихах 13, 14 и 15, которые вы можете запомнить, так это «принимают вид». Этого не видно внешне. Вот почему неглубокие, незрелые, невежественные и равнодушные люди бывают обольщены ими. Есть еще один признак, отличающий лжеапостолов. И это ненависть или жестокое обращение. Мы уже говорили о том, что истинный апостол характеризуется смирением, истиной и любовью. А лжеапостол отличается гордыней, о чем свидетельствует этот отрывок, особенно из-за их нежелания отступить от своей жадности. Во-вторых, обманом. И в-третьих, ненавистью или жестокостью.

0: жестоким обращением. Я должен позаимствовать параллельный третий пункт из 20 стиха. Не могли бы вы перейти к 20 стиху? Это удивительный стих, действительно удивительный. Этих коринфян было так легко обмануть. Пришли эти лжеучителя, он говорит в 20 стихе, «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо». Он говорит, что любого, кто появится, вы просто обнимаете. Вы просто терпите его. Все это замечательно, если он порабощает вас, если он пожирает вас, если он пользуется вами, если он возвышает себя, если он бьет вас по лицу. Дорогие, насколько вы доверчивы. Эти лжеучителя, на которых он ссылается, они приходят, как он сказал ранее, помните, в 4 стихе. Кто-то приходит, проповедует другого Иисуса, приходит в силе другого духа, проповедует другое Евангелие, и вы терпите это. Вы просто сидите и принимаете это. Вот приходит другой Иисус, другой дух, другое Евангелие, и вы просто принимаете это. Что ж, вот пришли лжепророки, и вы просто терпите их. И что они делают? Они порабощают вас. Они обольщают вас своей ложью. Они обкрадывают вашу свободу во Христе. И затем он говорит, что по их ложной системе, а у них, вероятно, была какая-то система дел, как и у всех ложных религий. И они заманили их в систему дел, уведя их от свободы во Христе и сделали из вас рабов. И затем он говорит, когда кто объедает вас или охотится на вас, как дикое животное, жует вас и проглатывает вас. Может быть, здесь говорится о том же, что и в Луки 20:47, где речь идет о фарисеях, которые пожирали дома вдов, что значит, что они забирали все их деньги. Но если что действительно присуще лжеучителям, так это то, что они забирают все свои деньги, и часто это деньги вдов, которые они забирают. Они приходят, они отнимают у вас свободу, они забирают все ваши деньги, а затем пользуются вами. В 12:16 используется тот же термин, и там сказано «лукавством брал с вас». Они берут и засасывают вас внутрь. Вы пойманы, как рыба в сети. Они порабощают вас, они съедают вас и проглатывают, забирая все ваши ресурсы. Они ловят вас, как рыбу. И посреди всего этого они гордые и высокомерные, властвующие над вами. А потом они заходят так далеко, что бьют вас по лицу. Что вообще это значит? Это может означать то, что они физически издевались над коринфянами. Но это, скорее всего, используется здесь в метафорическом смысле, чтобы говорить об их унижении коринфян. Ударить кого-то по лицу было признаком презрения, признаком серьезного неуважения и презрения. Это же сделали с Иисусом, когда его ударили по лицу, в знак своего презрения к нему. В Евангелии от Луки 23:64. Деяние 23:2 снова упоминает об этом. Они относятся к вам с презрением. Они ненавидят вас. Они просто хотят надругаться над вами, использовать вас, забрать все, что у вас есть, и просто дать вам пощечину. Вы для них ничего не значите. И вы просто терпите это. Вас использовали. Вот это лжеучителя. Они охарактеризованы насилием. Они не любят людей, они не отдают себя ради людей, они ни от чего не отказываются. Они просто берут у людей все, что они могут получить. Они просто высасывают их досуха. Затем они порабощают их системе, пережевывают их и все, что у них есть, пользуются ими всеми возможными способами, а затем просто относятся к ним с неуважением и полным презрением. Я всегда думаю о мусорных корзинах, полных молитвенных просьб, которые поступали в то служение на юге. Они просто вскрывали конверты, вынимали все деньги и выбрасывали молитвенные просьбы в мусорные баки. Это просто презрение. Это лжеучителя. Поэтому вам нужно быть проницательным. И это те критерии, которые мы часто задаемся вопросом. И мы должны завершить это послание, вернувшись к 15 стиху. Потому что в конце 15 стиха есть строчка, которую мы не читали. но конец их будет по делам их. Итог. Им это с рук не сойдет, верно? Ну, Господи, почему бы тебе не прекратить все это? Почему ты не можешь привести церковь к истине? Почему мы должны иметь с этим дело? Но им это с рук не сойдет. У Бога просто другое расписание, чем у нас с вами, верно? Это должно произойти. И судьба лжеучителей будет соответствовать их обманчивым деяниям. Есть несколько отрывков, в которых говорится о кончине этих лжеучителей. Матфея 7 глава с 21 по 23 стихи является одним из них, где многие говорят «Господи, Господи», и он отвечает «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, вы делающие беззаконие». Они будут судимы в соответствии с их деяниями. Они будут отмечены для осуждения, основанного на жизни полной обмана. Это суровое предупреждение лжеучителям, очень суровое. И во всем Писании есть множество таких суровых предупреждений лжеучителям. Это ни в коем случае не единственное. Время не позволяет нам обсуждать их, но только Второзаконие 13 главу, которая является одним из них. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед за другими богами, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов этого пророка или этого сновидца снов, ибо через это искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, испытать вас, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь». Заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. Если какой человек творит знамения, если он творит удивительное, творит чудеса и так далее, и так далее, и так далее, но он уводит вас от Слова Божьего, не идите. Это испытание. 5 стих. А пророка того или сновидца того должно предать смерти, за то, что он уговаривал вас отступить, отвернуться от Господа Бога вашего, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь, Бог твой. Итак, истреби зло из среды тебя. Бог говорит, выведите его и убейте. Бог довольно серьезно относится к заблуждениям, не так ли, оскверняющим истину. И лжеучители получат свое, они получат свое осуждение. Они однажды предстанут на божественном суде, где Бог будет вершить суд в соответствии с их деяниями. И Бог судит всех по их делам, кстати, даже нас. Но наши поступки уникальны, потому что когда Бог смотрит на мою жизнь и мои поступки, Он видит жизнь Христа. Верно? Потому что Его праведность была вменена мне вместо вины. Плюс Он видит свидетельство преображенной жизни. Когда Бог смотрит на деяния невозрожденных, все, что Он видит, это грех, грех, грех, грех, грех. Особенно лжеучители, которые несут на себе огромный груз осуждения. Вот почему в послании Иакова 3.1 говорится: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Интересно просто в качестве примечания, что в двух центрах, где Павел проводил большую часть своего времени, одним был Ефес, другим Коринф, проявлялась деятельность сатаны. И в обоих местах Павла беспокоили лжеапостолы. Он предупреждает в Деяниях 20 главе ефесских старейшин об очень похожей ситуации. Везде, где Павел добивался успеха, сатана активно вмешивался со своей ложью. Каковы же уроки из всего этого? Ну, во-первых, просто общий урок – заключается в том, что лжеучители известны своей гордостью, лживостью и жестокостью. Просто отметьте это. Истинные учителя демонстрируют смирение, истину и любовь. Но позвольте нам дать вам три урока, чтобы просто подвести итог. Во-первых, не обманывайтесь умными, духовно звучащими словами. Удивительно, как усердно люди будут действовать, чтобы продать свой обман. Лестивые слова, лживые слова могут замаскировать самого сатану, другого Иисуса, другого духа, другое Евангелие. Даже ортодоксальные термины могут замаскировать демоническую доктрину. Тот факт, что они говорят о Боге, о Христе, Евангелии и Библии, не делает это правдой. На самом деле сатана всегда будет так поступать, потому что это обман. Во-вторых, не упускайте из виду проблему денег. Не упускайте из виду проблему денег. Это было главной проблемой во всей этой дискуссии. Посмотрите на стиль их жизни. Посмотрите на их личное богатство. Посмотрите, как оно приобретается и как тратится. Посмотрите, что делает торговец поп-религией. Они часто проявляют расточительный материализм. Религия – это большой бизнес. Огромный бизнес. В-третьих, не превращайте терпимость в добродетель. Это не добродетель. Никогда не должно быть никакой терпимости к обману совсем. Никогда. Ни в какое время. Враги Павла были не просто другие братья. Они были не просто представители другой традиции. Они были слугами дьявола, замаскированными для осуществления сатанинского заговора, направленного на уничтожение дела Божьего. И Павел не мог просто преувеличивать эту опасность. Христианскую любовь нельзя приравнивать к легковерной сентиментальности. На самом деле, я полагаю, что это может быть аксиомой, что те вещи, о которых люди согласны, не являются важными вещами, а важные вещи – это то, из-за чего они ссорятся. Достаточно справедливо. Вещи, о которых люди сходятся во мнении, не являются важными проблемами. Важными являются те вещи, из-за которых они воюют. Вот почему они воюют. И борьба за истину – это наивысшее призвание для человека. Сегодня мы живем в мире, где есть деноминации, проповедники, семинарии и школы, отрицающие Священное Писание, экуменические советы, которые изрекают марксистские лозунги, телевизионные евангелисты, многократно становящиеся миллионерами за счет людей, псевдохристианские культы, претендующие на большую приверженность.
1: Новая жизнь не станет сложной, простым. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.

делайте мессиями людей, способными спасать от одиночества.

Взгляды на первородный грех и спасение. Пелагианство. Взгляд на минимальную греховность человека или отрицание греховности. В соответствии с этим взглядом человек рождается не грешным, а нейтральным. Следовательно, он может своими силами без сверхъестественной работы Духа Святого, без возрождения, жить свято. Спасение в пелагианстве – это не чудо Божье, а результат человеческих усилий в следовании Божьим заповедям. Это не переход из мертвого состояния в живое, а сохранение себя в своем состоянии добра. Дела ведут к спасению. Спасение на 100% зависит от человека. Первородного греха не существует. Поэтому спасение – это заслуга человека, и нужды в благодати не требует. Арминианство. В этом учении греховность человека близка к максимальному, но не максимальная. Хотя сам Якоб Армений придерживался умеренной позиции, многие его сторонники пошли дальше. По этой теории человек рождается порочным, но предваряющая благодать, нисходящая на всех людей, нейтрализует греховность, и таким образом человек становится свободным, чтобы принять решение спастись. Спасение, начинающееся с избрания, зависит от решения человека, а не от суверенного выбора Бога. Участие человека в спасении путем принятия им еще до возрождения свободного решения веровать является ключевым. В соответствии с этим взглядом, благодаря какой-то предваряющей благодати, о которой в Библии не сказано, греховность человека во многом нейтрализована. Следовательно, спасение зависит в первую очередь от человеческого выбора, а не от суверенного Божьего избрания. Первородный грех существует, но он нейтрализован предваряющей благодатью. Реформаторское благословие – это взгляд на греховность, являющийся максимальным. Человек рождается духовно мертвым. Спасение – это 100% заслуга Бога, так как мертвый не может себя спасти. Заслуга человека в спасении нулевая, потому что спасение совершает Бог. Человек порочен на 100%, и первородный грех существует. Чем ближе мы ко взгляду на максимальную греховность человека, тем меньше спасение зависит от человека. Понимание греховности человека влияет на подход к благовестию и проповеди. Если считать, что человек порочен не в полной мере, основной тон учения в церкви и евангелизации будет позитивным. Мы будем призывать добрых людей делать больше доброго. Стив Лоусон с удивительной точностью замечает: «К сожалению, большинство современных проповедей становятся слишком бесхребетными, как будто один добродушный человек стоит перед другими добродушными людьми и уговаривает их быть более добродушными». Если же человек понимается нами совершенно порочным, характер нашей проповеди будет направлен на обличение греха и призывы к новому рождению. Проповеди Христа, Иоанна Крестителя, апостола Павла отражают глубокое понимание порочности человека. Иоанн Креститель. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“» Матфея 3:7-8. Иисус сказал им: «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел, и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Иоанна 8:42-45. Апостол Павел. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху
и от истины отворотят слух и обратятся к басням. 2 Тимофея 4:2-4. Проповедники, которые не звучат негативно, не обличают грех и ересь, скорее всего, не понимают глубину порочности человека. Они лишь льстят ему. Понимание греховности человека влияет на понимание нашей роли в обществе. Если человек рассматривается как нейтральный, то все зло он приобретает в обществе. Следовательно, чтобы изменить человека, мы должны изменить общество. Если человек воспринимается порочным, то все проблемы общества – это следствие его внутренней порочности. Следовательно, проповедь Евангелия должна изменить грешника изнутри и, как следствие, изменить общество. Чем выше представление о Боге, чем глубже понимание греховности человека, тем более высокое представление о спасении.

ничего не имеет цены на земле, когда сердце болит и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель, хоть и

Куда ни взгляни, все вокруг пустота. А когда я с тобою, надежнее.

Чуть более 500 лет назад немецкий монах по имени Мартин Лютер начал акцию протеста, которая переросла во всемирное движение. В то время Европа жила в тени римско-католической церкви, которая больше походила на империю, чем на церковь. Она короновала и сдвигала с престолов королей, господствовала над простым народом, держала его во тьме суеверий. Это звучит довольно незнакомо, но время Лютера очень похоже на наше с вами время. Тогда, как и сегодня, каждый имел свое мнение о Библии, несмотря на то, что почти никто ее не читал. Как и многие из нас, они доверяли ведущим мыслителям, объясняющим, чему учит Библия, во что верить, а во что нет. Лютер был одним из очень немногих читающих Библию, и то, что он в ней обнаружил, было потрясающим. Несмотря на то, что он был монахом, Лютер ненавидел Бога Библии. Но когда он начал изучать ее, мир вокруг него стал приобретать смысл. Бог сделался понятней. Он понял значимость Иисуса. Он обнаружил ответ на свой самый глубокий вопрос: каким образом можно преодолеть зло? В частности, как можно преодолеть свое собственное зло? Как решить проблему своей греховности? И Лютер обнаружил, что он ничего не мог сделать, чтобы исправить эту проблему самостоятельно. Ему необходимо было положиться только на дело, совершенное Христом. Лютер открыл самую основную истину. Она изменила его жизнь. Она изменила мир. Суть протестантской реформации заключалась в двух вещах. Кто может определять, что является истиной, и как примирить то, кем являемся мы, с тем, кто есть Бог? И реформация признала, что Слово Божье обладает в этом мире наивысшим авторитетом, и совершенная жизнь и заместительная смерть Иисуса Христа является единственным ответом на зло и единственной основой, на которой грешники могут стоять перед святым Богом. Протестантская реформация – это история трансформации, переход от ненависти к любви, от рабства к свободе и от слепой веры к славному открытию истины в Иисусе Христе. Радио «Новая жизнь» существует для того, чтобы культивировать эту трансформацию в новом поколении. В день, когда мало кто читает Библию и когда в церкви царит замешательство, мы хотим помочь христианам знать, во что они верят, почему они в это верят, как им жить верой и как ее распространять. Присоединяйтесь к радио «Новая жизнь». Слушайте радио «Новая жизнь».

0: Радио «Новая жизнь».
1: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерою мерите, такую и вам будут мерить». И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое.
2: И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Нам важно знать, как Божье владычество и свобода выбора человечества сочетаются в спасении. Нам невозможно полностью понять связь между Божьим владычеством и человеческой свободой выбора. Только один Бог действительно знает, каким образом это возможно. В Священном Писании утверждается, что Бог знает, кто будет спасен. 1 Петра 1:2, Римлянам 8:29. Текст из Писания к Ефесянам 1:4 говорит, что Бог избрал нас прежде создания мира. Библия неоднократно описывает верующих как избранных. Матфея 24:22, 31, Марка 13:20. 1 Петра 1:1-2, 1 Петра 2:9, Римлянам 8:3, 11:5, 7, Ефесянам 1:11, Колоссянам 3:12, 1 Фессалоникийцам 1:4, 1 Тимофею 5:21, 2 Тимофею 2:10 и Титу 1:1. Тот факт, что верующие предопределены и избраны к спасению, абсолютно очевиден. Библия также свидетельствует, что мы владеем свободой воли. Все, что нам необходимо сделать для спасения, это поверить в Иисуса Христа. Иоанна 3:16, Римлянам 10:9-10. Бог знает, кто будет спасен. Он избирает, кто будет спасен. А мы должны выбрать Христа, чтобы обрести спасение. Понять, как эти три факта сочетаются друг с другом, ограниченному человеческому разуму невозможно. Римлянам 11, 33-36. Почетная обязанность христиан – нести Евангелие по всему миру. Матфея 28, 18-20, Деяния 1-8. Поэтому нам следует оставить предведение, избрание и предопределение Господу и просто быть покорным в распространении Евангелия.

0: Молитва пуритан.
1: О божественный законодатель, я признаю свое посрамление, ибо явно нарушал закон Твой, тайно грешил против Тебя, не исполнял своих обязанностей, не пользовался средствами благодати ко благу своему, поклонялся Тебе по плоти, а не в духе и истине, и содеял множество грехов против того, что именуется святым. Беззакония мои стали выше головы моей, преступления мои известны на небесах, и туда ушел также Христос, ходатай мой пред Отцом, умилостивление мое за грехи, и я слышу Его слово мира. Сегодня для меня день начала великих дел. Пусть даже он кажется маловажным, мне даровано достаточно света, чтобы видеть мою тьму, чуткости, чтобы ощущать ожесточение сердца своего. Я не обделен духом и потому со скорбью сознаю, как мало помышляю о небесном. Но я мог бы и должен бы обладать большим. Ты никогда не ущемлял меня ни в чем, но всегда предлагал мне бесконечную полноту дивных благ своих. Однако же я не вкушал от нее. В глубокой печали я исповедую свои недостатки и отступления. Я оплакиваю свои бесчисленные падения, нежелание исправлять пути свои вопреки обличениям, неспособность извлечь пользу из установлений милости, пренебрежение возможностями служить и приносить пользу другим. Это продолжается уже многие месяцы, и таково мое состояние ныне. О, призови меня вновь к себе и оживи во мне первую любовь. Пусть мои духовные достижения соответствуют дарованным мне преимуществам. Пусть моя воля соглашается с решениями моего рассудка. Пусть решения мои одобряет моя совесть. И да не придется мне никогда осуждать себя в том, что я избираю. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою!» Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш, хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить перед лицом Господним на земле живых.

Сама природа, устройство мироздания и провидение так явно свидетельствуют о благости, мудрости и могуществе Бога, что не оставляют человеку никаких оправданий. Тем не менее, всего этого недостаточно, чтобы дать такое познание о Боге и Его воле, какое необходимо для спасения. Поэтому Господу было угодно в разное время и разными путями открыть себя и возвестить свою волю Церкви, а затем полностью передать это откровение о себе и своей воле на письме, чтобы наилучшим образом сохранить и передать истину, прочнее утвердить Церковь и помочь ей противостоять греховности плоти, злобе сатаны и этого мира. Это делает Священное Писание совершенно необходимым, поскольку сейчас Бог уже не открывает свою волю народу так, как в прежние времена. Священное Писание или запечатленное на письме Слово Божье включает в себя все книги Ветхого и Нового Завета. Все эти книги написаны по вдохновению Божьему, чтобы стать правилом веры и жизни. Книги, именуемые апокрифами, не являются богодухновенными и не входят в канон Священного Писания, а потому не имеют авторитета в Церкви Божьей. Их следует признавать, ценить и использовать как нечто, созданное людьми, и не более того. Достоверность Священного Писания, в соответствии с которой ему следует верить и подчиняться, связана не со свидетельством какого бы то ни было человека или церкви, а только с автором Писания, Богом, который есть сама истина. Следовательно, Библию должно признавать, потому что она представляет собой запечатленное на письме Слово Божье. Свидетельство Церкви может тронуть нас и побудить к глубокому и благоговейному почитанию Священного Писания. Божественная высота его содержания, действенная сила учения, великолепие стиля, согласие всех составных частей, единство цели, которое состоит в прославлении Бога, полнота откровения о единственном пути спасения человека, множество других несравненных достоинств и само его совершенство – все это более чем убедительно свидетельствует о том, что Писание есть Слово Божье. И все же наша полная убежденность и уверенность в непогрешимости и божественном авторитете Писания происходит от внутреннего действия Святого Духа, который свидетельствует в наших сердцах посредством Слова и в согласии со Словом. Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для Его собственной славы и для спасения, веры и жизни человека, либо ясно изложен в Писании, либо может быть выведен из Писания путем оправданных и логически обоснованных умозаключений. Ничто и никогда не может быть добавлено к Писанию, будь то новые откровения Духа или предания человеческие. Тем не менее, мы признаем, что для спасительного понимания того, что открыто в Слове Божьем, необходимо просвещение Духом. Кроме того, в связи с богослужением и управлением Церковью могут возникать некоторые затруднения, так же, как в любой человеческой деятельности или в любых человеческих сообществах. Их следует улаживать, руководствуясь здравым смыслом и христианским благоразумием, и в любых обстоятельствах, соблюдая общие принципы слова. Сказанное в Писании само по себе не всегда просто и не всем понятно. Но то, что необходимо знать, во что необходимо верить и что необходимо делать для спасения, провозглашено и открыто в тех или иных местах Писания, так ясно, что не только ученые, но и простые люди могут понять все это в достаточной мере, пользуясь обычными правилами чтения. Ветхий Завет на древнееврейском, родном языке народа Божьего, ветхозаветные времена, и Новый Завет на греческом, языке наиболее распространенном среди разных народов во время создания новозаветных книг, были написаны по непосредственному вдохновению Божьему и сохранялись во все века в чистоте по Его особому усмотрению и промыслу. Поэтому они являются подлинными, и к ним, как наивысшему авторитету, должна обращаться Церковь в любых спорах, касающихся веры. Но языки этих подлинников известны не всем людям Божьим, которым Писание принадлежит по праву,
для которых оно особенно важно и кому заповедано, страхе Божьем читать и изучать его. Поэтому Писание должно переводиться на язык каждого народа, которому оно проповедуется, чтобы Слово Божье могло пребывать во всяком человеке во всей своей полноте, и чтобы все могли служить Богу должным образом, в терпении сохраняя надежду и обретая утешение в Писании. Единственным надежным критерием толкования Писания является само Писание. Если возникает сомнение в том, каков истинный и полный смысл того или иного места в Писании, смысл не множественный, а единственный. Это место следует тщательно изучить и истолковать с помощью других отрывков, где о том же говорится более ясно. Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший судья, к которому должно обращаться с разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на чей приговор мы должны всецело полагаться.

0: всегда с Иисусом быть.
1: Ричард Бакстер. Доказательство спасения и освящения. Сердце, направленное к небесам, будет единственным и лучшим доказательством вашей искренности и спасительной благодати в душах ваших. Часто спрашивают, откуда знать о своем спасении и освящении. Вот вам непогрешимый знак от самого Иисуса Христа. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:21. Господь есть сокровище и счастье святых, а небеса – единственное место, где они в полноте смогут наслаждаться блаженством своим. Таким образом, сердце, направленное к небесам, направленное к Богу через Христа. В этом и заключается свидетельство спасительной благодати. Когда другие признаки спасения, знания, служения, дары могут быть ложными, то этот невозможно подделать. Возьмем слабого христианина, мало знающего, плохо говорящего, но сердце его направлено к Господу. Он выбрал его уделом своим, мысли его сосредоточены на вечности, и он взывает: «Как бы хотел я уже быть на небесах». Он считает свое пребывание на земле заключением в тюрьме, в которой он может иметь только слабый привкус свободы. А я бы скорее оказался и умер на месте этого человека, чем того, кто имеет самые выдающиеся дары, кто очень одарен, но не так сильно захвачен небесами. Человек, которого Христос в конце времен осудит за поиск брачной одежды, о чем будет задан ему вопрос? Не о знаниях или даже делах, но о любви и состоянии сердца. Христиане, стремитесь к небесам, это свидетельство вашего предназначения к славе. Если грех и сатана не смогут удержать вас от мыслей этих, то не смогут сделать этого и с душами вашими.

0: Радио. Новая жизнь. Третье послание Иоанна, глава первая. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей праведности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для соратников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Дмитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья! Приветствую друзей поименно. Аминь.
1: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Не смешивайте веру и дела. Если вы смешиваете веру и дела, если говорите: «Да, я должен верить в то, что Христос совершил для меня, но также стоит приложить те или иные усилия, иначе я не спасусь», то вы тем самым утверждаете, что вас спасает на самом деле не то, что совершил Христос, а те усилия, которые добавляете вы сами. Получается, вы делаете себя своим спасителем. Вот полезный пример. Один человек просит другого сделать для него деревянный шкаф, потому что тот – прекрасный мебельный мастер. Они друзья, и мебельный мастер говорит себе: «Нужно сделать наилучший шкаф, просто идеальный». И вот он работает над этим шкафом, трудится, шлифует, полирует, словом, доводит изделие до совершенства. Он приводит друга в мастерскую посмотреть на этот шкаф, а тот хватает наждачную бумагу и говорит: «Дай-ка я еще немного пройдусь». Мастер восклицает: «Нет, я все закончил, он совершенный, ты только испортишь, если попытаешься что-то сделать». Так и с тем, что сделал для нас Иисус Христос. Умирая на кресте, Иисус воскликнул: «Свершилось! Добавить больше нечего». Его труд завершен и совершенен. Если вы попытаетесь что-то добавить, вы только испортите. Если вы говорите: «Он свое сделал, а мне нужно добавить еще вот это», в основание своего спасения вы кладете свои дела и самого себя делаете собственным спасителем. Протестантские реформаторы не единожды приводили веские доводы, что нельзя смешивать веру и дела, что оправдание, праведность и спасение можно получить только верой. Мы не станем приводить новые. Мы только скажем, что не смогли бы жить, если бы было иначе. У нас не было бы надежды, если бы, просыпаясь утром, мы твердо не знали одно: «Надеюсь только на Христа, на праведность Его и кровь. Обманет мира суета, опора в имени Его». Вот наша единственная надежда.

0: Молитва пуритан.
1: Отче мой, расширь мое сердце, возгрей мои чувствования, отверзи уста мне, даруй слова, которые возвещают о том, что любовь сияет на Голгофе. Там благодать совлекает с меня мои бремена и возлагает их на Сына Твоего, соделанного преступником, проклятием и жертвой за грех ради меня. Там меч Твоего правосудия поразил человека, ближнего Твоего. Там беспредельное совершенство Твоего естества возвеличились, и там было обретено бесконечное искупление. Там должно было свершиться бесконечное наказание, и там Сын Божий претерпел бесконечное наказание. Христос понес страшные, всепоглощающие мучения, дабы я исполнился великой радости. Был отвержен, дабы я был введен в Дом Божий. Был попираем, как враг, дабы я был принят, как друг. Подвергся тягчайшим мукам ада, дабы я достиг небесных благ. Был раздет донага, дабы я был облачен в одежды праведности. Был ранен, дабы я был исцелен. Жаждал, дабы я пил. Был мучим, дабы я был утешен. Соделался посмешищем, дабы я унаследовал славу. Вошел во тьму, дабы я ходил в вечном свете. Мой Спаситель плакал, дабы Бог отер всякую слезу с моих очей. Стенал, дабы в устах моих звучала нескончаемая песнь. Претерпел всякую боль, дабы я обладал непоколебимым здоровьем. Был увенчан терновым венцом, дабы на главу мою был возложен венец славы. Преклонил главу свою, дабы моя глава могла быть вознесена. Претерпел поношение, дабы я был принят в славу. Закрыл глаза в смерти своей, дабы я взирал на светлое лицо Божье. И спустил последний вздох, дабы я жил вечно. О, Отче! Ты, который не пощадил Сына Своего Единородного, дабы пощадить меня. Весь этот обмен совершился по замыслу любви Твоей. Помоги мне чтить Тебя устами своими и жизнью своей. О, если бы каждый мой вздох был восторженной хвалой Тебе, каждый мой шаг вдохновлялся радостью при виде сокрушения моих врагов, посрамления и поражения и уничтожение сатаны, погребение греха в океане примиряющей крови, закрытие врат ада, открытие врат небесных. Шествуй вперед, о всепобеждающий Боже, и яви мне крест, могущественный покорять, утешать

учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».

«Превосходство окончательного откровения Бога». Джон МакАртур. Несмотря на весь шум, суматоху и трескотню Рождества в моей жизни, и я надеюсь, в вашей, действительно нет ничего, что могло бы отвлечь меня от истинного чуда этого сезона. Что захватывает меня в это время года, так это то, что захватывает меня постоянно. И это превосходство Иисуса Христа. Я надеюсь, что это верно и для вас. Я надеюсь, что вы сможете увидеть сквозь все второстепенные вещи, все отвлекающие факторы, преднамеренные и непреднамеренные, славу Христа. Я хочу помочь вам в этом. С высоты птичьего полета я хочу дать вам представление о том, с кем мы имеем дело, когда говорим об Иисусе Христе. И сказать это просто и провозгласить значение Рождества значит сказать, что Иисус Христос есть Бог во плоти. В этом суть христианского послания и христианской веры. Бог пришел в мир в образе младенца. Его звали Иисус, и Он прожил безгрешную жизнь и умер заместительной смертью, и воскрес из мертвых и вознесся на небесах, где Он восседает одесную Отца, ожидая, что однажды вернется на землю и установит свое вечное царство. Иисус – это Бог в человеческом облике. Ничто меньшее не подойдет для рассмотрения того, кто Он есть. И Библия, конечно же, наполнена этой реальностью. Это немало известно, это не какая-то крайность, это даже не ограничено в своем изложении. Это безошибочно прослеживается на всех страницах Священного Писания. Исаия, например, открыл царю Ахазу и его царскому дому, говоря: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Си дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Когда родился Иисус, Матфей сообщает, что ему было дано имя Иммануил, что означает «Бог с нами». Итак, пророк сказал, что произойдет сверхъестественное событие, непороченное зачатие от девы, и ребенок, который есть Бог с нами. Вся реальность рождения Христа затем изложена в Исаии 7:14. Младенец будет Богом, младенец, рожденный от девственницы. Позже пророк подтвердил эту реальность в Исаии 9:6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Родившийся ребенок, который является могущественным Богом, родившийся ребенок, который является вечным отцом. Нет другого объяснения, кроме того, что он одновременно и Бог, и человек. Михей, современник Исаии, написал этот знакомый стих, Михея 5:2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала от дней вечных». В Вифлееме родится ребенок, который будет править Израилем вечно. Единственное вечное существо – это Бог. Поэтому, опять же, Михей утверждает, что это рождение Бога в человеческой плоти. Только Бог от вечности. Таким образом, Ветхий Завет устанавливает без двусмысленности, вне всякого сомнения, что этот ребенок, родившийся в Вифлееме, сам является Богом. Поэтому неудивительно, что именно Матфей сообщает нам, что пророчество исполнилось, и его имя – Эммануил. Есть целый ряд других способов взглянуть на эту безошибочную реальность, лежащую в основе нашей веры. Например, Бог сказал в Исаии 43:11: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня». Бог утверждает, что Он один является Спасителем. Позже в Исаии 45:22 Он сказал: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Таким образом, Бог говорит, что нет другого Бога, нет другого Спасителя. И все же ангел сказал, когда родился Иисус: «Наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет свой народ от их грехов». Единственный способ, которым может быть только один Бог и Спаситель, а Иисус быть Богом и Спасителем, это если они – одно и то же. Ангелы сообщили пастухам: «Ибо для вас в этот день родился в городе Давидовом Спаситель». Кто это?
Христос Господь. Только Бог может спасти, и Христос может спасти. Следовательно, Христос есть Бог. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорится в книге Деяний. Только именем Христа. Апостол Павел описывает Бога как нашего Спасителя и затем обращается и отождествляет Иисуса Христа с нашим Спасителем. В филиппийской тюрьме охранник спросил Павла и Силу: «Что мне сделать, чтобы спастись?» И они сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен ты и весь дом твой». Иисус – единственный Спаситель. Бог – единственный Спаситель. Следовательно, Иисус – это Бог. На самом деле, самаритяне в Евангелии от Иоанна 4:42 справедливо сказали, что Христос – истинно Спаситель мира. И когда Симеон, старец в храме, увидел младенца Иисуса, он сказал: «Это Божье спасение. Никто не может спасти, кроме Бога. Иисус сможет спасти людей, потому что Он – Бог». Бог также в Ветхом Завете отождествляет Себя с Искупителем. В Исаии 43:14, Осии 13:14 Бог говорит, что Он один является Искупителем. Иисус, однако, считался Искупителем. Священник Захария сказал, что Он был Искупителем. Анна, пожилая женщина из Евангелия от Луки 2 главы, сказала, что Он был Искупителем. Павел назвал Его Искупителем, Петр назвал Его Искупителем, апокалиптические живые существа в книге Откровения и 24 старца из Откровения 5:9 назвали Его Искупителем. Только Бог может искупить. Христос может искупить. Только Бог является Искупителем, Христос есть Искупитель. Следовательно, безошибочно можно сказать, что Он – Бог. Более того, в Ветхом Завете и Иегова утверждал, что Он святой. Тот самый святой. Он был так признан ангельскими серафимами в книге Исаии 6 главе, где они говорят: «Свят, свят, свят». И все же ангел Гавриил сказал Марии, что святое, которое родится от тебя, будет названо Сыном Божьим. Иисус свят, как святой Бог. Даже демоны называли Иисуса из Назарета святым. Луки 4:34. Более того, Исаия утверждал, что вечный Бог, Господь, является Создателем концов земли. И все же апостол Иоанн говорит, что Иисус – Творец, и не было создано ничего, что не было бы создано им. И апостол Павел в послании к Колоссянам 1:16 говорит, что Он сотворил все, что есть. Только Бог является Творцом. Иисус – Творец. Он – Бог. Это был Давид, это была Анна, 1 Царств 2:2, которые признали Бога своей скалой, своим основанием. И все же именно Христос, согласно первому посланию Коринфянам 10:4, является духовной скалой. Именно Христос, говорит Петр, является камнем преткновения. Именно Христос является главным краеугольным камнем. Опять же, если Бог – это скала, а Христос – это скала, то Христос – это Бог. Именно на протяжении всего Ветхого Завета святые обращались со своими молитвами только к Богу, только к Богу, никому, кроме Бога. Вы никогда не найдете никого во всем Ветхом Завете, кто молился бы ангелу. Во всем Ветхом Завете вы никогда не найдете никого, кто молился бы человеку, живому или умершему. Все молитвы обращены к Богу и только к Нему. И все же вы приходите к Новому Завету, и Стефан, исполненный Духа во время своей мученической смерти в Деяниях 7:59 и 60, возвышает свой голос в молитве и говорит следующее: «Господи Иисусе, прими дух мой! Господи, не вмени им греха сего!» И он молится Иисусу, потому что Иисус – Бог. Когда Симеон увидел младенца Иисуса, он отождествил его с библейской цитатой из книги пророка Исаии 42:6. «Свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля». Симеон сказал: «Это свет, который приходит в мир, чтобы осветить мир». И все же Исаия сказал, что Бог есть вечный свет. Исаия 60 глава, стихи 19 и 20. В вечной картине града Божьего Нового Иерусалима в его окончательной славе Бог – это слава небес, а Агнец – ее свет. Бог есть свет, и Христос есть свет. Бог во всей славе,
На самом деле он сам говорит в Исаии 42:8: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Бог говорит: «Я не отдам свою славу другому». И все же Иисус был славой Божьей. Мы читаем в Евангелии от Иоанна 1:14: «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Тогда безошибочно можно сказать, и мы только что дали вам несколько ссылок из Писания, безошибочно можно сказать, что то, что мы празднуем в это время года, это пришествие вечного Бога в мир в виде младенца. Это великая история, великая истина, великая реальность христианства. Есть только один Бог, и однажды Он пришел в этот мир в облике человека, Иисуса Христа. Эта поразительная, чудесная реальность наполняет как Ветхий, так и Новый Завет. Но особенно Новый Завет. По этому поводу можно было бы рассмотреть много отрывков, и на протяжении многих лет их было много. Я занимаюсь этим около 35 лет. У меня не заканчиваются отрывки. Галатам 4:4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». В этом отрывке говорится о том, что Бог послал Своего Сына в мир. Или вторая глава, послание к филиппийцам, где говорится, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Это тоже говорит о воплощении в плоть до смерти Христа. Затем есть этот замечательный отрывок из послания Колоссянам 1, где говорится о Сыне Божьем, 15 стих, который является образом невидимого Бога, первенцем всего творения. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство». Это еще одна замечательная глава, замечательный раздел о превосходстве Христа. Но есть еще один текст, на который мы хотели бы обратить ваше внимание. Если хотите, откройте Библию на первой главе послания к евреям. И мы просто хотим кратко взглянуть на эти три вступительных стиха. Это еще один из тех отрывков, в которых Бог, экономя слова, пространно говорит о славе Христа. Превосходство Христа, представленное здесь для нас, ошеломляют и безошибочны в своей ясности. Здесь происходит возвышенное возвеличивание Господа Иисуса, твердо утверждающее, что Он есть Божество и Его абсолютное превосходство. Позвольте мне прочесть первые три стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием, славой и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величия на высоте». Это просто так богато, так полно, и мы надеемся, что вы сможете хоть что-то из этого понять. Давайте начнем с рассмотрения подготовки ко Христу в первом стихе. Подготовка ко Христу. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Следует отметить две вещи. Существительное в стихе «Бог» и глагол «говорил». Бог заговорил, и это отличает его от всех безмолвных идолов в мире, не так ли? Которые не могут говорить, потому что их не существует. Бог не молчит, Бог не безличен, Бог не обособлен, Он не лишен дара речи. Бог должен был заговорить, иначе мы бы никогда Его не узнали. Мы узнали бы о Нем с помощью нашего человеческого разума. Мы могли бы взглянуть на мир и узнать кое-что о Его силе, что-то о Его интеллекте, что-то о широте Его интересов, что-то о Его удивительном разнообразии, что-то о Его красоте, что-то о Его порядке. Все это можно увидеть по Его работе. Точно так же, как, не зная художника, мы можем увидеть его картину и сделать выводы о нем.
Мы, конечно, можем кое-что сказать о ловкости его способностей, его чувстве порядка, его чувстве красоты, его творческих способностях, но это все, что мы хотели бы знать. О, за исключением того факта, что внутри нас есть моральное чувство, и поэтому мы можем знать, что Бог, создавший нас, является Богом морали. И таким образом мы можем знать кое-что о Нем из Его творения и что-то о Нем из того, что, как мы знаем, является правильным и неправильным внутри нас. Мы знаем, что Он нравственный Бог, и Он удивительно умный и могущественный Бог. Но мы никогда не могли бы знать Его наверняка. Возможно, я знаю картину, которую рисует человек. У меня мог бы быть список этических и моральных норм этого человека, но это не говорит мне все об этом человеке. И это, конечно, не могло бы составлять отношений с ним. Единственный способ, которым я мог бы когда-либо познать Бога, это если бы Бог заговорил. Вот почему Библия говорит, что мир своей мудростью не познал Бога. Он знает о Боге, но не самого Бога. Естественный человек не понимает того, что от Бога. Дела Божьи могут быть открыты только Духом Божьим, и только когда Бог говорит, мы можем познать Его. И Он действительно говорит. У нас не такой Бог, который молчит, но Он говорил, и Он говорил к нам в этой книге. Бог говорил давным-давно. К тому времени, когда автор послания к евреям пишет это, прошло по меньшей мере 400 с лишним лет с тех пор, как Бог перестал говорить в Ветхом Завете. Но Бог говорил давным-давно к отцам, к тому предшествующему поколению в эпоху Ветхого Завета. И Он говорил в пророках, и Он говорил многими образами и многими способами. Он говорил полумерос полутропос, немного играя словами. Он говорил полумерос полутропос. Что это значит? Во многих частях, во многих разных книгах, во многих разных параграфах, во многих разных разделах Ветхий Завет 39 книг. И иногда в этих книгах есть другие книги, как в псалмах, где есть много-много книг. И в книгах есть другие разделы, и в этих книгах есть элементы, которые являются историческими, и некоторые из них параболические, и некоторые иллюстративные, и некоторые являются аналогиями, и некоторые являются аналогиями, и некоторые являются символами. Бог говорил многими разными порциями, Он говорил разными способами. Иногда Он говорил через сны и видения, иногда прямым голосом с небес, иногда в образах и символах. Это просто для того, чтобы подвести итог всему этому, и в совокупности получается Ветхий Завет. Ветхий Завет – это Бог, обращающийся к отцам предшествующему поколению посредством пророков, проповедников, ораторов, писателей, которые записали Его откровение. И Бог говорил постепенно, не так ли? Ветхий Завет не идет от заблуждения к истине, но он прогрессивен. Он идет от незавершенности к завершенности. Есть большая разница. Природа ветхозаветного откровения такова, что все оно истинно, но это еще не все. Оно там как бы постепенно выстраивается. История, поэзия, законы, пророчества, Божье откровение во многих порциях с помощью многих способов начинает накапливаться и наращиваться до тех пор, пока вы не получите полное откровение Ветхого Завета, которое является подготовкой к пришествию Мессии. Вы видите его уже там в книге Бытия 3.15, где он назван семенем жены, которая сокрушит голову змея. Вы видите его как того, кто заберет скипетр из Силома позже в книге Бытия. Вы видите в нем пророка, который придет подобно Моисею. Вы видите в нем того, кто выйдет из чресла Авраама. Вы видите в нем того, кто исполнит обещание Бога Давиду. Он будет великим сыном Давида. Вы видите его во всех жертвоприношениях, начиная с первого убийства Богом животного в Эдемском саду, чтобы покрыть грешных Адама и Еву, и на протяжении всей системы жертвоприношений вы видите изображение грядущего Мессии, который отдаст свою жизнь за грешников. Пророки говорили о нем. Сотни конкретных пророчеств, некоторые из которых мы уже прокомментировали сегодня. Итак, Ветхий Завет начинался от незавершенности к своей завершенности, как подготовка к пришествию Христа. Отцы просто представляют ветхозаветных людей, пророков, посланников, с которыми говорил Бог, которые затем провозгласили Его истину и по вдохновению Святого Духа записали ее. Вы можете сказать о Ветхом Завете то же, что говорит Петр. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И они записали то, что Бог хотел записать. Вот почему Павел может сказать, что все Писание Бога духновенно, то есть дано по вдохновению Божьему, и оба эти стиха относятся к Ветхому Завету. Итак, Бог действительно говорил, и Он не говорил незначительно, Он не говорил кратко, Он не говорил ограниченно, Он не говорил неясно. Ветхий Завет кристально чист. В нем излагается природа Бога, в нем излагается природа человека, в нем излагается проблема греха, в нем излагаются обетования искупления, и в нем представлен грядущий Искупитель. Там все это есть. Все это есть. Итак, мы видим подготовку ко Христу в Ветхом Завете, и затем следует представление Христа. Посмотрите на второй стих. «Бог, который действительно говорил в последние дни сии». Это относится к мессианскому времени, времени после пришествия Христа. «Говорил нам в своем Сыне». Когда-то Он говорил через пророков, людей, а теперь Он говорит в своем Сыне. Ни один пророк никогда не постигал всей истины, только Иисус есть вся истина. Пророки получили часть ее. Один пророк немного здесь, другой пророк немного там. Никто из них не получил всего. 12 малых пророков, 5 основных пророков, всего 17 пророков. Вы берете эти книги и читайте немного здесь, немного там. Самуил был пророком, Моисей был пророком, Моисей получил 5 книг, пятикнижья и так далее, и Бог говорил, но ни в одной из них на самом деле не было всего. Всем им в некотором смысле были даны кусочки откровения Божьего. Но когда пришел Иисус, Он был полным откровением Бога, полностью раскрытым. Иисус открыл Бога, будучи Богом. Больше не разнообразными манерами, больше не разнообразными способами, больше не кусочками и фрагментами, растянутыми на 1500 лет. Но теперь Бог говорит в одном лице, в одно время в истории. В последние дни сии Бог говорил нам в Своем Сыне. Он является полным откровением Бога. Когда Он говорил, говорил Бог. Когда Он действовал, действовал Бог. Он полное откровение Бога. Он даже сказал, «Видевший Меня, видел Отца». Ною было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Аврааму было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Иакову было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Давиду было открыто, что Мессия произойдет от одного из его сыновей. Михею было открыто название города – Даниилу было открыто время, Малахии был открыт предтеча, и каждый получил свои крохи. Каждый знал только часть, пока не пришел Христос, и Он был Богом во всей полноте, исполненным благодати и истины. Во Христе откровение Бога было полностью завершено, не в дрейфующих оттенках и разделенных цветах, но в Нем самом, чистом свете Божьем, объединяющем в одной личности весь спектр славы Божьего раскрытия. Многочисленные и частичные откровения закончились. Тени сменяются сущностью, и вот Христос приходит как полнота Бога. Вот почему во втором послании к Коринфянам 1:20 говорится: «Все обетования Божьи во Христе – да и аминь. Все решается в Нем». Когда вы приходите ко Христу, вы говорите не просто о другом пророке, другой личности, другом святом человеке. Вы говорите о Боге в человеческой плоти, в котором Бог полностью раскрыл Себя. Все, что Бог хочет, чтобы мы знали о Себе, проявлено в Иисусе Христе. Он – живое и окончательное откровение Бога. И 4 Евангелия дают нам отчет о Его приходе, служении, жизни и смерти. В книге «Деяний» говорится о распространении этого послания и созидании его церкви. Все послания раскрывают нам о смысле его жизни и смерти, воскресения и вознесения, а книга «Откровения» говорит нам о том, что однажды он придет снова, чтобы установить свое вечное царство. Весь Новый Завет посвящен Христу, который является полным и окончательным откровением Бога. Чтобы понять широту, высоту, глубину и длину этого, мы переходим теперь к третьему разделу этого краткого отрывка. От подготовки к Христу и представления к превосходству Христа. И это действительно начинается в середине второго стиха. О превосходстве Христа. Здесь мы обнаруживаем, что Он –
конец всего сущего, потому что он – начало всего сущего, и он также является центром всего сущего. Он – наследник всего сущего, что делает его концом. Он – творец всего сущего, что делает его началом, и он – вседержитель всего сущего, что делает его серединой. Итак, когда мы говорим о превосходстве Христа, это то, о чем мы говорим. Мы знаем, что есть те, которые говорят, что он хороший учитель, некоторые думают, что он религиозный фанатик и фейк и так далее, но факт в том, что Писание не может быть более ясным, потому что здесь в этом отрывке мы узнаем, кто он такой благодаря семи превосходствам его личности. Их семеро. Число семь в Библии часто используется как число полноты. Автор по вдохновению Святого Духа выбирает семь превосходств, чтобы описать превосходство Христа. Во-первых, он наследник всего. Оглянитесь на второй стих. «Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Наследие следует за сыновством. Он Сын, Царь, Вечный Сын Божий, второй член Троицы. Бог задумал, чтобы все творение, в конце концов, после его окончательного искупления, было передано ему в качестве дара любви. Он будет наследником всего. У Бога был только один сын, только один, и, следовательно, он наследует все. Определенная цель Бога в искуплении, определенная цель Бога, следовательно, в творении, определенная цель Бога в разворачивании истории Вселенной, материальной Вселенной, состоит в том, чтобы он мог собрать вместе искупленное человечество, собрать вместе всех тех, кого он планировал искупить еще до сотворения мира, до основания мира, чтобы отдать их своему сыну в дар любви. Он – наследник всего. Это удивительно, когда задумываешься об этом. Он отказался от всего. Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Богат? Он был богат настолько, насколько богат Бог, и обнищал, отказавшись от своих прерогатив как Бога и смирив себя. Он пришел в этот мир и принял образ раба, родился в вонючем хлеву в кормушке для животных, в безвестности, и что касается мира, его ненавидели и стремились убить вместе с остальными младенцами того времени, которые воспринимались как угроза Ироду. Он прожил жизнь в малоизвестном и невзрачном месте под названием Назарет. В течение 30 лет никто на самом деле не знал, кто он такой. В своем служении он сказал, что ему негде преклонить голову. У лис были норы, у птиц – гнезда, а ему даже негде было преклонить голову. Он был галилейским плотником, распятым, нагим и истекающим кровью, как преступник на кресте. И даже одежда, которая у него была, которую он носил на своем теле, была отнята у него, и он остался висеть там голым, в то время как солдаты делили его одежду. Он обнищал ради нас. Но в конце концов, он унаследует все. Это временно, только на мгновение. Он унаследует все. Всей целью Бога при сотворении мира было искупление. И вся его цель в искуплении состояла в том, чтобы выразить свою любовь к Сыну, дав ему искупленное человечество. Когда-нибудь это все закончится. Каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедовать Иисуса кем? Господом. Каждое колено преклонится. Где бы то ни было, на земле или под землей, вверху или внизу, везде, где существуют сознательные существа, они преклонят свои колени перед Иисусом Христом, вольно или невольно. И он станет наследником всего сущего. Он не только наследник всего, но он наследник всего по праву, потому что он творец всего. Взгляните еще раз на второй стих. Бог не только назначил его наследником всего сущего, но Бог через него сотворил мир. Он буквально был посредником, через которого Бог творил. Иоанна 1:3. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть все, что было сотворено им, и не было ничего сотворенного, что не было бы сотворено им. Он сотворил все. Он сотворил все сущее. Как мы читали раньше из первой главы послания к Колоссянам, это невероятное утверждение в 16 стихе говорит: «Все им и для него создано.
Он наследник всего, потому что он источник всего, творец всего. Это безошибочно устанавливает его абсолютное превосходство. Человек запятнал его творение. Сатана на время узурпировал его творение. Но он изначально сделал творение весьма хорошим, и он вернет его обратно к добру. Грядет славное явление детей Божьих. Наступит восстановление этой материальной вселенной и, наконец, замена ее новыми небесами и новой землей, на которых вечно будет обитать праведность. Пожалуйста, обратите внимание на слово «мир». Очень часто в греческом языке слово, обозначающее мир, — космос. Космос — это слово, противоположное хаосу, и оно означает систему или порядок, поскольку хаос означает беспорядок. Здесь это не то слово. Слово здесь «айонос», что означает «века», «вечности». Он не говорит здесь, что он просто сотворил мир, то есть земную систему. Он говорит, что он сотворил века. Иными словами, он сотворил время и пространство. Он сотворил силу, действие, материю и все, что составляет материальную сферу времени и пространства. Христос сотворил все это. Он выдающийся творец. Он наследник всего, потому что он творец всего. Именно поэтому я так страстно ненавижу эволюцию. Не только потому, что это глупо, это достаточно, чтобы возненавидеть ее, но и потому, что она лишает славы нашего Создателя. Сэр Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии по нейрофизиологии, сказал несколько лет назад в Чикаго, после того, как он получил свою Нобелевскую премию по науке. Он сказал, что шансы были против правильного стечения обстоятельств, необходимых для развития разумной жизни на Земле. И каковы были эти шансы? По его словам, 400 тысяч триллион, триллион, триллион, триллион к одному. Однако, сказал он, это фантастически невероятно, но я верю, что это произошло. Однако не ожидайте, что это произойдет где-либо еще. Такое ощущение, как если бы люди, которые обычно разумны, когда дело доходит до признания Господа Иисуса Христа Творцом, вообще не способны этого увидеть. И мы понимаем это. Потому что Бог этого мира что? Ослепил их умы. И мы имеем в виду, что мы даже на секунду не поверим, что наше маленькое сердечко, которое бьется 800 миллионов раз в обычной жизни, развилось из первобытной слизи. Мое сердце и ваше перекачивает достаточно крови, чтобы заполнить вереницу железнодорожных вагонов от Нью-Йорка до Бостона. Просто возьмите маленький кубик вашего мозга, и он будет содержать все воспоминания за всю жизнь. И как вообще наше ухо передает радиоволны в жидкости без каких-либо потерь? Но разве это не удивительно? И как только вы кладете это в эволюционную корзину, вы только что лишили славы Творца. Мы не какая-то космическая случайность. Если вы хотите взглянуть на картину в целом, просто подумайте о Солнце. Вы могли бы поместить в него 1 200 000 земель, и все равно осталось бы место для 4,5 миллионов лун. Огромный огненный шар на небе. И это относительно маленькая звезда среди миллиардов, которые там есть. Христос – Создатель всего этого. Третье, что здесь сказано, третий стих – «Сей, будучи сияние славы». Он наследник всего, он творец всего, он свет всего. Я не знаю, как по-другому это сказать. Слово «сияние» — это действительно замечательное слово. Это слово «апаугазма». И на греческом языке оно означает «яркость». Это означает «излучающий свет». Дело не в лампочке, а в исходящем от нее свете. Это сияние славы Божьей. Он буквально есть сияющий Бог. И это, конечно же, то, что говорится во втором послании к Коринфянам, 4 главе, одном из моих любимых отрывков. Обычно я пишу этот отрывок, когда ставлю автограф на своем имени. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Если вы хотите познать славу Божью, свет славы Божьей сияет в лице Иисуса Христа. Что это значит? Иисус – это сияние Бога. Он – сияние Бога. Он – проявление Бога. То есть, если вы хотите знать, на что похож Бог, смотрите на Иисуса Христа. Вот Он. Это говорит о том, что Он проявляет атрибуты Бога. На данный момент речь идет не о природе, а о сиянии, о раскрытии. Поймите это так.
Яркость солнца – это не солнце. Никто никогда не видел солнца. Вы никогда не видели солнца. Мы никогда не видели солнца. Все, что мы когда-либо видели, это то, что исходит от солнца в виде продолжающихся массивных газообразных огненных взрывов. Это в некотором смысле не солнце, но именно то, что исходит от солнца, дает нам свет. Итак, здесь мы видим Иисуса как полное сияние Бога. Точно так же, как сияние солнца освещает землю, согревает ее и производит жизнь и рост, так и во Христе славный свет Божий сияет в наших сердцах, чтобы дать нам жизнь. Яркость солнца имеет ту же природу, что и солнце. Она также стара, как солнце. Никогда солнце не было без своей яркости. Яркость нельзя отделить от солнца, и все же яркость – это не солнце. Так же обстоит дело и с Иисусом Христом. Он имеет ту же природу, что и Бог. Он также вечен, как Бог. Он сияние Бога. Он неотличим от Бога. И все же Он также личность, отличная от Бога. Иисус сказал: «Я есть свет миру. Тот, кто последует за Мной, никогда не будет ходить во тьме». Без Него солнце гаснет. Без Него нет света. Малахия сказал в конце Ветхого Завета: «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Таково было пророчество о пришествии Христа. Четвертое превосходство Христа, которое представлено здесь, и я не знаю другого способа выразить это, кроме как сказать, что Он не только наследник всего, Творец всего и свет всего, но Он, по сути, Бог всего. В середине этих семи свойств находится четвертое, третий стих. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, Он является точным отражением природы Бога». Теперь мы переходим от сияния Бога к сущности Бога. Мы идем за пламенем, исходящим от солнца, к самому солнцу. Он – сущностная природа. Речь идет о субстанции. Сперва говорится о сиянии солнца, теперь мы получаем вещество солнца. Он не просто сияние Бога, он сама личность Бога. Он является точным отражением сущности Бога. И в чем сущность Бога? Он – Бог. Он – вечный Дух, как и Иисус. И Он – точная копия, эйкон, точное изображение, точная репродукция. Язык, по сути, доведен до предела, чтобы попытаться выразить это. Он не просто набросок Бога, Он не просто тень, подобная ветхозаветным картинам и образам. Он – полное откровение Бога, завершенная картина. Поэтому, когда вы думаете о том, кто пришел в мир, вы думаете не о ком ином, как о самом Боге, о личной природе Бога, проявленной в человеческой плоти. Мысль о Боге во всей полноте Его природы внутри ребенка становится совершенно ошеломляющей. Но такова реальность. Пятое, что о Нем говорят, это то, что Он – правитель всего сущего. В третьем стихе говорится: «И держа все словом силы своей». Слово «держа» – поддерживает, выдерживает, настоящее время – непрерывное действие. Люди думают, что в мире все так, как есть, потому что так оно и есть. Они просто есть, потому что они есть. Солнце восходит и заходит каждый день только потому, что так оно и есть. Земля остается на своей орбите только потому, что так оно и есть. Это смешно, это нелепо, это бессмыслица. Глупо, если хотите думать, что все возникло из ничего. И в равной степени нелепо думать, что все держится вместе без того, чтобы кто-то удерживал это вместе. Бог не только сотворил все через посредство Христа, не только Бог сотворил все, что существует, но и все, что существует, удерживается вместе одной и той же силой. В послании к Колоссянам 1:17, которое мы читали ранее, снова сказано так ясно, как только можно было бы сказать: «Он есть прежде всего, и все им стоит». В нем все держится вместе. Он принцип сплоченности. Эйнштейн умер сломленным человеком, умер подавленным духом, умер разочарованным человеком, потому что он погружался все глубже и глубже в материю, из которой состоят атомарные элементы жизни. И когда он добрался до самого дна дела, там была сила, которая удерживала все это вместе, которую он не мог идентифицировать, которую нельзя было увидеть, которую нельзя было измерить и которую нельзя было определить количественно и которую нельзя было проверить. Почему?
потому что это невидимая сила Сына Божьего, поддерживающая все. Причина, по которой все остается на орбите, причина, по которой все предсказуемо, причина, по которой все держится на схеме, которой можно доверять, заключается в том, что Он поддерживает все словом Своей силы. Вся Вселенная висит на руке Иисуса Христа. Его непостижимая мудрость и безграничная сила проявляются в поддержании, управлении и направленности всех сложных движений всего, что существует в сотворенном Царстве. Это действительно просто умопомрачительно видеть, как люди относились к Нему. Они понятия не имели, с кем имеют дело. Все держится вместе словом Его силы. Все держится вместе, потому что Он говорит это. Это удивительно. Если бы вращение Земли замедлилось, мы бы попеременно замерзали и сгорали. Температура поверхности Солнца составляет 12 тысяч градусов по Фаренгейту. Если бы оно было чуть ближе или дальше, мы бы сгорели или замерзли. Наш земной шар наклонен точно под углом в 23 градуса, что позволяет нам иметь 4 времени года. Если бы все было не так, у нас не было бы 4 сезонов. Испарения из океана перемещались бы на север и юг, образуя ледяные континенты. Если бы Луна не оставалась на своем точном расстоянии от Земли, океанские приливы полностью затопляли бы сушу дважды в день. Если бы океан опустился на несколько футов глубже, чем сейчас, углекислый газ и кислород в атмосфере Земли были бы полностью поглощены. Никакая растительная жизнь не смогла бы существовать на планете. И если бы наша атмосфера не оставалась постоянной, а вообще разряжалась, произошло бы много плохого. Вы не смогли бы дышать. А метеориты, которые сгорают из-за плотности атмосферы, пролетали бы сквозь нее, постоянно обрушивая на нас адский огонь. Кто поддерживает все это хрупкое равновесие? Кто руководит всеми этими движениями, действиями и реакциями? Он управляет. Номер 6, 3 стих. «Совершив собою очищение грехов наших». Это знакомит нас с тем фактом, что Он – Спаситель всех. Он – Спаситель всех. Он не только правитель и опора всего, Он – Спаситель всех. Он один совершил очищение от грехов, очищение за грехи. Как Он это сделал? «Наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет свой народ от их грехов». Как Он это сделал? «Взойдя на крест и понеся суд Божий, заняв место грешников. Он умер под Божьим гневом за ваш грех. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он умер праведным за неправедных». Та же мудрость и могущество, которые сотворили Вселенную, те же мудрость и могущество, которые поддерживали Вселенную, были применены в этом милостивом акте очищения, посредством которого Сын пришел заменить грешников. Он пошел на крест, чтобы умереть твоей смертью и моей. Для евреев крест был камнем преткновения, для язычников он был унижением, но для тех из нас, которые верят, это сила Божья ко спасению. Мы радуемся Его крови. Для нас это не камень преткновения, для нас это не унижение, как сказал Павел. Я хвалюсь крестом. Мы хвалимся крестом, потому что там, на кресте, отдав свою жизнь и пролив свою кровь, Он купил наше вечное спасение. Он наследник всего, Он творец всего, Он свет всего, Он Бог всего сущего, Он правитель и опора всего сущего, Он спаситель всего сущего, и все достигает кульминации в последнем утверждении в конце 3 стиха. «Воссел одесную престола величия на высоте. Он Господь всего, Он Господь всего сущего. Из-за Его подчинения воле Отца быть носителем греха, Бог высоко возвысил его». Филиппийцам 2:9. «И дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных

и вечно жив, чтобы ходатайствовать за нас. Это Христос Рождества. Не заблуждайтесь на этот счет. Он выдающийся, превосходящий других, Бог самого Бога, не меньше.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Еммора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря:
2: «Возьми мне эту девицу в жену».
1: Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову, поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Еммор стал говорить им и сказал:
3: «Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей. Дайте же ее в жену ему, породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе, за сыновей ваших, и живите с нами. Земля сия пространна пред вами. Живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение».
1: Сихем же сказал отцу ее и братьям ее:
2: «Только бы мне найти благоволение в очах ваших. Я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары. Я дам, что не скажете мне. Только отдайте мне девицу в жену».
1: И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу его, с лукавством. А говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лиины:
4: «Не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас.
5: Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан.
4: И будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей. И будем жить с вами и составим один народ.
5: А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся».
1: И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну Емморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Еммор и Сихем, сын его, к воротам города своего. И стали говорить жителям города своего и сказали:
3: «Сии люди мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней. Земля же вот пространна пред ними.
2: Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них.
3: Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны.
2: Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их?
3: Только в том согласимся с ними, и будут жить с нами».
1: И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол. И самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом. И взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию:
6: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало. Соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой».
1: Они же сказали:
4: «Разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей?»

Момент истины. Практическое богословие. Одна из целей Господа состоит в том, чтобы воспитывать нас как своих детей, освободив нас через жертву Иисуса Христа от своего карательного наказания. Небесный Отец не избавил верующих от воспитывающего наказания. Как отмечает Миллард Эриксон, не следует думать, что Бог всему потворствует или позволяет. Он – наш небесный Отец, а не небесный дедушка. Когда Господь допускает в вашей жизни потрясения, потери и скорби, и спустя время вы видите в них воспитывающую руку Бога, тогда появляется уверенность в том, что Господь действительно усыновил вас, потому что сынов лукавого Бог не воспитывает.

верую, на зов ответила душа. По щеке течет слеза, покаяния. Верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя, воскресенье.

Джон Флавелл. Благодарность Христу. Если Христос и все его блага становятся нашими в результате действенного приложения, то какую благодарность и какое блаженство должны испытывать верующие в любых условиях, в которые попадают по воле Христа в этом мире? После обретения такой милости пусть они никогда не открывают уст для ропота, когда испытывают неудобства. Что такое нужда по сравнению с тем, чем вы уже обладаете? Что такое недостаточность средств, здоровья или свободы по сравнению с премудростью, праведностью, освящением и искуплением? Все короны и скипетры в мире – ничто по сравнению с этими милостями. Но ваш долг гораздо выше, чем просто быть довольными. Будьте благодарными, равно как и довольными в любом состоянии. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Только подумайте, кем являются люди по сравнению с ангелами. А ведь Христос прошел мимо ангелов, чтобы стать спасителем человека. И кем вы являетесь среди людей, что вас взяли, а остальных нет? И среди всей милости Господних есть ли такие, которые сравнятся с упомянутыми? Благословляйте Бога за все эти привилегии, даже когда находитесь в наихудших условиях.

0: Молитва пуритан.
1: Господи Иисусе Христе, исполни меня своим духом, дабы все помышления свои я устремлял к Его присутствию. Я слеп. Пошли же Его мне, дабы я прозрел. Я пребываю во тьме. Пусть же Он скажет, да будет свет. Пусть Он даст мне веру, дабы я видел свое имя, начертанным на длани Твоей, душу свою и тело свое, искупленными Твоею кровью, свою греховность, покрытой искренним послушанием. Наполни меня вновь Его благодатью откровения, дабы я уразумел, что пребываю в нерасторжимом единстве с Тобою, дабы я знал, что Ты обручил меня себе навеки, в праведности, в любви, милости, верности, что я един с Тобою,

как ветвь и ствол, как здание и основание. Пусть же его утешение радует меня в печалях моих. Сила поддерживает меня в испытаниях моих. Благословения оживляют меня в изнеможении моем. Присутствие соделывает меня плодоносным древом святости. Мощь утверждает меня в мире и радости. Внушения побуждают меня молиться непрестанно. Действие зажигает во мне неугасимое пламя благоговения. Пошли мне его, испытывающего мое сердце, дабы он еще более обличал мои пороки и мою беспомощность. Дабы я спешил к тебе, прилеплялся к тебе, полагался на тебя, начало и конец моего спасения. Не позволяй мне никогда печалить его своим безразличием и непослушанием, огорчать его моей холодностью и по упрямству и ожесточению сердца противиться ему. Ответь на мои молитвы, о Боже, ради великого имени Твоего.

один из тех, кого Бог заметил. Ты один из тех, кого Он не прошел. Ты один из них.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Эти слова сказал Экклесиаст, сын Давида, царя в Иерусалиме.
2: Суета-сует! Суета-сует! Все суета! Что приобретает человек от всех трудов своих, которые он делает под солнцем? Поколения приходят и уходят, а земля остается навеки. Солнце всходит и солнце заходит, и вновь спешит к месту своего восхода. Ветер летит на юг, потом направляется к северу, кружится, кружится и возвращается на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется.